Твою руку предаю, дух мой. Ты избавлял меня, Господи Боже, истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага, но поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне и сохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощилась печали жизнь моя и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои сохли. От всех врагов моих я сделался поношением, даже у соседей моих, и страшилищем для знакомых моим. Видящие меня на улице бегут от меня, я забыт в сердцах, как мертвый. Я как сосуд разбитый, ибо слышу злоречие многих. Отовсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю: Ты мой Бог. В Твоей руке дни мои, избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лицо Твое рабу Твоему. Спаси меня милостью Твоей, Господи, да не постыжусь, что я к Тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде. Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего и от мятежей людских скрываешь их под сенью от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал: отвержен я от очей Твоих. Но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе: любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа. Это псалом Давида, учение. Мой друг рассказал мне историю. Он служил в армии, после которой у него осталось много друзей. И один из них был настоящим военным. Он сделал хорошую военную карьеру и при этом был жестким человеком. Громко кричал, не уважал жену, ругался. И вот на встрече сослуживцев мой друг узнал, что этот военный уверовал. Для него это был шок. Он мог предположить, что кто-то другой мог обратиться ко Христу, но только не он. Они разговорились, и этот военный сказал, что ему очень нравится жить христианской жизнью. «Все прекрасно, но только не хватает одного». «Чего?» — спросил мой друг. «До наших посиделок за кружкой пива, когда мы вспоминали былое, смеялись и были самими собой. Мне очень не хватает этой простоты и естественности в христианстве». Мой друг был очень расстроен таким ответом, но в глубине души понял, что есть истина и в этих словах. В одной книге я прочитал такие слова: «Соседний бар, возможно, лучший контрафакт отношений, который Бог хочет видеть в церкви. Но там все подменено. Вместо благодати — алкоголь, вместо реальности — розовые мечты. Но там есть общение, которое принимает тебя таким, какой ты есть. Все спокойно, демократично, никаких неожиданностей. Вы можете рассказать все, что угодно, и быть практически уверенным, что дальше ваша история не распространится. Бары часто наполняются не потому, что так много алкоголиков, но потому, что Бог положил в сердце человеку желание узнавать что-то и рассказывать о себе, любить и быть любимым. И очень многие ищут подмены любви и мира за кружкой пива в компании малознакомых людей. Господь желает, чтобы церковь была местом утешения, местом, где можно помолиться Господу. Была местом, где люди могли бы сказать: «Да, я побит, я устал, я проиграл». Это бывает в группах анонимных алкоголиков, но, к сожалению, этого так часто не хватает в церквах.
Но прежде чем вы выключите передачу в негодовании от того, что я сравниваю церковь и бар, хочу, чтобы вы подумали вот о чем. Где вы позволяете себе расслабиться? Где вы можете высказать все то, что накопилось и не давало вам покоя? Где вы можете отдохнуть душой, помолиться, побыть с другими верующими и побыть наедине с Господом? Может быть, дома вас не понимают и не выслушивают так, как хотелось бы, а человек в баре слушает, не перебивая. Или у вас нет друга, которому вы можете доверять, или вам легче рассказать все незнакомцу. Куда вы пойдете, если узнаете, что ваш старший сын гомосексуалист? Или что ваша дочь сбежала из дома, потому что боится признаться, что беременна и не знает, кто отец ребенка? Или вы потеряли работу по какой-то глупости из-за вашей ошибки? Или вы проиграли все деньги в игровых автоматах и стыдно признаться жене? А может, пришли результаты ваших анализов, и вам осталось жить недолго? Или вы не сдали вступительные экзамены, опозорились на интервью при приеме на работу? Куда идти? С кем поделиться переживаниями? Где найти место, чтобы вас выслушали, не перебивая, поддержали и поняли, не пытаясь учить, обличать или сыпать текстами из Библии? Где найти приют для пострадавших в буре, где бы вас просто обняли и приняли таким, какой вы есть? Потому что все мы нуждаемся вместе, где можем услышать слова поддержки. И мы не первые, кто испытывает такую нужду. 30-й псалом написан человеком, который нуждался в таком приюте. Он искал того, кому рассказать о своих переживаниях. Его жизнь не была в совершенном состоянии. Давид, автор прекрасных псалмов, но он был далеко не идеален. Его жизнь была запятнана грехом прелюбодеяния, падениями, лицемерием, многоженством, убийством. И этот Давид говорит: «Господи, я на Тебя уповаю». Вот что мы читаем в 30-м псалме. «Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменную твердынью, домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего води меня и управляй мною». Дом прибежища – место, куда можно прибежать. И даже если тебе очень плохо. Если ты на войне терпишь поражение и нужно бежать, прибежище – это то, в чем ты нуждаешься больше всего. Можно убежать, можно скрыться. Давид говорит, что он больше никому не может обратиться за помощью. Поэтому он и говорит: «Господь, Ты моя гора, Ты пещера, где я могу укрыться». Почему нам нужна такая гора, куда спрятаться? Зачем нам убежище? Когда мы смотрим на людей в церкви, мы видим перед собой хорошо одетых людей, и кажется, что у них нет никаких проблем. Поэтому, когда мы приходим в церковь, нам кажется, что мы единственные, у кого есть проблемы. Кому нужен приют? Кто потерпел неудачу на этой неделе? И поэтому, глядя на, как нам кажется, успешных людей в церкви, мы не хотим никому рассказывать о своих переживаниях. Нам кажется, что мы шокируем их своими историями. Но вы представить себе не можете, сколько человек думает так же, как и вы. Сколько на этой неделе тоже плакали, не могли уснуть. У скольких переживаний и проблем ничуть не меньше ваших. Псалмопевец говорит, что он находит покой и прибежище только в Боге. И далее мы читаем три причины, зачем нам нужно прибежище. Псалом 30, из 10 стиха. «Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, и сохло от горести око мое, душа моя и утроба моя, истощилась в печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих, сила моя и кости мои иссохли». Печаль. Вот что сопровождает Давида каждый день. Больно, горько. И первая причина, зачем нам нужно иметь прибежище, потому что мы сокрушены.
Горе и печаль становятся нашими компаньонами. Мы чувствуем себя побитыми. Наши глаза стали красными от слез. Наше здоровье подорвано болью. Мы чувствуем себя разбитыми. Одна женщина написала: депрессия изнуряет, наполняет жизнь мраком. Депрессия – это когда вы идете по магазину, не зная, что вам нужно купить. Депрессия – это когда дома груда грязной посуды и нестиранного белья, но вы не можете пошевелиться и пальцем. Кажется, что Бог к вам равнодушен, не слышит ваших молитв. Депрессия – это когда вы вообще не знаете, что есть ли Бог. Депрессия – это когда вы сидите с широко раскрытыми глазами, смотрите в пустоту, и единственное желание – это уйти от всех. Может быть, вы тоже испытываете сейчас что-то подобное, и вам некому обратиться. Для чего вам нужно прибежище? Потому что вы в печали. Это ужасный образ жизни. В глубине сердца вы понимаете, что так жить неправильно. Вы знаете, что есть лучший образ жизни, но не знаете, как его достичь. Итак, вторая причина, мы читаем в 11 стихе, 30 Псалом. «Истощилась печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях, изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли». Нам нужно прибежище, потому что мы грешны, и вина давит на нас. Беззаконие заставляет нас испытывать чувство вины. У нас есть грехи, за которые нас мучает совесть. Мы сделали что-то плохое, за что нам стыдно. Но мы никому не говорим об этом, даже несмотря на то, что это необходимо. И мы испытываем сильнейшую боль. Это худшая боль, когда вы понимаете, что вы не должны были сделать что-то плохое, но сделали. В одной книге я прочитал такие слова: самая ужасная боль – это осознавать, что можно было избежать страданий, что они результат неосторожности, результат того, что вы сами посеяли. Но, дорогие друзья, грех может быть прощен, огонь наказания может быть заменен спокойствием. И вы можете ощутить Божью любовь так близко, как никогда раньше. Вы чувствуете боль, сердце ноет. Вы не хотите прославлять Господа. И вместо того, чтобы петь ему песнь и радоваться жизни. Если вы сейчас понимаете, что то, что я говорю, касается лично вас, то признайте, что вы очень нуждаетесь в убежище. Вас поглотила печаль. Горе сопровождает вас каждый день. Вам нужно прибежище, потому что вы греховны, и вас мучает чувство вины. Есть еще одна причина. Продолжим чтение Псалма, 12 стих. «От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня». Мы нуждаемся в прибежище, потому что мы окружены врагами и нападками непонимания. Ты делаешь то, что глупо, специально или нарочно, а так хочется рассказать кому-то. Или вы рассказываете свою историю тому, кому нельзя доверять. Или вы делаете что-то, что оказывает влияние на других. И срабатывает эффект домино. Ваш поступок толкает первый ряд, а дальше по нарастающей. И вы чувствуете свою ответственность за это. И ваши бывшие друзья становятся врагами. «От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня». Было ли у вас когда-нибудь такое, чтобы вы обидели кого-то, поступив неправильно, и потом этот человек проходит мимо вас, как будто вы незнакомы? «Я забыт в сердцах, как мертвый. Я как сосуд разбитый». Вы чувствуете себя разбитым, не выброшенным, не избитым, но ненужным. «Ибо слышу злоречие многих, отовсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою». Давид страдает, он в беде. В чем больше всего нуждается Давид? В утешении, в понимании.
чтобы найти место убежища, место покоя. Такое состояние напоминает мне маленькую мышку, которая была поймана большим котом. И он дразнит ее, гоняя из одной лапы в другую. В чем эта мышка нуждается больше всего? Да в маленькой дырочке в стене, куда она могла бы сбежать. Вот что пишет Давид. 30-й псалом, 20-й стих. «Господи, как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя, и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков». Вот что нам нужно. Место, которое мы можем назвать приютом для потерпевших беду в буре. Мне нужен кто-то, кому я могу рассказать все, и через сутки моя история не станет достоянием общественности. Нам нужен тот, кто сможет сохранить наш секрет, тот, кто поддержит, обнимет, поймет. Не обязательно согласиться со всем тем, что я сделал или сказал, но не будет нападать и осуждать. Так к нам относится Бог. Вот в чем мы нуждаемся. Скажите, вы знали, что израильтяне пришли в новую землю, названную Ханааном, и они обосновали 6 городов только для укрытия, как убежище? Скажите, вы слышали об этом раньше? 6 мест в Ханаанской земле, где можно найти прибежище. 3 на одном берегу Иордана и 3 города на другом. Это города, в которых жили левиты, священническое колено, которые не должны были делать ничего больше, как только быть прибежищем для тех, кто в нем нуждался. И в эти города приходили, потому что всем бывает нужно укрыться, успокоиться, если их мучило чувство вины за то, что они убили кого-то. Мы уже достаточно долго изучаем историю израильского народа. И из их опыта видим, как нам важно общаться друг с другом, поддерживать, вникать в жизнь других людей, служить им. Нам нужно быть людьми утешения, людьми, кто могут услышать, успокоить, принять, понять. Мы прочитаем 20 главу книги Иисуса Навина. И я вижу в ней 5 полезных выводов, которые предлагаю вам рассмотреть. Книга Иисуса Навина, 20 глава, 1 стих. «И сказал Господь Иисусу, говоря, скажи сынам Израилевым, сделайте у себя города-убежища, о которых я говорил вам через Моисея». Итак, первая мысль. Города-убежища – это Божье повеление. Мне очень нравится осознавать эту идею, потому что многие критики Библии упрекают, что Бог в Ветхом Завете был очень жестокий, карающий людей, получающий удовольствие от того, что казнит целые народы. В 20 главе мы видим Бога сострадающего. Он повелевает новому лидеру израильского народа основывать города-убежища. Вернемся чуть-чуть назад, к 4 книге Ветхого Завета, числа. 35 глава. Мы здесь видим момент, когда первый раз Бог говорит об этой идее Моисею. Числа 35, глава 6 стиха. «Из городов, которые вы дадите левитам, будут 6 городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийце, и сверх их дайте 42 города. Всех городов, которые вы должны дать левитам, будет 48 городов с полями при них. И когда будете давать города из владения сынов Израилевых, тогда из большего дайте более, из меньшего – менее. Каждое колено, смотря по уделу, какой получит, должно дать из городов своих левитам. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы перейдете через Иордан в землю Ханаанскую, выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно. И будут у вас города сии убежищем мстителя за кровь, чтобы не был умерщвлен убивший, прежде нежели он предстанет пред общество на суд». Дорогой друг, что это значит?
В то время к убийству относились очень серьезно. Человека, которого обвиняли в убийстве, убивали. И в израильском народе убийство каралось высшей мерой наказания. Но как бы то ни было, были ситуации, когда человек был в беде. Потому что не по своей воле он был виновен в смерти человека. Он не планировал этого. Он не хотел убивать. И, может быть, он кого-то толкнул, и этот человек упал, ударился и умер. В книге чисел написано, что за это полагается смертная казнь. Но дело в том, что смерть случайная, не запланированная. Естественно, что мстить могла семья умершего. И за эту смерть вся семья убийцы могла получить наказание. В те времена к убийствам относились очень строго. И они могли бы пойти к этому человеку. И у него не было никакого шанса спасти свою жизнь, кроме того, как бежать в город-убежище, где бы он нашел место, где остановиться и спастись от смерти. Это прекрасная аналогия того, как мы можем спастись. Потому что все мы грешники. Мы все нуждаемся в утешении. Мы хотим найти убежище. Кто может спасти? Только в Иисусе Христе мы можем найти убежище. Только в Иисусе Христе мы находим прощение, новую жизнь. Но нам нужно отказаться от греха, покаяться и обратиться с верой к Богу. И просить милости у Господа и следовать за Ним. Благослови вас Господь не только слушать Божье Слово, но исполнять его и следовать за Господом.

0: Эту песню исполнила Ирина Орлова.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Требуется приют для пострадавших в буре» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и возрастать в христианской истине. Сегодняшняя передача была частью цикла «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Бывают ситуации в нашей жизни, когда мы нуждаемся в прибежище. Если нас поглотило горе, мы в глубочайшей печали. Мы согрешили и мучаемся от чувства вины. Люди в обиде на нас, это вызывает равнодушие с их стороны. Мы окружены врагами. В последующих передачах мы продолжим изучать, как строить отношения с нашим Небесным Отцом и окружающими людьми. Вы услышите беседы под названием «Что-то должно происходить. Сделай свой выбор. Необходимость ответственности». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Если у вас возникают вопросы, напишите нам и расскажите о своих радостях или переживаниях. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Требуется приют для пострадавших в буре» в следующей передаче «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат www.bbnchat.org.

Спасибо, дорогие друзья-радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Не хотелось бы никого обидеть и никого задеть, но тем не менее вспомнить место из Псалма 58, 15 и 17 стихи. «Воют, как псы, а я буду воспевать силу твою». Наука придумывает новые способы устранять ненужные шумы. Нежелательные звуки можно нейтрализовать другими, так сказать, антизвуками или встречным звуком. Можно подобрать определенные частоты, которые уберут неприятные звуковые эффекты. В Библии есть тоже что-то похожее. Люди Божьи задолго до нас научились бороться со звуковым мусором. Давид сравнивает голоса своих врагов с воем псов, потому что это угрожающие и далеко не самые приятные звуки. Но Давид их нейтрализовал встречным звуком хвалы Господу. Он понял, что шум, который производят безбожные враги, можно заглушить, воспевая могущество того, кто дает силу, защиту и надежду людям, имеющим общение с Богом. Пение, которое звучит на нашей волне, это тоже хвала нашему Господу. Музыкальные произведения, которые включены в наши программы, они должны нейтрализовать

звуки этого мира. Поэтому желаем вам счастья и радости в прослушивании этих песен. Пойте вместе с нами и славьте нашего Господа. И тогда шум этого мира исчезнет навсегда из вашей жизни.

Ну а сейчас, как обычно, я предлагаю уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи». Эта книга для ежедневного чтения была написана Летти Кауман во время ее миссионерского служения. Сегодняшнее место на 7 мая записано в Евангелии от Луки, в 18 главе, в 1 стихе. Там есть такие слова: «Сказал также им притчу, что должно всегда молиться и не унывать». Самым обыкновенным искушением в молитвенной жизни является недостаток постоянства. Мы принимаемся о чем-нибудь молиться, делаем это в течение дня, недели, быть может, целого месяца, затем, не получая желаемого ответа, начинаем изнемогать, молитва наша охладевает, и, наконец, мы ее совершенно прекращаем. Это роковая ошибка, это сеть, в которую запутались многие благие начинания, оставшиеся навсегда незаконченными. Она является пагубной во всякой области житейской деятельности. Человек, развивший в себе привычку всегда начинать и никогда не заканчивать, обрекает себя на постоянную неудачу. Тот, кто начинает молиться о чем-нибудь и не проявляет постоянства в своей молитве, не добивается настойчиво того, к чему он стремится в молитве, создает подобную же привычку в области молитвенной жизни. Такой человек обречен на неудачу. Уныние означает поражение, а поражение рождает отчаяние и неверие в силу молитвы, что является роковым для всякого успеха. Кто-нибудь спросит: долго ли нужно молиться? Разве нет предела, установленного для молитвы, дающего нам право остановиться и предоставить Богу все то, о чем мы просили? На это можно дать один ответ. Молись, пока не получишь просимого, или до тех пор, пока не получишь уверенности в своем сердце, что состоится то, о чем ты просишь. Только при одном из этих двух положений может наша настойчивость быть удовлетворена, ибо молитва заключается не в одном только взывании к Богу, но и в борьбе с сатаною. И только Бог, пользующийся нашими молитвами как мощным фактором для победы в этой борьбе, может решить, когда мы сможем прекратить наше заступничество. Сами мы не должны решать этого. Нам не следует прекращать молитвы, пока мы не получим ответа, или до той поры, пока не будем иметь уверенности в том, что ответ будет дан. В первом случае мы прекращаем молитву, потому что видим, во втором – потому что верим. А на веру, которая исходит от сердца, можно положиться столько же, сколько на зрение. Ибо это вера Божия, плод Духа Святого внутри нас. Пребывая в молитвенной жизни, мы будем постепенно укрепляться в этой уверенности, которая исходит от самого Бога, и Он даст нам разумение, когда в ней успокоиться или когда продолжить молитву до получения ответа. Пребывай в обетованиях Божьих, там Он встретится с тобой. Он всегда верен своим обетованиям. Когда в душе тоска немая и за грехом опасна битва, напрасно плачешь, унывая, одно лишь средство есть — молитва. Когда житейскую волною надежда твердая разбита, не унывай, Господь с тобою, Ему нужна твоя молитва. Когда порою ощущаешь, ты одинокий и забытый, напрасно сетуя страдаешь, отраду даст одна молитва. И если нет огня в служении, на сердце тягостные муки, почаще будь в уединении и воздевай в молитве руки. И если ты, друг с Иисусом, желаешь быть всегда в общении, молитва есть беседа с Богом, она – источник освящения.

0: В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

0: Студия библейского радио BBN представляет передачу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня вашему вниманию предлагается чтение книги «Путь спасения». Текст читает Наталья Козак.
1: Глава 24. У Иртыша. У большинства в руках были Евангелия. Песни пели еще заимствованные из православия, но по-новому, как-то по-своему. Проповеди говорили и старцы, и молодые. Проповедь Онищенко была выслушана с особым вниманием. Все знали его имя, знали, что это их начинатель, хотя еще и молодой, но мужественный и мудрый. Молитвенную часть собрания долго не затягивали, желая послушать рассказ Ивана Федоровича о себе, о своих скитаниях, о своем шествии в Сибирь. Были насущные вопросы. Хотелось спросить, поделиться мыслями, самой жизнью. После собрания матери повели домой маленьких, очень старые пошли на покой, остальные разместились, попросили благословения и приготовились слушать. Онищенко рассказал о себе. Из уст его лилась повесть о тех людях, которых пробудило Евангелие, об их начале жизни в новом ее понимании. Перед глазами слушателей прошли картины пробуждения Люши, прошли особенно яркие картины 40-й и 41-й камер Херсонской тюрьмы, прошло совещание в Елисаветграде, крещение перед Волгой. Рассказал он и о встречах в Саратове. С печалью слушали рассказ Ивана о кандальных и радовались действию Духа Божьего на губернского прокурора. Как велики шаги истины по земле. «А теперь, — сказал Иван, — я хочу сказать несколько слов проповедникам. С радостью я вижу среди вас и старых, и молодых. Относитесь к проповеди очень серьезно. Лучше воздержаться от слова, если не готовы, если что мешает. Говорить о Боге вяло нельзя. Сердце должно гореть. Только горящее сердце проповедника может зажечь другое. Не связывайте себя заранее словами. Надо молитвенно проникнуться мыслью, которую будешь передавать. Проникнуться всем существом, и тогда слова придут сами и передадут мысль твою в силе и горении. Не пишите бумажки и не кладите их перед собой. Они связывают, они разрывают вашу связь. Единение со слушателями. Бойтесь потерять живую связь со слушателями. Не говорите много. Оканчивайте проповедь тогда, когда вас еще слушают. Не утомляйте, не повторяйтесь. К проповеди готовьтесь молитвенно, серьезно и вдумчиво. Любите добрые примеры, подобно как Иисус говорил притчами. Хороший пример из жизни – это крылья, на которых летит истина. Хороший пример на всю жизнь и постоянно напоминает те слова Евангелия, которым он произносится. Молодые, не торопитесь выходить на кафедру учить. Иисус вышел на гору с проповедью, когда ему было 30 лет. И как он говорил, вникайте в себя. Страданиями навык послушанию, навык жизни по Евангелию. Других не научишь, за это не ответишь. Себя не научишь, за это ответишь. И перед Богом, и перед людьми. А поступая так, как апостол Павел учил Тимофея, вникай в себя и в учение, и себя спасем, и слушающих нас. Юноши спрашивали Ивана о том, как вести себя, как относиться ко многим вопросам жизни, и Иван отвечал, советуя, как ему открывалось. «Старцы, не раздражайте молодых, не делайте запретов, но смотрите на жизнь через стекло своей немощи, научайте их истине, и она будет открываться им. Познайте истину, и освободит вас. Юноши, помните, что все человеку позволительно, но не все полезно, не все назидает. Всегда помните и проникайтесь знанием, что за всякое слово, за каждый поступок мы ответственны перед жизнью, перед людьми, перед вечным Богом. Помните, не все то, что можно другим, можно вам. Нужно не того бояться, что, оставшись наедине с любимой, может что-то случиться недозволенное. надо себя воспитывать заранее в большой чистоте, в святости. Тогда не нужно будет бояться себя. Неверно запрещать чтение мирских книг. Верно сказать: не читайте дурных книг, не читайте плохого. Читайте хорошее, назидающее о том, как верно жить в этом мире. Но помните, что самая ценная и святая книга – Библия. В ней полнота, в ней источники жизни. И те, кто читает ее, познают глаголы вечной жизни, восхищают Царство Божие. Живите в нем. Разве не интересно прочесть о таких людях, проследить за их путем познания жизни? Важно то, с каких позиций освещается жизнь. Ищите, радуйтесь, когда находите, отвергайте, когда видите, что написанное не от истины. Все исследуйте, хорошего держитесь. Было за полночь. Молодые ушли, расспросив и получив ответы. Ушли женщины, которым рано вставать и готовить пищу уходящим на работу. Остались старшие братья, несущие ответственность за общественную жизнь села. Один из них сказал: «Скажи нам свои думы, Иван Федорович, о вопросе совместной жизни всех евангелистов. Опыта у нас нет. Знаем, что первые христиане жили вместе, все продавали, клали в общий котел и жили, как учил Иисус Христос, в любви и согласии. Волею Бога мы собраны здесь, в Белогорье вместе, только одни евангелисты, испытанные, а живем врознь, в мире, любви, но врознь. А как по слову надо? У тебя тоже опыта нет, но ты много читал, думал много, видел много. Всегда, когда стоит вопрос так, хорошо ли жить людям, когда у одних много всего, а у других мало, можно ответить только так: нехорошо. Хорошо, когда нет нуждающихся, нет возвышающихся. Всякий холм да понизится. И путь к этому – лишнее отдай нуждающемуся. Иисус говорил о наступлении Царства Божьего. И Его спросили: где оно, как Его увидеть? Христос сказал: Его не увидите, оно внутри вас. Царство Божие находится внутри человека. Все Евангелие учит достижению этого царства каждым человеком. Это в его силе. Человек, рожденный от Бога, властен над собой. И такой человек является носителем Царства Божьего. Такие люди, сойдясь жить рядом, образуют малое стадо Христово. Как бы они ни жили, врознь или вместе, им хорошо, и с ними хорошо. Иисус учит так: «Войди в комнату свою, ты и все вы». Каждый начинал с себя. Я верю, что жизнь людей, когда они пробудятся и станут жить по-евангельски, это жизнь вместе, рядом, всем, кому как надо, каждому по его нужде. Иначе быть не может. Вы все евангелисты. Все пострадали за вашу веру в Евангелие, но вы спрашиваете, значит, вы не готовы. У вас жить вместе еще не потребность, а вопрос: как быть, чтобы не оказаться лицемером, чтобы люди не осудили, чтобы было по слову? Ищите прежде Царство Божие и правды Его, остальное приложится вам. Достигните Царства Божия, не станете спрашивать, а соединитесь, и никакая сила не удержит вас. Только перед рассветом лег Онищенко спать. Впереди Иртыш, впереди много труда. Но он пробыл 2 дня на фаворе среди своих, давал наставления. Завтра, уже сегодня, в путь, в неизвестность, но с Богом. К полудню большая группа жителей Белогорья вышла к берегу Иртыша. Быстро неслась вода сибирского богатыря. Смотря на реку, Онищенко сказал: «Нам надо переплыть на тот берег, вот к тому высокому бугру. А как надо держать лодку, чтобы она причалила туда? Нужно держать немного выше, ведь вода снесет. А когда течение сильное, то надо держать почти вверх, чтобы не снесло. Вот так и в жизни. Хотим мы быть хорошими людьми, хорошими евангелистами, И если будем желать быть только хорошими, нас снесет далеко от цели. Там не устояли, там сделали немного, вот и далеко от хорошего. И потому Христос говорит нам: «Будьте совершенны, совершенны, как Отец ваш Небесный. Держите лодку против течения, равняйтесь на совершенство Бога, и будете хорошими. Снесет вас, но немного. Вы переплывете на тот берег в обитель Отца. Ах, как бы я хотел перейти Иртыш прямо к нужному месту!» «Брат», — сказал один из присутствующих, «а есть место, я его знаю, где можно перейти Иртыш, немного выше, против Лебяжьего. Сейчас август, вода в Иртыше самая небольшая». И вся группа направилась вверх, где вода разливалась вширь, где было неглубоко, и можно было перейти брод. Вот и пологий берег, расширенное русло. Здесь переправа. Иван встал на колени. Все также опустились на колени. В горячих молитвах предавали любимого брата воле Божьей. Поднявшись с колен, Иван сказал полюбившиеся ему слова: «Ермак покорил Сибирь огнем и мечом, а я иду с Господом покорять Сибирь Евангелием». Крепко, со всеми расцеловавшись, Иван вскинул высоко на плечо свои пожитки и босой вступил в воды Иртыша. Все стояли на берегу с непокрытыми головами и пели. Впереди Ивана с высоким шестом шел юноша, хорошо знавший эти места. Вот середина, вот они приближаются к тому берегу и выходят. Обняв Ивана, юноша пошел обратно, а Иван вышел на высокий пригорок, оделся и стоял, подняв руки. «С Богом оставайтесь, братья! С Богом иди, дорогой Иван Федорович! Иди!» Пробежал по запыленной земле России первый живой ручеек. Вот непросохший его след пересек границу Сибири, реку Иртыш. Казалось, нет его более, весь превратился в след, а след его, широкий, ветвистый, остался и наполнен живой водой. Как ветви смоковницы со своей способностью пускать корни, прикоснувшись к земле, дают раскидистое дерево, прикрывающее много десятин земли, так и первый ручеек воды живой, евангелист Иван Онищенко, идя по земле, по тюрьмам, поселениям, от дома к дому, от сердца к сердцу, будил все новые источники воды живой. Течет до ныне по земле эта широкая река воды живой и уходит в жизнь вечную. До Иртыша мы шли с Онищенко, вместе с ним страдали, участвовали в его радостях, вместе переживали торжество победы Евангелия на земле России. На этом повесть о первопроходце евангельского движения не заканчивается. Непросыхающие следы первого живого ручейка видны по всей Сибири. Сотни общин евангельских христиан с давних времен славят имя Христово. Это плоды шествия первопроходцев, это ручейки, текущие вслед за ними. В 1890-х годах братья Иван Каргель и доктор Бедекер прошли по следам Ивана Онищенко, посещая города и тюрьмы, и находили следы его пребывания в тех местах. В журнале «Христианин» номер 5 за 1927 год помещена фотография 400 участников Сибирского съезда евангельских христиан, проходившего в 1926 году в Новосибирске, который проводился под лозунгом «От деревни к деревне, от хутора к хутору, от человека к человеку». Это, как мы достоверно знаем, был девиз Ивана Онищенко. С ним он шел, когда мы на время оставили его на берегу сибирского Иртыша. Исследование пути Ивана Федоровича продолжается. Время хранит тайны, время и открывает их. Будем надеяться еще увидеть первый живой ручеек, идущий в далекую Сибирь, страдать вместе с нею, торжествовать вместе с ней в Христе Иисусе, Господе нашем, в этом пути из села в село, от хутора к хутору, от человека к человеку.
0: Вы прослушали передачу библейского радио BBN «Христианская классика». Сегодня мы прочитали из книги «Путь спасения», которая была написана Юлией Крюднер. Книга была издана в 1992 году издательством «Протестант». Текст читала Наталья Козак.

Библейское вещание BBN с вами. Сокрушенного сердца не трогай рукой, только сердцем его успокоишь. Сокрушенное в ближнем находит покой, станешь им, будешь многого стоить. Забери у него половину тоски, подели с ним своей жизни счастье. Боль уходит от скорбной надгробной доски, если поровну делишь ненасти. И еще я прошу, в этой жизни усвой, сокрушенное этого стоит. Береги, как свое, ты чужое, друг мой, и твое Бог тогда успокоит.

0: ясно видим во всей этой речи апостола Петра. Деяние святых апостолов, 3 глава, 25 стих указывает: «Вы сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные». Призыв прозвучал к народу даже как приговор вины был издан народу, но вы от святого и праведного отреклись. Петр оканчивает свою речь на стратегической ноте. Бог послал своего слугу Мессию прежде всего к Израилю. Это было соответствующим, чтобы это было так. Но он добавил: «И в семени твоем благословятся все племена земные». Когда мы обращаемся к 4 главе Деяний святых апостолов, мы замечаем, что саддукеи были глубоко встревожены провозглашением Петра. Мысль страдания духа, боль, недовольство включала в этом одном выражении. Саддукеи, досадуя на то. Почему это должно быть? Выражения Петра шли против теологических учений саддукеев. Чтобы понять это, мы должны указать, что саддукеи отвергали воскресение, будто ангелов или духов. Павел свою защиту в одном случае заявил: «За чаяние воскресения мертвых меня судят». Религиозные вожди, фарисеи, верили в воскресение и таким образом стояли в оппозиции с саддукеям. В то время саддукеи были господствующей партией, и поэтому они повелели арестовать Петра. Петр уверенно подтвердил и доказал, ссылаясь на их писание, что в исполнении пророчества Иисус страдал, умер и воскрес опять из мертвых. Обратитесь к первому посланию к Коринфянам, 15 главе, 3 стиху и дальше. И там писатель также провозглашает, что страдание и воскресение Христа было соответственно Писанию. Писание, конечно, ссылается назад к тому, что мы теперь называем Ветхим Заветом. Казалось, что до этого пункта религиозные вожди хранили до некоторой степени низкий профиль, несмотря на сверхъестественные явления, о которых они слышали. Но обвинение, сделанное Петром, что как вожди они отвергали Писание, которое ясно учило, что Христос должен пострадать, жалило их, огорчало их и приносило им боль. Но их упорство в сопротивлении истины их собственного Писания заставило их отдать Петра и его компаньона Иоанна под стражу до утра. Писание говорит: «И наложили на них руки, и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Аминь».
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ейско Даниил Александрович. Знание личности апостола Петра поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Умейте ждать в минуты отчаяния. Господь всегда спешит на помощь к вам. Он любит вас, его благодеяние, больной душе целительный бальзам. Всегда готов он помощь нам подать. Умейте ждать. Свершайте труд для Господа усердно. Оставьте праздность, лень и суету. Под знаменем любви святой, победной, ведите грешных смело ко Христу. Дела добра в награду возрастут. Свершайте труд. Христос придет за верными святыми, забрать невесту, церковь от земли. Его приход сегодня ощутимей. Народ Христа, проснись, не спи, внемли. Его обеты верны в род и род. Христос грядет. Вы слушаете радио BBN. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».
1: Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастерс-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Откройте вместе со мной Второзаконие, 21 главу, 18 по 21 стих. Мы прочитаем с вами, почему вот это осознанное, обязательное, обоснованное повиновение должно быть именно обязательным, и нет другого выбора. Это Бог требует от нас. Смотрите, как раньше Библия или в библейское ветхозаветнее время весь израильский народ должен был относиться к непослушанию. Прочитайте вместе со мной, откройте 21 главу Второзакония. Мы прочитаем с 18 стиха по 21. «Если у кого будет сын буйный, rebellious, буйный и непокорный». И вы знаете, сколько слово «буйный» включает в себя не только когда он падает на пол, там, или бегает, или недоволен, или кричит, или хлопает дверью, возможно. Не в этом буйство. Его буйность проявляется в том, что он говорит «no», когда мама говорит ему или папа, нужно что-то сделать. И если мы воспитали сами себя таким образом, посмотрите сегодня, как Библия отвечает или реагирует на это. Второзаконие 21. «Если у кого...» С 18 стиха. «Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего, голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к воротам своего места пребывания и скажут старейшинам города своего, сей сын наш буин и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница, тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти». «Итак, истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся». Продолжающаяся буйность или неповиновение родителям, смотрите, там он даже употребляет еще два слова, мод и пьяница, его развратная жизнь. Когда родители наказывали его, просили его, упрашивали его, и теперь они видят, что этот сын неуправляемый, единственное решение этому было, его нужно было предать смерти. Откройте Левит, 20 глава, 9 стих. Левит, 20 глава, 9 стих. Кстати, во Второзаконии он называет это злом, которое нужно искоренить. Смотрите, то, что происходит дома, ваша реакция на то, что говорят родители, может быть ужасным злом, как она раньше искоренялась. Левит, 20 глава, 9 стих. «Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти». Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем. Он просто, злословить это просто говорить lightly, или быть несерьезным к тому, что говорят родители. Злословить на самом деле это не только говорить зло, или говорить, возможно, ругательные слова, или некрасиво обращаться с родителями. Это просто не брать всерьез то, что говорят родители. Вот о чем здесь говорится именно в этом слове. Притчи 30 глава, 17 стих. Еще один текст откройте. Притчи 30, 17. Еще каким образом выражается это неповиновение? «Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные». То есть его жизнь добром никогда не кончится. Она быстро закончится и закончится где-то в очень ужасном для него месте. Он говорит, глаз, насмехающийся над отцом. Смотрите, где происходит насмешка над отцом. Он даже не говорит о том, что это выражено устами. Глаз – это значит в сердце, когда мы смеемся над своими родителями или в сердце унижаем их. Смотрите, что Бог говорит, какое предупреждение. Если сегодня, возможно, Saint Helen не рвет, то я хотел бы, чтобы вы сегодня, у вас мозги могли немножко порваться. В каком плане? Чтобы вы увидели, что когда Бог повелевает нам с уважением или повиноваться своим родителям, Он не шутит, Он не бросает своих слов на ветер. Бог ожидает этого сегодня. Наказание за небрежное отношение к тому, что говорят о родителях, было очень серьезным. Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные. Это очень важное для нас сегодня напоминание. Повинуйтесь своим родителям. Почему? Потому что так правильно, потому что так говорит Господь. И смотрите, что еще Он говорит. В Ефесянам 3 стих, 6 глава. «Да будет тебе благо». Да будет тебе, пусть тебе будет хорошо. И вот смотрите, где благодать имеет место. Моя плоть, мое сердце, мои мозги, мои друзья говорят, что come on, man, сколько тебе мать и отец будут тебе говорить? Ты сам уже должен, ты должен свободу, у тебя есть право на свободу, ты живешь в такой стране. На самом деле, говорит, это будет тебе приносить благо. Это полезно. Быть послушным своим родителям. И это повиновение, мы с вами увидели, оно осознанное, оно обязательное, оно обоснованное, оно ограниченное. Потому что если родители говорят что-то, что не соответствует воле Божьей, тогда вы имеете право не быть послушными, но и тогда это сделать нужно в любви. Нужно с уважением и в покорности сделать это, сказать: папа или мама, Библия говорит иначе, я здесь не могу не повиноваться Господу. Почему? Потому что, повинуясь родителям, мы, опять-таки, это индикатор нашего повиновения Господу. Бог дает родителям эту власть, этот авторитет управлять вашей жизнью, и в любой период вашей жизни этот авторитет, он имеет место. Он имеет место. Я хочу, чтобы еще один текст вы открыли и прочитали для себя, почему это важно. Это повиновение должно еще быть целенаправленным. Колоссянам 3 глава, 20 стих. Апостол Павел добавляет там фразу, которой нет в 6 главе Ефесянам. Колоссянам 3 глава, 20 стих. Смотрите, что там написано. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». В английском языке «It is pleasing to the Lord». И когда вы слышите эту фразу «pleasing to the Lord», вы всегда должны еще одно услышать. Есть вещи, которые «pleasing to you», есть вещи, которые «pleasing to the Lord», and you need to choose in between. И послушание всегда заключается в том, чтобы выбрать то, что угождает Богу, а не то, что угождает мне. Послушание невозможно без этого выбора. Послушание требует такого выбора. Сегодня я хочу спросить у вас, и вы задайте себе, повинуюсь ли я своим родителям? Do I obey my parents? Когда Бог повелевает что-то, друзья, Бог на самом деле освобождает нас от чего-то. И если мы до конца этого не понимаем, это не должно говорить нам о том, что мы не должны этого делать. Бог говорит нам, что это правильно. Вот так нужно делать, это полезно, это приносит угождение или пользу для тебя, и это угождает Богу. Вот так делай. На самом деле, это и есть та свобода, которую Бог определяет для нас. Я сегодня хочу просто, чтобы вы записали для себя этот вопрос, и на этой неделе, если не сегодня вечером, на этой неделе запланируйте, дети, это я сделаю со своими родителями. И если вы еще не в браке, если вы, возможно, еще не имеете своей семьи, сегодня, на этой неделе, если вы тем более живете со своими родителями, спросите у них, «Do I obey you? Am I obedient child? Am I obedient son? Do I obey my parents? Where I don't obey my parents?» Это тоже очень важный вопрос. Вы должны сегодня иметь честный, серьезный разговор. Этим вы будете с... Where I don't obey my parents? Это тоже очень важный вопрос. Вы должны сегодня иметь честный, серьезный разговор. Этим вы будете служить своим родителям. Спросите у них, где вы еще не повинуетесь им так, как они этого хотели. Поговорите с ними серьезно. Поговорите с ним, если вам уже за 10 лет, вы можете сами инициировать этот разговор, и даже если вам меньше, чем 10, инициировать этот разговор. Итак, первое, Бог говорит, служение, оно выразится в том, что мы будем любить своих родителей, мы будем послушны своим родителям. Я хочу третье, очень важное, уважение. или honor your father and mother, уважайте своих родителей. В Ветхом Завете отношение к родителям определялось очень сильными терминами. Это слово «почитайте», которое мы читаем в Ефесянам, 6 глава, «почитайте отца и мать», «почитай отца свою мать», он очень часто употреблялся как страх или бояться. Оно означало бояться, чтить, отдавать честь. Это значит отличать кого-то от всех, ставить кого-то выше других, выше друзей, выше других людей вокруг. Это означало думать высоко об этих людях. Вот что означало уважать. Бояться их – это означало уважать от глубины души, повинуясь им в любви. Другими словами, это ваша реакция на их замечания, это ваши слова, это ваш тон голоса, это ваше выражение лица, ваше положение тела, ваша одежда. Это все ваша реакция на то, кто ваши родители. Левитам 19 глава 3 стих, там написано: «Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните, я Господь Бог ваш». То есть применение моей веры в то, что Иисус Христос является моим Господом, это всегда выразится в моем отношении к людям, и в частности моих родителей. Чтобы понять глубже вообще само слово уважение, мы можем посмотреть несколько текстов. Я хочу предложить для вас Второзаконие, 31 глава. Откройте Второзаконие, 31 глава, и мы увидим, что в контексте слово бояться, слово бояться или уважать, или чтить, оно имеет огромный вес. И это, кстати, слово, которым Бог определяет отношение народа своего к себе. Посмотрите, 31 глава, Второзаконие, 12 стих и 13 мы прочитаем. «Собери народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учили».

0: И чтобы боялись Господа, обратите внимание на глаголы здесь, чтобы они слушали и учились, и чтобы они боялись Господа. То есть слушать и учиться включает в себя этот страх. Или страх состоит от слушания и учения. Чтобы боялись Господа Бога вашего и старались исполнять все слова закона сего. То есть бояться Господа нужно стараться, имеет еще один элемент – старание. 13 стих. И сыны их, которые не знают сего, услышат и научатся бояться Господа Бога вашего во все дни, доколе вы будете жить на земле и так далее. То есть само отношение детей к родителям, оно описывается вот этим одним словом, или употребляется одно слово «бояться своих родителей». В Новом Завете термин «уважение» к родителям тоже употребляется именно это слово. Откройте один текст, который употребляет то же самое слово, Иоанна 5:23. Там написано следующее. «Дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его». Вопрос почтения сына – это был вопрос жизни и смерти. Вот это слово употребляется тоже в нашем отношении к Иисусу Христу. Это очень сильное, глубокое, важное, веское слово. Сам термин уважение или почтение, который использует Павел в Ефесянам 6 главе, означает придавать вес или делать что-то тяжелым, признавать ценность или считать что-либо очень важным. Очень необходимо для нас также отметить, что по значению слово «синоним» – это прославлять. То есть, когда Библия говорит «чти» или «почитай своего отца», и мать свою, это значит хвалить их, прославлять их. Уважая их, мы выражаем вот это наш attitude, наше сердце к ним. Противоположное, знаете, какое слово? Противоположное слово уважению – это презирать, бесчестить, позорить, быть безразличным, холодным, не считаться, не обращать на них внимания, быть безразличным к своим родителям. Я хочу вам несколько дать таких простых советов, как вы можете показать уважение своим родителям. В первую очередь, сейчас в своем сердце попросите о том, чтобы Бог помог вам признать тот авторитет, который Бог дал вашим родителям, какие бы они ни были. Какие бы они ни были. Кстати, Библия здесь не говорит, что уважайте и любите и повинуйтесь тем родителям, которые хорошие. Апостол Павел вообще не делает такой категории. Он говорит, все дети, повинуйтесь своим родителям. И это все. Свои родители, это хватит. Признайте, что Бог дал им определенный авторитет, делегировал для них власть над вами. Второе. Инициируйте сами отношения с вашими родителями. Если вдруг они, возможно, по вашим стандартам не успели что-то сделать в вашей жизни или сделали что-то плохо, вы сами инициируете отношения. Не нужно бояться своих родителей. Бог повелевает, чтобы вы уважали их, чтобы вы почитали их. И вы знаете, как я уважаю своих ближних? Тогда, когда я с ними разговариваю. Когда я безразличен к людям, которые рядом со мной, я их, возможно, и не уважаю. Этим выражается мое неуважение. Признайте, что у них есть авторитет, данный Богом, инициируйте сегодня с ними разговор. Говорите с ним. Пригласите их сами в свою жизнь, в свое сердце. Не обижайтесь, не нужно обижаться на них, что они к вам не уделили внимания, возможно, или что уже все потеряно. Нет. Вы сегодня инициируете. Почему? Потому что это прославляет Господа. Третье очень важное. Слушайте их, когда они обращаются к вам, и отвечайте им. Когда обращаются к вам ваши родители, не проходите мимо в свою комнату, остановитесь. Остановитесь, подойдите к ним, обнимите их. Возможно, если вы этого раньше не делали, сделайте это, обнимите их, выслушайте их внимательно. У них что-то есть на душе сказать вам. Выслушайте, что они говорят. Четвертое. Советуйтесь с ними по разным вопросам. Да, возможно, ваши взгляды сегодня немножко другие, вы немножко больше ориентируетесь, понимаете, что такое iPad, что такое iPhone, что такое компьютер. Но все равно подходите к ним и советуйтесь с ними по разным вопросам. У них позади жизнь, у них позади опыт. Они бывали, может быть, некоторые из них даже на войне были. когда еще детьми они были. Но опять-таки, они были в разных ситуациях. Попросите у них, чтобы они вам рассказали что-то интересное из своей жизни. Имейте время с ними отдельно. Вы думаете, что это только их обязанность к вам? Наполнять холодильники для вас? Советуйтесь с ними по разным вопросам. У них больше опыта. Узнайте об их прошлом, узнайте о том, что им болит. Вы подойдите сегодня, узнайте, как ваши родители, как они чувствуют себя. Говорите с ними. В этом вы выразите свое уважение к ним. Слушайте, когда они вам говорят, в притче 15.5 написано, «Глупый пренебрегает наставлением отца своего, а кто внимает обличением, тот благоразумен». Еще одно. Знаете, что сделайте? Сделайте для себя список хороших качеств ваших родителей. Просто возьмите, я знаю, что мы обычно способны на то, чтобы смотреть на негативные стороны своих родителей. И очень часто немного для нас нужно, чтобы, заметив что-то, мы уже обиделись на них или не говорим с ними. Не дай Бог, чтобы, может быть, это мы делали сегодня. Но я хочу, чтобы вы нашли что-то в ваших родителях особенно уникальное, что в других людей нет. Обратите внимание на их добрые качества. Обратите внимание на то, что они сделали для вас, как они много пожертвовали для вас. И скажите им об этом, поблагодарите их, похвалите их за это. И вы это можете сделать. Им будет тоже очень приятно, и этим вы покажете свое уважение. Но опять-таки, здесь, друзья, не просто вежливые отношения. Какой сынок у нас хороший, сердце у меня как ледышка растаяло, он мне сегодня поблагодарил. Нет, не этого ждите. Вы помните о том, что это прославляет Господа. Почитай отца твоего и мать. И он дальше говорит, это первая заповедь с обетованием. И апостол Павел говорит, повинуясь своим родителям, мы прославляем Господа. Не забывайте об этой цели. Поблагодарите их. Сделайте этот список этих хороших качеств, и вы увидите своих родителей по-другому. Даже если у вас очень хорошие отношения с родителями, они вас любят, они вам все делают, и вы с ними нормально ведетесь, вы послушны, все равно сделайте для себя этот список. Вы можете, умеете держать ручку в руках, вы найдите для себя бумажку и сделайте это вашим таким секретным списком. И в этом списке выберите что-то одно и пойдите с ними поговорите, скажите, папа, спасибо. Или, может быть, напишите какую-то открыточку для них. Пару слов, чтобы папа или мама, I love you and this because of this, I admire this in you. Сделайте это. Еще одно, учитесь от них. Смотрите, как они реагируют на ситуации, что они говорят, как они думают. И спрашивайте у них, почему ты, папа, сделал вот так? Или у своих родителей. Сделайте это. Говорите им о своих планах, друзьях, своих переживаниях. Вы сделаете их своими друзьями. Это не должно быть только мечтой родителей хороших, которые хотят друзьями своим детям. Вы начните быть для них друзьями. Просите у них прощения, если вы виноваты. Если вы вчера их обидели или сегодня не обратили на них внимания, просите у них прощения. Бегите к ним, цените своими родителями, не растеряйте свое детство. Я когда говорю о детстве, я не говорю только о детях от 0 до 15. Я говорю о всех тех, у кого родители живы сегодня, включая себя. Не растеряйте своего детства. Не обвиняйте их сегодня. Не злословьте их, не делайте им того, что принесет им плач или горечь и так далее. Учитесь сегодня уважать их. То, как вы относитесь к вашим родителям, показывает вашу любовь к Богу, и это отобразится в ваших отношениях к другим людям. Итак, уже три мы с вами поговорили. Я хочу, чтобы вы повторили их сегодня, сейчас, еще раз. Первый вопрос. Do I love my parents? И будьте честны сами перед собой, перед Богом. Второе. Do I obey my parents? Послушен ли я своим родителям? Третье. Уважаю ли я своих родителей? Do I honor my parents? Do they know this? Do they see this? И сегодня поговорите, или на этой неделе сделайте для себя это решение, поговорить с своими родителями, чтобы они вам сказали, вот здесь, сынок или доченька, ты еще не уважаешь, или вот этим жестом ты показала disrespect мне. Откройте свою жизнь для своих родителей. Это ваша ответственность. И четвертое. забота. Очень кратко, но я хочу обратить ваше внимание на текст в Матфея 15 глава. Откройте вместе со мной. Матфея 15 глава. Мы с вами прочитаем один очень важный текст, который говорит нам еще об одной характеристике служения детей родителям. 15 глава. Мы прочитаем с 3 стиха. Иисус Христос обращается к фарисеям, которые обличили Его в том, что Его ученики кушают неумытыми руками. Христос отвечает. Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать. И злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди эти устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим». Позвольте мне одну вещь здесь, несколько деталей объяснить. Христос отвечает им и говорит: вы говорите, что вот у меня было 50 долларов, и я их отдал Господу на дело Божие. Но этим вы оправдываетесь и говорите: ну нечем уже послужить моим родителям. Вот что Христос, в принципе, им говорит. Вы говорите: я уже отдал Богу то, что я должен был дать тебе. Или: я отдаю Богу то, что я должен дать тебе. И Христос обличает их и называет их одним словом. Помните, какое там в тексте слово? Hypocrites. Вы, говорите, лицемеры. Он говорит следующее: если вы пытаетесь служить Богу, но своих родителей не уважаете, не повинуетесь и не заботитесь о них, тогда все ваше служение – это двойная жизнь и лицемерие. Он говорит: хорошо пророчествовал, очень правильно говорил о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди этими устами своими, чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Позвольте мне вам сказать, друзья, что каждый из нас в какой-то мере здесь виноваты. Где-то мы, возможно, нагрубили своим родителям, где-то, возможно, мы презрели их или с презрением отнеслись к ним, может быть, где-то в душе посмеялись над ними, когда они говорили нам что-то, где-то, может быть, мы махнули своей рукой и пришли в собрание, открыли Библию или на Bible Study, или поехали куда-нибудь еще и считаем, что наше служение, вот здесь мы служим Господу. Христос говорит: лицемеры. Если это происходит, смотрите, насколько важно служение Богу, оно является выражением моего служения здесь, моей семье, моим родителям. И в принципе, Христос говорит о том, что на самом деле, это четвертый наш принцип, заботьтесь о своих родителях. Заботьтесь о своих родителях. Точно так же, послушайте внимательно, точно так же, когда вы были маленькие, и родители пеленали вас. Точно так же, как когда вы были уже, может быть, сидели в коляске, и они с ложечки давали вам кашку. И точно так же, как, возможно, когда вы подрастали, они покупали вам одежду, они покупали вам пищу, которая вам нравится, соответствующую вам, вашему пищеварению. Соответственно, возраста они постоянно покупали вам необходимые все книги, и разные программы, и в школу отдавали. Они заботились о вас соответственно той ситуации, в которой вы находились. Точно так же мы должны заботиться о своих родителях. Вы знаете, что не Social Security сегодня должен обеспечивать жизнь старцев, но дети. Точно так же, как родители занимались мной, точно так же это моя ответственность перед Богом обеспечить, чтобы они свою жизнь в старости, чтобы они в таком же достатке, как они сделали это для меня, прожили эту жизнь, чтобы я мог заботиться о них. И вы знаете что? Не дай Бог, но может быть, когда-то мы будем расти, и наши родители вдруг не смогут ходить. И это не nurse обязанность, не медсестер обязанность возить наших родителей. Это наша привилегия и честь. А возможно, наши родители где-то, может быть, их парализуют, и они не смогут открывать нормально рот. И это моя обязанность, и это моя честь, и это мое служение позаботиться о них. Это моя обязанность – обеспечить их в старости материально, финансово. Это моя обязанность – позаботиться о них эмоционально. Иногда говорят даже, что дети, что старики. Старики иногда уже в возрасте бывают, они со своими капризами иногда бывают как, ну, как ребенок. Капризы то тут, то там. И это наша обязанность. Они нас воспитали в прошлом, они нас, за нас заботились в прошлом. Теперь это моя честь, и это моя обязанность, и это моя ответственность перед Богом. Досмотреть моих родителей, пока они уйдут в вечность Господу. Заботьтесь о своих родителях. Несколько здесь моментов. В первую очередь, Иисус Христос, помните, Он это тоже сделал. Когда Он висел на кресте, помните, рядом стояла Его мама и сильно плакала. Иисус Христос перед смертью, перед тем, как Он умер, Он обращается к Своему другу, ученику Иоанну, и говорит, вот она, это твоя мать. А к ней обращается, говорит, вот Он, кто позаботится за тебя. Иисус Христос это сделал. Вот этим одним жестом, этими словами мы видим, что Иоанн, давайте мы даже прочитаем этот текст, это написано Иоанна 19 глава, Иоанна, Евангелие Иоанна 19 глава, 26-27 стихи. Там кратко буквально прочитаем это. Иисус, увидя мать и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей, жена, вот сын твой. 27 стих. Потом говорит ученику, вот мать твоя. И смотрите, что это означало. С этого времени ученик этот взял ее к себе. Он взял ее к себе, чтобы заботиться о ней. Иисус Христос это делал и в детском возрасте. Когда он был малышом, он полностью подчинил себя своим земным родителям. На протяжении всей своей жизни он показывал это подчинение Отцу, Небесному Отцу. И в момент даже перед смертью, минуты до смерти, он he takes care of his mom. Он заботится о своей матери. И это наша обязанность. Молитесь за ваших родителей. Помогайте им уже сейчас. Даже если вы уже живете отдельно, и у вас есть работа, и свой дом, и вы еще, может быть, не в браке, даже если в браке, это ваша обязанность. Молитесь за ваших родителей, помогайте им, оказывайте им необходимую, соответствующую помощь. Проявляйте внимание к их нуждам. Поддерживайте связь с ними постоянно, посещайте их. Помните, что вы точно так же, как родители, должны заботиться. Как они заботились о вас, так же и вы должны заботиться о них. 1 Тимофея 5:8 написано, если же кто о своих, и особенно о домашних, не заботится, тот отрекся от веры, и хуже неверного. Вот поэтому, молодежь, я обращаюсь сегодня к вам, я говорю вам, вот для этого нужно образование. Это одна из причин, почему нужно образование. Вот одна из причин, почему нужно иметь карьеру, нужно иметь работу, для того, чтобы вы могли в определенное время взять на себя эту ответственность, заботиться о своих родителях. И начните это делать сейчас. Сегодня оцените свое отношение к вашим родителям. Эти четыре слова, о которых мы говорили, любовь, повиновение, уважение и забота, сегодня должны стать практиковаться. Чтобы это не стало неожиданностью где-то через несколько лет. Сегодня любите своих родителей, повинуйтесь своим родителям, уважайте их и проявляйте заботу о них. Задайте себе этот вопрос, и я побуждаю вас просто к тому, чтобы вы сегодня сконтактировали со своими родителями. Если они далеко живут, если вы вместе с ними живете, придите сегодня к ним другими людьми. Придите сегодня к ним, другими детьми. Помните, что в этом прославляется Господь, и в этом ваше служение. Уважать, повиноваться, любить и заботиться о ваших родителях. И пусть в этом вам поможет Господь.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова благодати. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org

Нет слов, чтоб имя описать, что так люблю я вас хвалять. Пускай звучит оно опять, прославьте имя Иисуса. Желаю вам обильных Господних благословений, радости, счастья в прослушивании прекрасных христианских песен и в размышлении над священными писаниями. Оставайтесь на волне библейского вещания BBN.

Часто в нашей жизни мы говорим: «Если бы я мог вернуть все назад». Но знаете, грех назад не вернешь. Но в нем можно искренне раскаяться. Наш милостивый Бог именно в эту минуту хочет окунуть твое беспокойное сердце в радость своего прощения. Давайте будем помнить, что, обличая, Бог делает нас несчастными для того, чтобы после исповедания грехов мы стали счастливыми. В эфире BBN.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4:9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4:9».

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: С самого начала я хотел бы прочитать текст, на котором основана моя сегодняшняя беседа. Сегодня мы приступим к разбору 11 главы книги «Деяния». Я прочту первые 18 стихов. В 10 главе, если припомните, сказано о том, как Петр впервые встречается, или точнее вступает в контакт с язычниками и проповедует им Слово Божье. В этой 10 главе книги «Деяния» говорится об одном из наиболее значительных событий в истории молодой церкви. Впервые благая весть о спасении Иисуса Христа была проповедана язычникам. И чтобы открыть эту дверь, Бог использовал апостола Петра. И вот в 10 главе говорится о том, как Бог должен был подготовить этого иудея к исполнению такого важного поручения. В 11 же главе, которую мы начинаем разбирать сегодня, апостол Петр подробно рассказывает остальным апостолам и всей церкви в Иерусалиме о том, что произошло. До Иерусалимской церкви уже дошли слухи, что язычники приняли Слово Божье. Эта весть изволновала Иерусалим. Многие недоумевали, как отнестись к такой новости о язычниках. В нашем тексте мы обнаружим очень важный принцип, которым мы должны руководиться, если хотим увидеть рост и прогресс как в нашей личной духовной жизни, так и в деле Божьем. И вот я читаю с 1 стиха 11 главы. «Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря, «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря, «В городе Иопии я молился, и в исступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла, спускаемые с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвертоногих земных зверей, пресмыкающихся, и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне, «Встань, Петр, заколи и ешь». Я же сказал, «Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои». И отвечал мне голос вторично с неба, «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было трижды. И опять поднялось все на небо. И вот в тот самый час три человека стали перед домом, в котором я был, посланный из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. Пошли со мною и сии шесть братьев, и мы пошли в дом того человека. Он рассказывал нам, как он видел в доме своем ангела святого, который стал и сказал ему, «Пошли в Иопию людей и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил, «Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушавши это, они успокоились и прославили Бога, говоря, «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Но перед тем, как рассказанное Петром могло произойти, перед тем, как он предстал с этим докладом в Иерусалимской церкви, в нем самом произошла коренная перемена. Он пережил радикальный сдвиг. Без такой перемены внутри Петра невозможно было бы то, о чем мы читаем в 10 главе, и о чем он делает доклад здесь в 11 главе, а именно открытие двери евангелизации язычников. До этого события с Петром проповедь Евангелия ограничивалась иудеям и проповедовалась так целых 10 лет со дня Пятидесятницы. Так могло бы продолжаться и дальше, если бы Петр не пережил перемены в своем сердце. Иудеи считали, что они единственные были объектом Божьего внимания и любви. Они были избранным народом и поэтому считали, что Божий план спасения не касается остального мира. Согласно их убеждениям, только если бы язычник вначале перешел в иудейство, присоединился к синагоге и был обрезан согласно закону Моисееву, тогда он мог бы стать истинным христианином. Такие понятия были у первых христиан-иудеев. Но ведь все эти требования иудейства были устранены смертью и воскресением Иисуса Христа. Теперь во Христе нет больше ни иудея, ни эллина. Для первых христиан-иудеев такие понятия были чужды. И вот, чтобы открыть двери благодати язычникам, в первую очередь Бог должен был найти человека, в котором он мог бы разрушить эти иудейские предрассудки. И этим человеком оказался Петр. О том, как все это произошло, мы это уже коснулись, когда разбирали 10 главу книги Деяния. А здесь в 11 главе, в стихах, которые мы только что прочли, записан доклад Петра Иерусалимской церкви. И о чем говорит нам это событие? В нем я вижу несколько очень важных уроков. В первую очередь, я вижу, какую важную роль играет в нашей жизни перемены. Прогресс в любом направлении требует перемен. Перемены необходимы. До тех пор, пока Петр не пережил внутренние перемены и не изменил своих предвзятых взглядов, Бог не мог совершить через него своего великого дела, а именно открыть двери благодати в Царстве Божие для необрезанных, то есть язычников. Естественно, людям не по душе перемены. Наоборот, человек старается всячески противиться им. И тем не менее, они абсолютно необходимы для духовного роста, развития и прогресса. Этот принцип Бог применяет ко всем тем, кого Он использует для расширения своего дела. Вы обнаружите его во всей Библии. Помните, как Иисус впервые выслал своих учеников на служение? Результаты их служения были потрясающими. Господь дал им силу врачевать болезни, изгонять нечистых духов, а также совершать знамения и чудеса. И сразу же после того, как они возвратились и доложили ему о своих успехах, он сказал им: «Слушайте, пойдите вы в пустынное место». Их успех был феноменален. Но вместо того, чтобы снова послать их, продолжить работу, которую они знали, которой они начали привыкать и в которой они проявили явную способность, он говорит им: «Пойдите вы одни в пустынное место». Зачем такие резкие перемены? Зачем идти в пустыню, когда есть такая большая нужда в их служении? Господь устроил это для того, чтобы расширить и углубить их понятие о деле Божьем. Он преподал им этот урок в пустыне посредством насыщения 5000. Наша проблема, дорогие друзья, в упорстве. Мы сосредотачиваем, фиксируем свое внимание на каком-нибудь одном аспекте истины или на каком-то одном методе, утверждая, что именно так, а не иначе должно совершаться дело Божие, или же вот так следует молиться, и так нужно проводить богослужение и так далее. Мы всеми силами противимся переменам, ссылаясь на то, что это нарушит волю Божию. То же самое было и с Петром во время молитвы. Помните, как сходило к нему как бы большое полотно, а в нем были звери и птицы, и Петру велено было встать, заколоть и есть. Как он прореагировал? «Нет, Господи, — говорит он, — ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои». Вы слышите, что он делает? Он сопротивляется. Почему? По той причине, что он раньше никогда этого не делал. Петр противится переменам в обычаях, которых он придерживался всю свою жизнь. И это несмотря на то, что велит ему сделать это сам Господь. «Нет, Господи!» – отвечает Петр. И Господь должен был повторить то же самое видение трижды. Но что касается перемен, дорогие мои, мы должны иметь в виду, что когда предоставлена возможность что-то изменить, необходимо знать, от Господа это или нет. Мы не должны искать перемен ради перемен. Мы должны принять решение о переменах в свете некоторых вопросов. Во-первых, послужат ли они к славе Божией или нет? Согласуются ли они со Словом Божьим? Посмотрите, как Господь подтверждает, что перемены, которые Он хотел произвести в Петре, действительно были от Него. Во-первых, Господь повторяет свое повеление трижды. На следующий день приходят три человека от Корнилия и рассказывают Петру о том, что произошло с Корнилием. То есть в то же самое время, когда Бог работал над Петром, в Кесарии Он готовит другого человека. И когда Петр и Корнилий встретились, они сравнили, что сказал Господь каждому из них, и убедились, что это не было совпадением, это действительно было от Господа. Но дальше Господь подтверждает, что это было от Него не только обстоятельствами, но и внутренним голосом. Слушайте, между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: «Вот три человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Дальнейшим доказательством того, что это было Божье желание, чтобы Петр пошел с этими язычниками и проповедовал им слово, было то, что все они обратились к Господу, когда он начал проповедовать. Да, дорогие мои, все эти чудные благословения были результатом перемен, происшедших в Петре. Однако Бог может произвести в нас такие перемены только с нашего согласия и с нашим участием. Вы заметили, как Петр сам свидетельствует об этом? «Кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» О чем он говорит? Что он не смел стать поперек дороги Богу. Петр говорит: «Если бы я настаивал на своем, на своих предвзятых мнениях и на своих убеждениях, Бог не только не смог бы употребить меня, но я бы был помехой делу Божьему». Но, покорившись Богу, Петр стал орудием, в данном случае ключом, в Божьих руках, которым Бог открыл дверь в Царство Божие для язычников. Прошу отметить и другую важную истину, которую мы находим в этом событии. Чтобы добиться такого значительного сдвига в деле Божьем, Бог должен был найти человека. Вы заметили, не несколько человек, не группу людей, а одного человека. И этот человек должен был пробить дорогу и таким образом осуществить нужные перемены. Проследив в Библии и в истории церкви, вы обнаружите, что Бог открывал свои планы одиночкам, одному человеку. Послушайте, что говорит по этому поводу пророк Даниил. «Только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мною люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них». А человек, которому Бог дает свое откровение, он полон энтузиазма. Он как будто из другого мира. Он видит то, чего другие не видят. Ему ясно то, чего раньше он не сознавал. Так было и с Петром. С какой радостью и с каким энтузиазмом он принял это новое служение, эту новую дверь для евангелизации. Однако Петр скоро обнаружил, что его братья совсем не обрадовались, услышав о том, что произошло в доме язычника Корнилия. Они не могли разделить его радости. Вы заметили, услышавшие апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. Заметьте, во-первых, как быстро разносятся слухи, особенно если речь идет о каком-то спорном вопросе. Не успел Петр возвратиться домой, а дома уже перешептываются между собою. А слышали последнюю новость о Петре? Нет. Так послушайте, мне самому не верится, но говорят, что он ходил в дом к необрезанным, к язычникам. И представьте себе, он не только вошел к ним в дом, но даже сел вместе с ними за стол и ел с ними. И кто знает, что он ел, может быть, свинину. Какой кошмар, какой ужас! Вот до чего дошло. Наш передовой брат, апостол, допустил такую мерзость. Вот вам и христианство. С такой молниеносной быстротой распространялась худая молва о Петре. Во втором и третьем стихах 11 главы мы читаем: «И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: „Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними“. Обличали Петра его же братья-апостолы: „Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними“». Как реагировать на такое обвинение? В таких случаях очень легко потерять самообладание, начать горячиться, прибегнуть к обвинениям, оправдывать себя и, наконец, махнуть рукой, что, мол, вы ничего не понимаете, с вами и говорить не стоит. Ничего подобного мы не видим у Петра. Он понимал, что дома в Иерусалиме братья не пережили того, что он пережил в доме Симона Кожевника в Иопии. Там во время молитвы Бог дал ему ясное откровение, чтобы то, что Бог очистил, того он не почитал нечистым. Как мы уже видели, вначале Петр реагирует отрицательно, но сознавая, что с ним говорит Бог, он принимает слово. Если ему трудно было принять прямое и ясное откровение Господа, то чего он мог ожидать от своих братьев, для которых эта истина не была открыта? Петр сознавал это. И мы читаем дальше: «Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря». Они его упрекали, но вместо того, чтобы вступать с ними в спор, Петр спокойно, подробно, по порядку рассказал им обо всем, что с ним произошло. Вы заметили, братья обвинили его не в том, что он проповедовал язычникам слово, а в том, что он ел с ними. Из этого мы видим, насколько они были раздражены. Петр нарушил традицию, он ел с язычниками. Они придрались к такой мелочи, которая в их глазах стала непроходимым лесом. Но Петр не поддался раздражению, нет. Как и полагается человеку, исполненному Духа Святого, он спокойно, логично, терпеливо и по порядку пересказал им все. Представьте, что было бы, если бы Петр начал горячиться. Это могло бы нанести огромнейший ущерб делу Божьему, привести к расколу в теле Христовом. Но вместо раскола, вместо споров и разделений, когда Петр закончил свой доклад перед братьями, сказано: «Выслушавши это, они успокоились и прославили Бога, говоря: „Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь“». Внимательно выслушавши то, что Петр рассказал им, братья поняли, что это было от Господа. Дорогой брат, дорогая сестра, если Бог открыл тебе то, чего Он еще не открыл другим, в первую очередь проверь, от Бога ли это, в гармонии ли со Словом Божьим то, что тебе открыто. Можешь ли ты поддержать это откровение Словом Божьим? Если в нем есть хоть малейшее противоречие ясному указанию слова, то отвергни его, это не от Господа. Но если это откровение от Господа, тогда на тебя возложена большая ответственность передать его другим в Духе Христовом. И здесь тебе нужно просить мудрости, терпения, тактичности, способности и умения так передать его, чтобы остальным стало ясно, что оно от Бога. Вы заметили, выслушавши, что Петр сказал им, они успокоились. По-видимому, вначале они были сильно расстроены, но после доклада Петра они успокоились и прославили Бога. Вы заметили? Бога, а не Петра. Это еще один признак верности перемены. Если она от Бога, то она прославит Бога. А если она придумана человеком, то он будет искать славы себе. Этим братьям в Иерусалиме нужно отдать все-таки справедливость. Они дали возможность Петру высказаться, они внимательно выслушали его, объективно обсудили, и разногласия прекратились. Братья были настолько великодушны, что открыто признали, действительно, произошло что-то очень важное, чего ни один из них не мог ни предвидеть и ни придумать. «Видно, — говорят они, — и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Вы заметили, все началось с обвинения, что, мол, Петр ел с язычниками. А кончилось тем, что им стало ясно, что и язычникам дал Бог покаяние в жизнь. Какой чудный урок мы здесь видим. Бог хочет произвести перемены в наших церквах, в наших союзах, да, в нашем служении и в нашей личной жизни. Не ради перемен, нет, но ради прогресса дела Божьего. Мы удобно устроились и спокойно сидим, не желая сдвинуться с места. Наши обряды, предрассудки, предвзятые мнения и понятия о духовных истинах являются препятствиями для Божьих действий. Мы мешаем Богу совершать Его дело. Готовы ли мы признаться в этом и позволить Богу произвести нужные перемены в наших общинах, в нашем служении, в нашем отношении к людям, чтобы расширилось Царствие Божье? Дадим же Господу возможность указать нам, где необходимы такие перемены, чтобы не было застоя в деле Божьем. От этого, дорогие мои, зависит, как в дальнейшем будет развиваться дело Божие. От этого зависит, будет ли в нем застой или рост и прогресс. Сегодня, дорогие друзья, мое слово преимущественно было обращено к верующим. Но эти же принципы касаются и тебя, мой дорогой друг, если ты еще не знаешь Господа. Если в тебе еще не произошла самая основная перемена, второе рождение, обращение к Господу, то сегодня Господь предлагает тебе новую жизнь. Он готов сейчас сделать тебя новым человеком, новым творением. А это самая важная и благословенная перемена, какую только может пережить человек». Открой свое сердце Ему и позволь Ему совершить в тебе это величайшее чудо из всех чудес – спасение твоей бессмертной души.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания «BBN».

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим этой передачи является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор для всех книг Библии, поэтому она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Исаии. Уверен, что это время будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Книга Исаии выразительно рисует картину греховного состояния Иудеи и Иерусалима. В то же время в возвышенной форме пророк возвещает народу благодать Божию. Эта благодать возвещена всегда связана с праведностью Бога. Грех постоянно влечет за собой наказание и суд Божий. На этом факте в книге Исаии делается ударение, как и вся Библия свидетельствует об этом. Но ухо Господне открыто, чтобы услышать вопли кающихся, отдельных лиц и всего народа. Мы уже упомянули о том, что в богословии книга Исаии называет пятым Евангелием из-за его нежного тона, благодати, сострадания Божие, которое так ясно открывается в ней. На прошлой неделе мы закончили беседу обозрением, как Бог смотрел на Израиля. Глава 5 рисует картину виноградника, о котором хозяин заботился весьма старательно. Было сделано все необходимое, чтобы виноградник принес плоды на радость виноградаря. Но оказалось, что он принес только дикие ягоды. Пророк нарисовал эту картину по вдохновению Божию, указав на народ израильский, как Бог нежно заботился о нем, но люди отвергли все милости и любовь его. И так как народ, он не принес ценного плода. Положение отступничества народа вызвало действующее всемогущество Бога, который так верно заботился о народе израильском. Поэтому пророк возвестил, что Бог допустит его разрушение врагами. Вскоре это случилось. Город Самария был взят противником в 722 году до Рождества Христова. Конечно, это послужило предупреждением Южному царству. Мы знаем, что их духовное состояние постепенно ухудшалось, пока в 586 году до Рождества Христова Иерусалим не был разрушен вавилонской армией, а народ был уведен в плен. Можно было думать, что Южное царство примет для себя как урок, когда Северное царство пало, и что Иуда обратит серьезное внимание на Слово Божие, предупреждавшее их, но печальная история снова повторилась. Хотя на них глазах совершался праведный суд Божий над Израилем, все же Иерусалим и народ Иудеи продолжал духовно разлагаться. Хотя их отступление не было такое же быстрое, как на севере, но факт оставался в силе. Грех повлек за собою суд и падение. Следует помнить, что Северное царство или Израиль просуществовало отдельно около 250 лет, и, к сожалению, оно не имело ни одного царя, который чтил бы и служил Господу Богу. Они всецело отдались идолопоклонству. С другой стороны, Южное царство просуществовало около 400 лет, имело много царей и вождей, которые чтили Бога. Они производили доброе влияние на народ. Совершались духовные пробуждения под руководством этих богобоязненных царей. Богослужение в храме восстанавливалось после периода упадка. Нет сомнения, что это послужило более медленному процессу отступления от Бога в Иудее. Иерусалим был неоднократно сохранен от разрушения весьма драматическим образом, когда народ взывал Господу в молитве о помощи, а царь смирялся пред ним. Во втором книге Царств, 19 главе, мы читаем о том, как Исаия принес послов от царя Езекии, утешал их и ободрял словами от Господа, что он пошлет городу защиту. Чтение повествования Ветхого Завета приносит большую радость, потому что в них Бог являл свою верность своим обещаниям, когда народ уповал на Него, искал лицо Его и повиновался Его повелениям. После того, как пророк рассказал драматическую историю о винограднике, указывая на права виноградаря разрушить бесплодный виноградник, он начал возвещать о грядущих судах Господних. Их было шесть. Первый. Горе заключалось в предупреждении против алчности и обладания материальными вещами, считая, что только в этом смысл жизни. Стихи с 8 по 10. Второй. Следующее горе – это предупреждение против пьянства и разгула. Стих 11. Третий. Это горе связано с предупреждением против неверия. Стих 18. Которые приносят рабство. Четвертый. Горе, упомянутое замешательство, которое является результатом неверия, находится в 20 стихе. Это мы наблюдаем и в наши дни в отношениях и действиях людей, которые не имеют в сердцах своих Бога и Христа. Заметьте слова «горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитает светом, а свет тьмою, горькое почитает сладким, а сладкое горьким». Моральное положение меняется, когда человек сознает себя грешником пред Господом и становится новой тварью во Христе Иисусе. Тогда воистину мы сознаем, что Он есть новая тварь во Христе. Старое прошло, и вот все стало новое. Первое послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих и 5. Следующее горе связано с гордостью грешников. Это последствия равнодушия человека по отношению к Богу и к Его Слову и воле Его. Слушайте стих 21. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумные самими собой. Надменность духа вредит чаду Божию. Мы читаем в послании филиппийцам, «Да будут помышления ваши, какие были у Христа, который смирил себя». Шестое. Нарушение справедливости отвергается пророком Исаией. 5 глава, 23 стих. «Горе тем, которые за подарки обкрадывают виновного, в правах лишают законного, люди высокого положения в особенности переживают это искушение, иногда их узнают и требуют на суде дать

0: кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, я возвращу вам. Бог ожидает, чтобы народ его поступал правильно. Когда закон его был в пренебрежении, то чтобы народ исправился, Господь наказывал его. Он поступает так же и в наши дни. Господь ожидает от своего народа хождения путями его, угодными ему. Отступление от этого положения неизбежно повлечет за собою действие исправляющей руки Божьей. Никто не исключен от этого исправления или наказания, потому что грехи были нам прощены на основании пролитой крови Господа Иисуса Христа. Наоборот, в любви и благодати жезл Божий падает на нас, когда мы проявляем в нашей жизни все то, о чем предупреждал пророк Исаия. Наш любящий Бог желает, чтобы мы были довольны всем тем, что имеем, и кротко ходили пред Ним, предавая Ему путь наш и полагаясь совершенно на Него. О, какое благословение мы переживаем, когда ходим путями, угодными Ему! Но страдание посещает нас, когда мы нарушаем Его повеление. Какую потерю мы чувствуем в день Христов, когда станем перед Господом Иисусом на Его судилище? Хотя провозглашение пророка этих слов по отношению к Иудее, столетия до Христа и к Израилю во все времена, однако и мы получаем важные духовные уроки и сознаем правоту этих предупреждений, прилагая их к своей жизни. Обращаясь к главе 6, мы видим особое взаимоотношение пророка Исаии с вечным Богом. Мы можем спросить, какое отношение имела смерть царя Озии к откровению Исаии, которое дал ему всемогущий Бог? Мы знаем, что за 4 года до своей смерти царь Озия приступил святые повеления и был поражен проказой. Длинное царствование Озии было связано со многими славными событиями, а теперь было окружено мраком и скорбью, так как царь был отлучен от общества из-за его ужасной болезни. Исаия, вероятно, пережил очень остро этот суд, который пал на царя, о чем мы можем читать во 2 книге Паралипоменон, 27 главе. Поэтому Бог своей чудной благодати дал молодому пророку откровение о своей святости. Несомненно, что это вдохновило и укрепило его для будущего трудного служения. Любящий Бог знает, как утешать и укреплять своих детей. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Эта передача была подготовлена библейским радио BBN. Ведущим этого цикла передач является Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Исаии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Эта книга получила свое название по имени автора, которое означает «Господь спасение». Исаия пророчествовал в Иерусалиме и вблизи его во время правления 4 царей. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Вы слушаете радио BBN «Светильник в ночи греха». Оставив в горах 99, пастырь идет за овцой заблудшей. Долго он ищет ее в ущелье, изранил уж ноги травой колючей. По имени пастырь зовет овечку, а голос его так певуч и нежен. Тихо на землю спускается вечер, и воздух напоен прохладой свежей. Ну вот, наконец, он овцу находит, берет на плечи, несет ее в стадо, к оставленным овцам своим приносит. И как же теперь его сердце радо? Мой друг, еще не познавший Бога, смотри, здесь собрался народ Господен. В стаде Христовом овечек много, но он все ищет тебя сегодня. Твой пастырь нежно тебя приглашает, а день догорает, и ночь уже близко. Но ты что-то медлишь прийти с покаянием к пронзенным ногам и склониться низко. Откликнись на любящий голос Божий, пока он зовет. Ты его не отвергни. Последнее время настало, и, может, звучит для тебя уж призыв последний.

0: слушаете BBN, напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.
1: Стихи «Благое вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благое вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.
2: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
3: Четвертая книга царств. Глава 25. «В девятый год царствования своего, в десятый месяц, в десятый день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму, и осадил его, и устроил вокруг него вал. И находился город в осаде до 11 года царя Сидекии. В девятый день месяца усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли. И взят был город, и побежали все военные ночью по дороге к воротам между двумя стенами, что подле царского сада. Халдеи же стояли вокруг города, и царь ушел дорогой к равнине. И погналось войско халдейское за царем, и настигли его на равнинах иерихонских, и все войско его разбежалось от него. И взяли царя, и отвели его к царю Вавилонскому в Ривлу, и произвели над ним суд. И сыновей Сидекии закололи перед глазами его, а самому Сидекии ослепили глаза и сковали его оковами и отвели его в Вавилон. В пятый месяц, в седьмой день месяца, то есть в 19-й год Навуходоносора, царя Вавилонского, пришел Навузардан, начальник телохранителей, слуга царя Вавилонского в Иерусалим, и сжег дом Господен, и дом царя, и все дома в Иерусалиме, и все дома большие сжег огнем, и стены вокруг Иерусалима разрушило войско халдейское, бывшее у начальника телохранителей. И прочий народ, остававшийся в городе, и переметчиков, которые предались царю Вавилонскому, и прочий простой народ, выселил Навузардан, начальник телохранителей». Только несколько из бедного народа земли оставил начальник телохранителей работниками в виноградниках и землепашцами. И столбы медные, которые были у дома Господнего, и подставы, и море медное, которое в доме Господнем, изломали халдеи и отнесли медь их в Вавилон, и тазы, и лопатки, и ножи, и ложки, и все сосуды медные, которые употреблялись при служении, взяли. И кадильницы, и чаши, что было золотое и что было серебряное, взял начальник телохранителей. Столбы числом два, море одно, и подставы, которые сделал Соломон в дом Господен, меди во всех этих вещах не было весу. 18 локтей высоты в одном столбе, венец на нем медный, а высота венца 3 локтя, и сетка, и гранатовые яблоки вокруг венца, все из меди, тоже и на другом столбе с сеткой. И взял начальник телохранителей Сераию первосвященника и Цифанию священника второго и трех стоявших на страже у порога. И из города взял одного евнуха, который был начальствующим над людьми военными, и 5 человек, предстоявших лицу царя, которые находились в городе, и писца главного в войске, записывавшего в войско народ земли, и 60 человек из народа земли, находившихся в городе. и взял их на Узардан, начальник телохранителей, и отвел их к царю Вавилонскому в Ривлу. И поразил их царь Вавилонский, и умертвил их в Ривле в земле Ямав. И выселены иудеи из земли своей. Над народом же, остававшимся в земле иудейской, который оставил Навуходоносор, царь Вавилонский, над ними поставил начальником Годолию, сына Ахикама, сына Шафана. Когда услышали все военачальники, они и люди их, что царь Вавилонский поставил начальником Годолию, то пришли к Годолии в Массифу, и именно Исмаил, сын Нефании, и Иоханан, сын Корея, и Сераия, сын Танхумефа из Нетефафа, и Иезания, сын Маахитянина, они и люди их. И поклялся Годолия им и людям их, и сказал им: «Не бойтесь быть подвластными халдеям, селитесь на земле и служите царю Вавилонскому, и будет хорошо вам». Но в седьмой месяц пришел Исмаил, сын Нефании, сына Елишамы, из племени царского, с 10 человеками, и поразил Годолию, и он умер, и иудеев, и халдеев, которые были с ним в Массифе. И встал весь народ от малого до большого, и военачальники, и пошли в Египет, потому что боялись халдеев. В 37-й год переселения Иехонии, царя Иудейского, в 12-й месяц, в 27-й день месяца, явил Меродах, царь Вавилонский, в год своего воцарения, вывел Иехонию, царя Иудейского, из дома темничного, и говорил с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне, и переменил темничные одежды его, и он всегда имел пищу у него во все дни жизни его. И содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя изо дня в день, во все дни жизни его. Первая книга Паралипоменон, глава 1. Адам, Сиф, Енос, Каинан, Малилиил, Иаред, Енох, Мафусал, Ламех, Ной, Сим, Хам и Иефет. Сыновья Иефета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Елиса, Фувал, Мешех и Фирас. Сыновья Гомера: Аскеназ, Арифат и Фагарма. Сыновья Иавана: Елиса, Фарсис, Киттим и Доданим. Сыновья Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Сыновья Хуша: Сева, Хавила, Сафта, Раама и Сафтеха. Сыновья Раамы: Шева и Дедан. Хуш родил также Немрода, этот начал быть сильным на земле. Мицраим родил Лудима, Анамима, Легавима и Нафтухима, Патрусима, Кослухима, от которого произошли филистимляне, и Кафтарима. Ханаан родил Сидона, первенца своего Хета, Иевусея, Амарея, Гергесея, Евея, Аркея, Синея, Арвадея, Цемарея и Хамафея. Сыновья Сима: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд и Арам. Сыновья Арама: Уц, Хул, Гефер и Мешех. Арфаксад родил Каинана, Каинан же родил Салу, Сала же родил Евера. У Евера родились два сына. Имя одному Фалек, потому что во дни его разделилась земля, имя брату его Иоктан. Иоктан родил Алмадада, Шалефа, Хацармавета, Иераха, Гадорама, Узала, Диклу, Евала, Авимаила, Шеву, Офира, Хавилу и Иовава. Все эти сыновья Иоктана. Сыновья же Сима, Арфаксад, Каинан, Сала, Эвер, Фалек, Рагав, Сирух, Нахор, Фарра, Авраам, он же Авраам. Сыновья Авраама, Исаак и Измаил. Вот родословие их. Первенец Измаила, Наваиов, за ним Кедар, Адбеел, Мимфсам. Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема, Иетур, Нафиш и Кедма. Это сыновья Измаила. Сыновья Хиттуры, наложницы Авраама. Она родила Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Сыновья Иокшана, Шева и Дедан. Сыновья Дедана, Рагуил, Навдеил, Ассуриим, Астусиим и Асамин. Сыновья Мадиана, Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елдага. Все эти сыновья Хитуры. И родил Авраам Исаака. Сыновья Исаака, Исав и Израиль. Сыновья Исава, Елифаз, Рагуил, Иеус, Иеглом и Корей. Сыновья Елифаза, Феман, Омар, Цефо, Гафам, Кеназ. Фимна же, наложница Елифаза, родила ему Амалика. Сыновья Рагуила, Нахав, Зерах, Шамма и Миза. Сыновья Сеира, Лотан, Шовал, Цивеон, Ана, Дишон, Ецер и Дишан. Сыновья Лотана, Хори и Гемам, а сестра у Лотана Фимна. Сыновья Шовала, Алиан, Манахав, Евал, Шефо и Онам. Сыновья Цивеона, Ая и Ана. Дети Аны, Дишон и Оливема, дочь Аны, сыновья Дишона, Хемдан, Ешбан, Ифран и Хиран. Сыновья Ецера, Билган, Зааван и Акан. Сыновья Дишана, Уц и Аран. Вот цари, царствовавшие в земле Эдома, прежде нежели воцарился царь над сынами Израилевыми, Бела, сын Веора, и имя городу его Дингава. И умер Бела, и воцарился по нем Иоав, сын Зераха из Восоры. И умер Иоав, и воцарился по нем Хушам из земли Фемонитян. И умер Хушам, и воцарился по нем Гадад, сын Бедада, который поразил мадианитян на поле Моава, имя городу его Авив. И умер Гадад, и воцарился по нем Самла из Масреки. И умер Самла, и воцарился по нем Саул из Реховофа, что при реке. И умер Саул, и воцарился по нем Баал-Ханан, сын Ахбора. И умер Баал-Ханан, и воцарился по нем Гадар, имя городу его Пау. Имя жены его Мегитавеэль, дочь Матреда, дочь Мезагава. И умер Гадар, и были старейшины у Эдома, старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетеф, старейшина Оливема, старейшина Эла, старейшина Пинон, старейшина Кеназ, старейшина Феман, старейшина Мифцар, старейшина Магдиил, старейшина Ирам. Вот старейшины идумейские.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

BBN – библейское вещание на интернете. Что может быть более постоянно, чем круглосуточное радиовещание для вашей души? Мне дан короткий срок земного заключения, чтобы я усвоить смог небесное учение. Учение о том, что смерть – дорога к вечности, что спасено Христом от ада человечества. Мне дан недолгий срок и скромное имущество, чтобы я познал, как строг Господь в Своем могуществе, как Он велик в любви. Мы, грешники и мытари, в Его святой крови соделались омытыми. Тебя мы славим, Бог, и в юности, и в старости. Нам жизнь дана, как срок для этой благодарности. Будьте с нами.

0: Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио «BBN». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Сегодня продолжаем наше ежедневное изучение Священного Писания Библии. Мы подошли ко второй главе книги «Исход». И мы приступаем к этой второй главе. В этой главе мы впервые встречаемся с Моисеем, великим героем и вождем израильского народа, выведшим свой народ из египетского плена. Вторая глава начинается рассказом о рождении Моисея. Мы читаем первых два стиха. «Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Рассказ об этих событиях ведет сам Моисей, автор Пятикнижия, первых 5 книг Ветхого Завета. О своем рождении и о своих родителях Моисей повествует очень скромно. Он даже не называет имен своих родителей. Мы только знаем, что они были простыми людьми, находившимися в рабстве у египтян. Мы также знаем, что они оба происходили из колена Левина. Позднее мы узнаем их имена. Это Амрам и Яхаведа. Об этом мы можем прочитать в этой же книге «Исход» в 6 главе 20 стих, когда мы подойдем к этому месту. Но мы читаем далее теперь 3 стих книги «Исход» 2 главы. «Но, не могши долее скрывать его, взяла корзину из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положивши в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки». Слушатели, мать Моисея Яхаведа стала перед трудным выбором. Младенца больше нельзя было оставлять дома, так как египетские стражи периодически проверяли дома израильтян. И если бы они услышали крик или плач младенца, это бы, конечно, означало верную смерть для Моисея. Йохаведа, мать Моисея, сделала то, что ей подсказал здравый смысл. Возможно, некоторые набожные люди поступили бы иначе на ее месте, заявив, что они оставляют это дело на милость Божью. Что ж, это прекрасное заявление – оставить все на милость Божью. Но доверять Господу еще не значит, что вы должны поступать глупо с точки зрения здравого смысла. Конечно, слушатели дорогие, Бог, во-первых, дал нам здравый смысл, дал нам разум, и Он ожидает, чтобы мы употребляли его. Он ожидает, что мы будем его использовать наилучшим образом, не так ли? Со стороны Яхаведы было бы просто глупо оставить ребенка у себя дома, подвергая его жизни огромному риску в любой момент. И вот мы читаем в 4 стихе, а сестра его, то есть сестра Моисея, стала вдали наблюдать, что с ним будет. Яхаведа не только подготовила корзину для плавания младенца, она также послала сестру Моисея, чтобы та проследила, что случится с ребенком. Разумное действие матери Моисея указывает на то, что она полностью доверяла Господу. И читаем в 5 стихе: «И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзину среди тростника и послала рабыню свою взять ее». Слушатели, мы видим, как в события уже вмешивается сам Господь Бог. Если вы совершаете какой-нибудь поступок, продиктованный здравым смыслом, Бог вступает в действие. Яхаведа продемонстрировала такой здравый смысл своим поступком. Дочь фараона вышла к реке Нил, чтобы искупаться. Она увидела, как по реке плыла корзина. Дочь фараона тотчас же послала свою служанку поймать корзину. В 6 стихе мы читаем: «Открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет. И сжалилась над ним и сказала: это из еврейских детей». Это, друзья, был наиболее подходящий момент для ребенка заплакать. Бог, видимо, привел в контакт две созданные им вещи, если можно так сказать. Это плач ребенка и женское сердце. Дочь фараона просто не могла не сжалиться над ребенком, не могла бросить его на произвол судьбы. Мы читаем 7 стих: «И сказала сестра его, дочери фараоновой: не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе блоненца?» Мириам, сестра Моисея, дала принцессе очень полезный совет. И позднее она позаботилась о том, чтобы ее брат не забыл об этом. Это очень человеческая история, дорогие слушатели. И на каждой странице своей книги у Бога есть, друзья, есть что сказать каждому из нас. Поэтому Библия является Словом Божьим. Оно вечно, оно передается из поколения в поколение, и оно прошло тысячелетия и остается таким же живым и действенным, как всегда. И вот в 8 стихе мы читаем: «Дочь фараонова сказала ей: сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. События, как вы видите, друзья, принимают очень интересный характер, очень интересный оборот. Когда мы в вере совершаем разумный поступок, к нам на помощь приходит Господь Бог. События принимают самый благоприятный оборот. Мать ребенка была избрана на роль его кормилицы, и ей даже заплатили за это. Никто не может сравниться с нашим Господом Богом, когда Он сам входит в наши жизни и в наши сердца. Дочь фараонова сказала ей, мы читаем 9-10 стихи: «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына. И нарекла ему имя Моисей, потому что говорила она: «Я из воды вынула его». Хотя трудно, друзья, с определенностью сказать, какой именно фараон правил во времена Моисея. Дочерью фараона, о которой идет речь, могла быть старшая дочь Рамзеса II, или она могла быть также его сестрой.

Согласно египетским обычаям тех дней, ее сын, первенец, обладал правом на престол. Если бы Рамсес II и его жена остались бездетными, право на престол перешло бы к Моисею. Первые 40 лет жизни Моисей провел во дворе египетского фараона. Он получил самое лучшее египетское образование. Он выглядел как египтянин,

круглое, а не плоское. Они накопили огромнейшее богатство знаний в области химии, о чем свидетельствуют их непревзойденные даже и в наши дни искусство бальзамирования трупов, их мастерство в строительстве, их краски, их искусство были просто фантастическими, дорогие слушатели. Египетские настенные росписи сохраняют свежесть и яркость красок по этот день, дорогие слушатели, спустя 4000 лет после того, как они были написаны. Друзья, мы иногда недооцениваем тех древностей, которые к нам пришли сегодня. И мы иногда подсмеемся, тогда, когда Моисей в самом деле вырос в очень специальном, интересном и замечательном месте. Видимо, Господь Бог его специально поселил именно в это место. В дополнение ко всему этому, у египтян была прекрасная библиотека. И Моисей, говорит Писание, был обучен всей этой египетской мудрости. Однако в его образовании был один большой недостаток. Моисея не научили поклоняться и служить истинному Богу. Однако, друзья дорогие, не делайте ошибки, недооценивая Моисея. Моисей был воистину выдающимся человеком своего времени. Тем не менее, вся выученная им египетская мудрость не подготовила его к выполнению очень и очень ответственной и трудной задачи освобождения израильского народа. Однажды он увидел, как одного из его братьев преследовал и бил египетский надсмотрщик. Моисей, конечно, возмутился и тут же убил надсмотрщика прямо на месте преступления. Моисею не пришло в голову, что его поступок вызвал неодобрение у Бога. Богу пришлось отправить Моисея в другой университет, в его университет, в Мадиамскую пустыню. Этот университетский курс занял у Моисея еще следующих 40 лет его жизни. Египетский фараон, как вы знаете из прочитанного, мы потом увидим, что он услышал об убийстве, совершенном Моисеем, и захотел предать на это Моисея смерти. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадианской и сел у колодца, мы читаем во второй главе книги Исход, 15 стих. Так, друзья, так начался второй 40-летний период в жизни Моисея. У священника Мадианского было 7 дочерей. Они пришли, начерпали воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец, и пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал: «Что вы так скоро пришли сегодня?» Они сказали: «Какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец». Он сказал дочерям своим: «Где же он? Зачем вы его оставили? Позовите его, и пусть он ест хлеб». Моисею понравилось жить у этого человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сиффору. Читаем мы во второй главе книги Исход, начиная с 16 стихом, включительно по 21. Вот история, начало истории, так сказать, жизни пустыни у Моисея. Интересно, друзья, как многие действующие лица из Ветхого Завета так или иначе служат прообразами Христа. Моисей, подобно Христу, был избран Богом, чтобы стать освободителем своего народа. Он, как и Христос, был отвергнут вначале своим народом, но принят язычниками, из среды которых он берет себе жену. После этого он возвращается к своему народу, и на этот раз народ принимает его, как своего освободителя. На этом, друзья дорогие, на этом сегодня нам придется с вами расстаться, и мы продолжим изучение

0: этой второй главы книги «Исход» в нашей следующей передаче. А пока я желаю вам, конечно, самого прекрасного, и не забывайте, что тот, кто руководит нашей жизнью, это Господь. И Он знает, как вести нашу жизнь. Много раз мы даже об этом не подозреваем. Но Господь ведет нашу жизнь так, как Он хочет. Ведь Он является верховным правителем не только нашей жизни, но и всей вселенной, всего сотворенного Господом и всего видимого и невидимого. Так что, друзья, положимся, отдадим нашу жизнь, положим нашу жизнь в Его руки, и Он будет ее вести прекрасно. Конечно, мы продолжим изучение этой второй главы книги Моисея на следующем уроке, и я приглашаю вас, друзья, к этому изучению. А если у вас появятся вопросы или замечания, если у вас появятся какие-то сомнения, пожалуйста, пишите нам. Мы постараемся вам ответить, чем побыстрее. Вы можете писать и на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент. А теперь, друзья, я хочу оставить для вашего личного изучения два вопроса. Первый вопрос таков. Где провел свой первый период своих первых 40 лет Моисей? Где он научился образованию и где он провел свой второй период 40-летний? И почему все это произошло? И еще домашнее задание – это прочитать 3-5 главы книги «Исход».
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Спасибо, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Если вы хотите поддержать материально наше служение, зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org, нажмите на флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно делать по данному вопросу. Помните Евангелие от Луки 6:38. «Давайте и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какою мерою мерите, такой уже отмерится и вам». Божьих вам благословений от радио BBN.

0: В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания Бибиан записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания Бибиан. «Экклесиаст 4.9».

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Откровения. Сегодня предметом нашего размышления будут события 15 главы. Здесь речь идет о последнем знамении, которое символизирует гнев Божий в дни суда. Вновь и вновь мы видим страшные картины, которые ожидают человечество. Исследователи апокалипсиса отмечают, что в этой книге одни и те же темы, в частности тема суда, повторяются. Об этом говорит Александр Мень. Мы видим здесь несколько циклов, и в каждом из которых разыгрывается одна и та же драма – наступление темных сил, их временное торжество и крушение. И здесь сюжет, то есть вся эта драма, повторяется несколько раз. Почему это так? Ответ не найден. Наиболее вероятное предположение заключается в следующем. Сам строй библейского ритма, стиля, композиционных условностей требует известной повторяемости. В библейской поэзии вместо ритма присутствует параллелизм. Это особый литературный прием, при котором одна и та же тема обыгрывается в разных словах. Благодаря этим вариациям мы и вычленяем из библейского текста поэтические отрывки. Это в высшей степени характерное для Востока словоупотребление, как и сам способ мышления, очевидно и поясняет тавтологический характер изложения. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим изучение 15 главы книги Откровения. В этой главе мы видим еще одно небесное знамение, а именно семь ангелов с семью последними испытаниями для этой земли. В предшествующих главах книги Откровения мы с вами уже встретили семь печатей, семь труб, а также семь личностей периода скорби. А в этой главе мы познакомимся с семью чашами гнева, которые являются самым худшим испытанием, ожидающим нашу землю. 15 глава, кроме того, что она является самой короткой, является также своеобразным предисловием к последней серии судов, которые обрушатся на землю в заключении великой скорби. Эти суды являются наиболее суровыми и разрушительными по сравнению со всем тем, что было до них. Но прежде чем мы перейдем к описанию того, как ангелы начинают изливать на мир свои чаши гнева, у кого-то из слушателей может возникнуть вопрос, сумеют ли верующие выстоять в этом противостоянии с Антихристом? И если пытливый читатель до сих пор еще не получил удовлетворяющего его ответа на данный вопрос, такой ответ мы можем найти здесь, в 15 главе. Найдутся те люди, которым будут даны особые силы, чтобы выдержать все это. Сатана, оказавшись низвергнут на землю, обрушивает всю свою ярость на остаток Израиля. Также он предпринимает последние усилия, чтобы подчинить себе этот мир посредством двух личностей, которые представлены нам как два зверя. И после этого Бог демонстрирует последнее проявление своего гнева, ставя окончательную точку в печальной и низменной истории греха в этом мире. Как гласит первый стих 109-го псалма, «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Целью великой скорби является суд, а вовсе не очищение церкви. И благодаря своей чудесной и безграничной благодати, Бог должен будет забрать церковь из этого мира до наступления этого периода. Если вы готовы принять его благодать, тогда вы сумеете избежать времени скорби. Поверьте мне. Чаши гнева вовсе не являются блаженным упованием, которого ожидает верующий. Нет. Мы с вами ожидаем блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Как пишет апостол Павел в послании к Титу в 13 стихе 2 главы. И если мы будем возрастать в своей любви к Нему, мы уже не будем воспринимать суды великой скорби как нечто ужасающее. и нам не нужно будет испытывать ужас от чтения книги Откровений и прятать голову в песок, подобно всем известному страусу. Друзья мои, если вы доверяетесь Христу, вам не придется проходить через все это. Однако вы должны знать, через какие события придется пройти неспасенным людям этого мира. И это должно вселять в вас чувство рвения, дабы еще активнее свидетельствовать людям о Христе в эти трудные времена. Ну а сейчас давайте еще раз прочтем первый стих этой главы. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». Далее, в пятом и шестом стихах, мы читаем, как на небесах открываются двери храма для того, чтобы в свой путь могли двинуться семь ангелов, имеющие семь золотых чаш. «И после сего я взглянул, и вот отверзся храм скинии свидетельства на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую, светлую, льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами». Храм упоминается в книге Откровения 15 раз, и его значимость нельзя не заметить. В первой части книги Откровения, вплоть до третьей главы, темой повествования являлась церковь. И там мы с вами не встречали ни одного упоминания храма. Но начиная с четвертой главы, место действия переносится на небеса, и мы видим небесный храм. Также нашему взору предстает земной храм, построенный по образу храма на небесах. Однако в Новом Иерусалиме, куда будет поселена церковь, мы не найдем ничего подобного храму. Почему? Потому что церковь не имеет к храму никакого отношения. И этот факт совершенно ясно демонстрирует нам, что начиная с 4 главы книги Откровения, Бог ведет разговор о людях, для которых храм был важной частью их жизни. Мы знаем, что только народ Израиля имел храм, полученный от самого Бога и построенный по образцу храма на небесах. В данном случае речь, несомненно, идет о скинии и о святом святых, где располагался ковчег Завета. В этом ковчеге находились каменные скрижали, но и сама скиния, и каменные скрижали были копиями тех оригиналов, которые располагались на небесах. Об этом мы узнаем из книги «Исход», где в 40 стихе 25 главы Бог говорит Моисею: «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». То же самое нам сообщает 23 стих 9 главы послания к евреям. «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами». Об этих небесных оригиналах также идет речь в 11 главе, в 19 стихе книги Откровения. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его. И произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясение, и великий град». В данном случае действия Бога спровоцированы нарушением его завета с Израилем, то есть нарушением закона. И Бог справедлив и праведен в том, что Он собирается сделать. Он совершает свой суд, а затем исполняет свою часть завета с этим народом. Появление ангелов в этом месте опять обращает наше внимание на особую роль ангелов в книге Откровения. Ранее семь ангелов трубили в семь труб, а здесь мы опять видим появление ангелов, которые изливают на землю семь язв из семи чаш гнева. Появление ангелов из храма показывает, что они исходят от престола благодати. Однако сейчас Бог проявляет свою справедливость, а вовсе не милость. В тексте нашей Библии сказано, что эти ангелы облачены в льняную одежду. Однако вполне возможно другое понимание этих слов, а именно, что одеяния ангелов покрыты драгоценными камнями. В различных манускриптах книги Откровения встречаются различные варианты прочтения этого текста, а потому в отношении данного стиха сохраняется определенная неоднозначность. Итак, во что же они облечены? В льняную одежду или же в драгоценные украшения? Судя по контексту, создается впечатление, что Иоанн описывает одеяния ангелов, усеянные драгоценными камнями. Хотя их одежда указывает на их священническую роль, и данная роль подразумевает дела милосердия, на самом деле ангелы оставляют это служение и обращаются к суду. Прочтем 7 и 8 стихи. «И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». Позвольте мне вновь обратить ваше внимание на повторение числа семь. Иногда можно услышать объяснение, что 7 – это якобы число совершенства. Однако это не совсем верно. На самом деле число 7 является символом завершенности. Хотя в некоторых случаях завершенность и законченность – это действительно синонимы совершенства. Например, в течение 6 дней Бог сотворил небеса и землю, а на 7-й день он почил, но не только из-за того, что его работа была завершена, а потому что результаты его трудов были совершенны. Однако здесь, в книге Откровения, появление нескольких последовательностей из 7 элементов подразумевает завершенность. Так, например, у меня складывается впечатление в случае 7 церквей, которые мы видели в первых 3 главах книги Откровения. Мы и там получаем полную историю церкви. Точно так же можно сказать, что в каждой последовательности из 7 событий, которые предстают нам в последующих главах книги Откровения, нашему взору представлен полный период великой скорби. Иными словами, каждая последовательность из 7 событий представляет нам весь период скорби. В самом начале, когда мы видим 7 печатей, нам дается общая картина. Затем, читая книгу Откровения дальше, мы видим, что Бог сосредотачивает все внимание на последних 3,5 годах, повествуя о трубах и чашах, а также давая нам дополнительные детали и подробности. Тот факт, что этот отрывок продолжает упоминать Божий храм, должен указать любому знающему читателю, что все это не имеет отношения к церкви, и что церковь не будет участвовать во всех описываемых событиях. Ни храм, ни скиния никогда не имели никакого отношения к жизни церкви. Конечно, и храм, и скиния представляют нам с вами чудесное изображение Христа, которое имеет духовное применение для нас сегодня. Однако это вовсе не означает, что церковь должна возвести для себя храм или скинию. Поэтому надо понять, что данный отрывок имеет отношение к Израилю, то есть к народу, который всегда имел свой храм. Многие верующие неохотно признают данный факт, потому что они привыкли исключать Израиль из планов и замыслов Бога в эпоху Нового Завета. Но, как мы можем убедиться, сам Новый Завет никоим образом не исключает Израиль из данных планов. Прежде чем мы завершим разговор об этой главе, я хотел бы вновь привлечь ваше внимание к уже не раз упомянутой в наших лекциях точке зрения о том, что церкви придется пройти через период великой скорби. Более того, некоторые считают, что великая скорбь станет средством очищения церкви или же способом подготовки ее к встрече со Христом. Я не знаю, как кто-то может внимательно читать книгу Откровения и при этом считать, что прохождение через период великой скорби сможет очистить церковь. Или же, что церковь, как невеста Господа, должна сама подготовить себя. Что, по-вашему, сделал Христос, когда умер на Христе? Он сам подготовил нас. Мы никогда не смогли бы стать достойными того, чтобы войти в Божье присутствие. Мы сможем предстать перед лицом Бога, только будучи во Христе. И сами мы не способны добавить к этому ничего. Поэтому церковь будет избавлена от этого периода скорби. Книга Откровения ясно показывает все это. 144 тысячи, которые пройдут через период скорби, будут детьми народа Израиля. Ранее об этом было сказано вполне ясно. Так что были даже названы конкретные колена Израиля. Поэтому нет просто никакой возможности обоснованно заявлять, что эта группа является церковью. Поскольку мы уже убедились, что Бог сумеет сохранить 144 тысячи своих святых в течение великой скорби, вопрос вовсе не в том, сможет ли Бог сохранить в течение великой скорби церковь. Конечно, он мог бы сохранить свою церковь, если бы это соответствовало его воле и его замыслу. Но, согласно моему пониманию Слова Божьего, это не является его волей и его планом. Господь Иисус сказал, что убережет нас от этого ужасающего времени испытаний, которое предстоит земле. Я бы сформулировал это так. Церкви не придется проходить через великую скорбь, но нам предстоят многочисленные маленькие скорби. У всех у нас в жизни случаются невзгоды и испытания. Я не знаю ни одного христианина, который не имел бы проблем и трудностей. Создается впечатление, что чем более духовно зрелым является какой-то Божий святой, тем больше ему приходится страдать. Этот метод Бог использует для того, чтобы формировать и воспитывать своих детей. Мы никогда не станем чудесными Божьими святыми. Мы все подобны маленьким детям, незрелым и неразвитым. И когда мы вступим в Божье присутствие, мы будем приняты им исключительно благодаря тому, что сделал для нас Христос, а вовсе не из-за того, что мы выдержали великую скорбь. Есть также еще одно соображение, которое следует учесть. Истина состоит в том, что большая часть церкви уже миновала период скорби. В течение 20 столетий христианской истории верующие приходили к Богу через ворота смерти. Я надеюсь, что вы не станете утверждать, что Бог специально возвратит их на землю для того, чтобы они смогли пройти через период скорби. Фактически, лишь небольшая часть Божьей Церкви будет находиться на этой земле к тому моменту, когда на мир опустится скорбь. Большая часть его святых уже избежала этого испытания. Я понимаю, что те люди, которые считают, что церкви предстоит пройти через великую скорбь, уверены, что верующие в церкви нуждаются в этом и даже заслуживают этого испытания. Что ж, я признаюсь, что я в полной мере считаю себя заслуживающим того, чтобы испытать на себе ужасы периода скорби. Точно так же я считаю, что заслуживаю оказаться в преисподней. Но мне не придется попасть в преисподнюю, потому что Христос взял все это на себя, а я доверился Ему. Точно так же мне не придется пройти через великую скорбь. Почему? Потому что Христос умер за меня, и Он спасает меня своей благодатью. Неужели тот, кто заявляет, что он богат благодатью, не способен избавить меня от великой скорби? Однако совершенно справедливо, что Бог позволяет нам проходить через небольшие скорби в этой жизни. После того, как я пережил проблемы со здоровьем и перенес несколько серьезных операций, я не могу избавиться от чувства, что я побывал в небольшом периоде скорбей. Однако именно с помощью данного метода Бог очищает и совершенствует нас. Один знакомый проповедник сказал мне недавно, что, наблюдая за нашим радиослужением многие годы, он чувствует, как много изменилось после того, как я перенес период болезни. Я уверен, что это впечатление совершенно правильно. И я знаю, что Бог допускает все это для определенной цели. Также для определенной цели предназначены и эти 7 золотых чаш, которые описывают заключительную часть периода великой скорби. Чаши использовались в храмовом служении. Например, чаша с кровью ежегодно вносилась первосвященником в святое святых. И эта чаша крови говорила об искуплении грехов. Но эти 7 ангелов, облаченные в священнические одеяния, уже вышли из храма и более не участвуют в служении милосердия. Они начинают новые и странные для себя служения, изливая чаши гнева на отвергающий Христа мир. Этот мир, который отверг кровь Спасителя, должен понести наказание за свой грех. И данный суд не является результатом деяний человека или сатаны. Этот суд является непосредственным действием Господа Иисуса Христа. Мы уже видели кроткого Иисуса как Божьего Агнца. А теперь мы видим гнев этого Агнца. Обычно нам трудно представить себе маленького ягненка в гневе и ярости. Это лев может демонстрировать необузданную силу и вселять ужас, но никак не ягненок. Однако гнев Агнца однажды поразит этот мир. Пророки Ветхого Завета использовали образ, наполняющийся до краев чаши беззакония и гнева, как образ Божьего долготерпения. Но когда эта чаша наполняется до самых краев, Бог начинает действовать и обрушивает свой суд. В книге Откровения есть отрывки, где Бог вполне открыто использует различные символы. Но знаете, почему Он использует символы? Он делает это не для того, чтобы представить нам факты столь размытыми и неясными, чтобы мы могли без труда избавиться от них. Он делает это, потому что реальность, которую представляют данные символы, многократно хуже и страшнее самих символов. Многое из того, что Иоанн пытался описать нам, попросту не поддается описанию. Сам Бог не в силах донести до нас определенные вещи. Но не потому, что Он не может изложить это, а потому что мы сами медленны на слышание, как Он сказал нам. Мы не всегда понимаем Его. Я боюсь, что очень многие люди попросту не осознают, что великая скорбь — это ужасный период, и даже сам факт того, что 144 тысячи верующих смогут пройти через него, является настоящим чудом. Бог не потеряет ни одного из своих детей. А знаете почему? Потому ли, что они все были крепкими, сильными и уверенными людьми? Ничего подобного. Они победят все посредством крови Агнца. Именно так они справятся со всем этим. Предстающие нам в этой главе 7 ангелов с 7 золотыми чашами совершенно ясно демонстрируют нам, что этот завершающий суд исходит от Бога, а вовсе не является результатом ошибок людей или результатом деятельности сатаны. Эти суды являются непосредственными действиями Бога. И говоря о следующей главе, мы познакомимся с этими судами, а сегодня нам настало время прощаться. Всего вам доброго, до новых встреч!
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org

В эфире библейское вещание BBN. Стих из Священного Писания записан в притчах в 11 главе, в 3 стихе. «Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их». Давайте будем помнить, что если мы пред Господом открыты, просты в своих суждениях и поступаем по Слову Божию, то Он нас благословит. А любое лукавство – это мерзость пред Господом. Поэтому будем следить за своим путем, куда мы идем и как мы идем.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Аптечка первой помощи всегда при себе. Ой, порезали палец? Какой будет ваша немедленная реакция? Что вы сделаете в первую очередь?

0: очередь. Суньте палец в рот, правда? А почему? Наверное, вы никогда об этом не задумывались. А на самом деле, когда человек сует пораненный палец в рот, или когда собака зализывает свои раны, это не что иное, как медицинское вмешательство. Ученые-медики только сейчас узнают то, что Бог знал изначально, когда вкладывал в живые существа эту способность. Слюна млекопитающих и человека содержит фактор роста эпидермиса, который, как показывают исследования, ускоряет заживление ран. Фактор роста эпидермиса увеличивает число клеток кожи, нарастающие вокруг раны, стимулирует кровоснабжение и удваивает число новых ДНК рядом с раной. Наконец, он увеличивает количество коллагена, чтобы рана скорее зарастала. Исследователям пока мало известно, как именно действует фактор роста эпидермиса. Они еще изучают мощные целебные свойства слюны. Только мудрый и любящий Создатель мог наделить нас таким удобным и действенным лечебным аппаратом. Только он мог встроить в нас такую реакцию, сразу сунуть пораненный палец в рот. Как и во всем творении, в этом явственно виден разумный замысел, а вовсе не цепь случайных совпадений.
1: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

0: Вы слушаете радио ББН, библейское вещание на интернете. Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Книга пророка Иеремии, 9 глава, 23 и 24 стихи. Это золотые стихи Библии, которые мы должны изучать и запоминать. Применяйте их в своей жизни, и вы будете постоянно видеть Господа перед собою, и Он благословит вас в вашей жизни.
1: Вы слушаете ББН. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются ББН Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
0: Стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания ББН записаны в книге Притчи 1:8-9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания ББН. Книга Притчи 1:8-9.

0: Слово благодати представляет проповедь «Побеждающая вера». Проповедует пастырь Алексей Коломейцев.
1: Мы продолжаем наше исследование Евангелия от Матфея, 17 глава. Мы говорим о диалоге, который идет между Иисусом Христом и Его учениками. Если вы помните, необходимость этого диалога возникла сразу после того, когда стало очевидно, что Иисуса Христа отвергают все люди. Группа за группой, народ за народом, разные квалификации, в разных местностях. Люди определяли свое отношение к Иисусу Христу. Поначалу они большими толпами из любопытства шли к Нему. Они смотрели на Его исцеление, они пытались получить от Него что-то. Они любили слушать Его мудрость. Ну, по мере того, как то, что они слышали, проникало в их сознание, по мере того, как они определяли ясно, кто Он и куда Он движется, группа за группой от Него уходили. Его отвергали, с Ним не хотели иметь ничего общего, Его хотели побить камнями. И осталась небольшая группа. Остались ученики, к которым Иисус Христос обращается, помните, в Евангелии от Иоанна, обращается и говорит, а может быть и вы хотите уйти от Меня? Может быть и вы хотите оставить Меня? И вот с этой особой группой, с 12 учениками, Иисус Христос начинает специальную работу, начинает специальный диалог. Он начался с того, что Иисус Христос спросил у них о их исповедании. Он сначала задает вопрос, за кого почитают Меня люди, потом Он задает вопрос, за кого вы почитаете Меня. Апостол Петр исповедует, ты Христос, Сын Бога Живого. После этого Христос начинает им говорить о сути того, для чего Он пришел. Он должен будет быть предан в руки язычников, Он должен быть распят, Он умрет, Он в третий день воскреснет. После этого возникает такой вакуум, возникает такое напряжение в сознании учеников, они не способны принять это. Петр говорит Христу, да не будет этого, Господи, с тобою. После этого Христос представляет вот это детальное представление сути веры. Помните, кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест, следуй за Мной. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет ее ради Меня и Евангелия, тот обретет ее, тот будет жить по-настоящему. Потом Он берет учеников и ведет их на гору преображения, для того, чтобы показать им богатство той славы, ради которой нужно отказаться от себя. И вот тогда, когда они спускались, когда они приходили или шли назад вот туда, где они оставили всех остальных учеников, вот там произошла та сцена, которую мы сегодня рассмотрим. Я назвал эту проповедь «Побеждающая вера». Почему христиане терпят поражение? Я хочу вас спросить, почему вы терпите поражение? Почему вы на прошлой неделе, или может быть даже уже сегодня успели где-то претерпеть поражение? Почему часто то доброе желание, которое у нас есть, желание жить для Бога, желание делать что-то доброе, хорошее, посвящать себя каким-то Божьим целям, почему часто мы обнаруживаем в себе провалы? Об одном из таких поражений, очень досадных поражений, очень трагичных поражений, очень обидных поражений, мы будем сегодня читать в этом тексте поражение, которое пережили ученики. 17 глава Евангелия от Матфея, я буду читать с 14 стиха. «Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал, «Господи, помилуй сына моего! Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал, «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им, «По неверию вашему». Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет. И ничего не будет невозможного для вас. Сей же род, изгоняется только постом и молитвой. Как мы уже неоднократно отмечали, ученики очень сильно отличались от остальных людей, от тех, кто окружал Христа. Прежде всего отличались тем, что люди не следовали за Христом, люди на определенном этапе отвергли Иисуса Христа, они не хотели иметь ничего с Ним общего, ученики оставили свою жизнь. Они оставили весь привычный ход вещей. Рыбаки оставили свои сети, Матфей оставил этот свой бизнес, где он зарабатывал деньги на сборе налогов и так далее. Все остальные то же самое. Это были люди, которые посвятили себя. Если мы проведем современную параллель, то они стали верующими. Они стали ходить в собрания. Они определенные вещи уже пожертвовали. Для них в их общем плане жизни уже существенный поворот произошел. Тем не менее, Иисус Христос не останавливается на этом. Иисус Христос знает, что сам факт, что они ходят за Ним, это хорошо, но это только инструмент для достижения более важной цели, для достижения того, что Бог хочет делать в нас, что Он хочет делать в моей душе, что Он хочет делать в ваших душах. Вот главная Его работа. Он не успокаивается на том, что люди идут за Ним. Его задача взять этих людей, которые идут за Ним, и сделать с них что-то. Давайте посмотрим, что Он делает из учеников здесь. Они еще многое продолжают не понимать. Мы уже говорили о том, что они не понимают, почему Ему нужно быть преданным в руки язычников и распятым. Они не понимают, какая роль их. Они идут для того, чтобы царствовать, а Христос идет для того, чтобы быть распятым. После обстоятельного, детального, убедительного урока, о котором мы только что говорили, который Иисус Христос преподает ученикам, описывая все вот эти вот тонкости или сути Его Царства, Он обращается к ним сейчас для того, чтобы преподать им еще один конкретный урок. Урок, который как нельзя кстати для всех нас, практически касающийся нашей жизни, 100% для каждого из нас. Он обращается к ученикам. И он, как он не часто говорит по отношению к ученикам, он говорит очень эмоционально. Он говорит в 17 стихе, Иисус же сказал, отвечая, «О род неверный и развращенный, доколе буду я с вами, доколе буду терпеть вас». Знаете, кому это сказано? Я помню, я когда-то читал невнимательно, я думал, что это сказано к бесам. Потом немножечко понял, что нет, бесу не может это быть сказано. Это, наверное, сказано к людям, к этому отцу, который привел. Когда я более тщательно изучил этот текст, мне стало абсолютно ясно, это сказано ученикам. Иисус Христос в данной ситуации конкретно сталкивается с потрясающей незрелостью учеников. Он обращается к ним и говорит, вы 2 года ходите, вы же уже бесов изгоняли. Почитайте, пожалуйста, 10 главу Евангелия от Матфея, и вы увидите, как Христос дает им власть изгонять бесов. Если вы прочитаете в 10 главе Евангелия от Луки, Лука описывает результат, когда они вернулись с этого похода. И помните, чем они хвалятся? Они говорят, нам бесы повинуются. И вот здесь, в этой ситуации, Иисус Христос вдруг обнаруживает, что ученики проявляют просто потрясающую незрелость. Что они действительно не такие уж и сильные. Что они вот просто так на ровном месте споткнулись и упали крепко так упали. Здесь этот мучающийся подросток, здесь отец скорбящий, и ученики ничего не могут с этим сделать. Иисус Христос преподает здесь нам с вами урок. Он преподает этот урок ученикам. И Он преподает этот урок каждому, кто будет читать эту историю. Этот урок связан с тем, что нам нужно научиться реальному доверию Богу в конкретных ситуациях. Христос обличает их в 2 вещах. В неверности, то есть в недоверии, в неспособности верить, в слабости веры, первое. И второе, Он говорит о их испорченности, Он говорит, развращенной. И мы сегодня подробно рассмотрим эти 2 явления для того, чтобы нам с вами научиться нам быть победителями, в нашей с вами жизни быть победителями. Каждый из нас сталкивается с огромным количеством вот таких же сложных задач, перед которыми мы пасуем. Я абсолютно уверен, что сидящий в этом зале сегодня имеет каждый свою уникальную задачу, которая приводит вас в страх, которая делает вашу жизнь неудобной. Может быть, это провалы в школе, может быть, это провалы в борьбе с каким-то грехом, может быть, это провалы в каких-то ситуациях с определенными людьми, вы не можете вести себя. Может быть, это провал в вашем христианстве, вы хотите быть больше похожими на Христа, у вас не получается. У каждого из нас есть такая ситуация, есть этот спуск с горы. Есть вот эта точка, которая нам кажется нерешаемой, очень сложной. Проблема многих верующих заключается в том, что они имеют хорошее и правильное знание. Они знают истину, они читают Библию. А если еще они ходят в библейскую церковь, если еще они слушают библейские проповеди, то они совсем уже почти что у Господа Бога за пазухой. И живя этим, люди постепенно успокаиваются. Они успокаиваются тем, что они знают. Они успокаиваются тем, куда они ходят. Они успокаиваются тем, кому они или чему они принадлежат. И вместе с этим, вот это правильное знание, которое они имеют, очень мало реально определяет их конкретную ежедневную жизнь. Таким образом, человек живет как бы в двух мирах. Давайте вернемся туда, к ученикам Иисуса Христа. Они пошли за Христом. Они утешают себя той мыслью, мы не такие, как они. Те, которые проигнорировали Мессию. Те, которые не хотели иметь ничего общего, они не пожертвовали своей жизнью. Помните, Петр даже однажды сказал: «Господи, вот мы пожертвовали все и пошли за Тобой. Что нам за это будет?» Вполне возможно, что они утешают себя этим, точно так, как и мы с вами. Точно так, как и мы очень часто утешаем себя тем, что я знаю, я принял крещение, я хожу в церковь, я читаю Библию, я слушаю проповеди, я рассуждаю об этом, я на домашних группах активный. Здесь Иисус Христос проницает в самую сердцевину нашей жизни. И Он говорит: давай-ка теперь посмотрим, как вот это знание влияет на твою жизнь. А если в твоей жизни проявление этой веры? Ответ Иисуса Христа ученикам, когда они задали вопрос, почему мы не могли исцелить этого человека, был конкретен: слабость вашей веры. Сегодня мы об этом будем говорить, друзья. Сегодня мы будем говорить о слабости нашей с вами веры, моей и вашей. Мы сегодня на этой истории, мы научимся сегодня, что сделать, чтобы иметь побеждающую веру. До того, как мы это сделаем, я хотел бы несколько слов сказать о необходимости побеждающей веры. Почему вера вообще нужна? Мы видим, что для Иисуса Христа ясное, самое главное, над чем Он работает со своими учениками, рост веры. Он ждет определенного роста, и он не видит этого роста. Это приводит его в состояние разочарования своими учениками. Итак, необходимость побеждающей веры. 17 стих. Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас?» Немножко позже, 19 стих, когда ученики приступили к Нему и спрашивают, Он отвечает им: «Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему вы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему». Почему же вера важна? Насколько она важна для нас с вами? Насколько она связана с нашими победами? Во-первых, по причине нашей с вами слабости. Давайте поймем, о чем идет речь. Вера необходима каждому человеку по причине того, что сам по себе он слаб настолько, что он не способен побеждать. Вообще, само наличие веры – это признание того, что ты слаб до такой степени, что сам ты не способен прожить. Что такое вера? Вера – это упование на авторитет, на силу, которая вне тебя. Поэтому, когда Иисус Христос обращается к ученикам, и когда Он обличает их в неверии, Он хочет показать им одну практическую проблему. Он говорит им, что вы в вашей жизни не научились действовать, полагаясь на авторитет, не свой собственный, а мой. На власть не свою мнимую, а мою настоящую. На мудрость не свою, о которой вы думаете, что она самая главная и самая сильная, а мою совершенную мудрость. Иисус Христос указывает на необходимость веры по причине того, что он очень хорошо знает нашу природу. Он очень хорошо знает, кто мы. 1 Петра, 1 глава, 24 стих. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал». Это не про кого-то где-то, это про нас с вами. «Всякая плоть, как трава, и всякая слава наша с вами, как цвет на траве». Она не имеет в себе силы. Она сама по себе не способна побеждать. У нас нет сил для правильных действий, у нас нет мудрости, как уже говорили. Вот почему Бог ясно говорит, что уповающий на самого себя человек никогда не сможет быть победителем. Пророк Иеремия, 17 глава, 5 стих. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Это реальность жизни. Вот каждый из нас привык уповать на себя. Вот почему у нас слабая вера, почему она не развивается. Потому что мы самоуверены по своей природе. Мы ищем точку опоры в себе, когда Бог обращается и говорит: проклят человек, который надеется на человека. И плоть свою делает опорой. Это не просто так. Человек, которого вы встретили на дороге, которому не понравилось, как вы едете, он там кричит из своей машины и угрожает вам чем-то. Ну, слава Богу, если у него пистолета нет, то он вам ничего не сделает. Это проклятие не из уст человека. Это Бог говорит. Он говорит ко всем людям, которые уповают на свою собственную плоть, которые не имеют веры в Него. Он обращается к ним, и он говорит очень конкретно: проклят человек, Бог говорит, который уповает на себя, который плоть свою делает опорой. Дальше он объясняет противоположную сторону. Он говорит совершенно о другом типе людей. 7 стих. Благословен человек, который надеется на Господа, и у которого упование Господь. Не он сам, не его способности, не его ум, не его оттренированная воля, а Господь его упование. Царь Езекия в трудные времена уповал на Бога. Пришел Синахирим, царь ассирийский, для того, чтобы захватить Иерусалим. Все захватил, Иерусалим не мог захватить. Причина в том, что Езекия уповал на Бога. Синахирим кричал и говорил: ну хорошо, почему вот боги всех тех городов, которые я захватил, почему они не защитили эти города? А почему ты вдруг уповаешь на то, что Бог защитит тебя, и твой город останется? Ну, мы знаем, что Бог чудесным образом освободил Иерусалим, освободил Езекию, и Езекия уповал на Бога и остался победителем. Помните, где Езекия проиграл? Прошло время, Езекия утвердился, Езекия стал уповать на себя. Пришли послы из Вавилона. И вот здесь он открыл перед ними кладовые, здесь он повел их для того, чтобы показать, каких высот он достиг. Вот там он проиграл. Это касается всех. Человек, уповающий на себя, независимо от того, он очень сильно развитый или не развитый совершенно. Он очень продвинутый и духовно гигант, или только первые шаги за Христом делает. Это касается абсолютно всех. Человек, полагающийся на себя, обязательно проиграет. Обязательно. Потому что написано, Бог проклинает это. В жизни апостола Павла он показывает о том, что в его жизни это настолько серьезный фактор был, что Бог специально работал над Павлом, чтобы выбивать из-под него опорки его собственных точек опоры, для того, чтобы показать ему на необходимость упования на него. 2 Коринфянам 12 глава 7 и 9 стих. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Бог конкретно отвечает апостолу Павлу и говорит: «Я тебе не дам облегчения здесь». Причина: дам облегчение, ты перестанешь на меня уповать. У тебя есть опасность начать уповать на самого себя. Начать превозноситься. У тебя очень много возможностей, у тебя много способностей. Поэтому я вынужден держать тебя под контролем. Для Бога это самое ценное. Самое важное. И, возможно, многие из нас сегодня переживают подобные ситуации, когда Бог держит нас под контролем. Для чего? Для того, чтобы учить нас уповать на Него и полагаться на Него. Потому что Он хочет, чтобы наша вера развивалась. Итак, первая проблема, почему нам нужна побеждающая вера, потому что мы слабые. Вторая причина. Мы живем в очень сложных обстоятельствах. Мир, который нас окружает, сложен. Мне очень часто приходится встречать людей, которые говорят, вот если бы не она, если бы не они, если бы не кризис на рынке недвижимости, если бы не начальник плохой, если бы, вот тогда я бы жил хорошо, вот тогда я бы служил Богу, вот тогда. И подумайте, у каждого из нас есть много этих «если бы», самых разных. Мы хотим упростить мир. Мы хотим его разложить так, как он нам будет удобен. Но мир сложен. В этом мире всегда будет сотни, тысячи, миллионы факторов, пересекающихся одновременно, о которых мы часто не имеем ни малейшего понятия. Вспомните, что происходило с Иовом. Все, что он видел в своей жизни суть того, что он потерял семью, он потерял бизнес, он потерял здоровье. Все, что он видел. Но он не видел всего того, что происходило на небесах. Он не видел дьявола, который пришел и имел разговор с Богом. Он не видел то, что Бог одновременно работает с друзьями Иова. Он не видел множество различных факторов, которые в Божьем совершенном разуме пересеклись в этой точке. Мир, в котором мы живем, очень сложен. Ученики привыкли жить, и Иисус Христос был рядом с ними. И здесь они попали в такую ситуацию, когда они ничего не могли сделать. Здесь они попали в ситуацию, которая сложна, которая требовала от них больше, чем они есть. И они оказались не готовыми. И очень часто в жизни нашей с вами Бог ставит нас в эти сложные обстоятельства, мы бунтуем против Него. Мы говорим: «Господи, зачем? Почему? Мы не видим всей этой сложности». Мы только видим то, что мы не готовы действительно. Когда Иеремия плакал и молился о своем народе, тоже очень сложная ситуация. Он любит свой народ, сильно любит свой народ. Бог посылает его, делает его пророком, он дает ему слово, он посылает его и говорит: иди к своему народу и проповедуй ему. И говори, потому что еще немножко, и будут уведены в плен, потеряют государственность, потеряют город, потеряют храм, потеряют себя как народ. Представьте себе человека, который патриот, который очень любит народ свой. Он ходит, говорит, его бьют, бросают в яму, народ не обращается. В конце концов, Бог допускает войну, пленение народа, разрушение Иерусалима. Это сложнее, чем нам кажется. Мы по своему простому складу ума, по своим простым планам, мы бы сказали: Бог, зачем ты так делаешь? Человек любит свой народ, человек искренне делает дело, он искренне хочет их обратить. Мир сложен. В мире много происходит то, что мы не можем понять, почему происходит. То, что имеет свое разрешение только в совершенном разуме Бога. Заметьте, что происходит в сознании Иеремии. Я хотел бы посмотреть с вами на несколько стихов из книги «Плач Иеремии». Эта книга посвящена его плачу. Когда город разрушен, когда он сидит и плачет. И когда он вот в этих сложных обстоятельствах переходит с точки зрения созерцания себя, поворачивает свой взор на Бога. Третья глава, «Плач Иеремии», с 15 стиха я читаю. «Он присытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом и удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии и сказал я: погибла сила моя и надежда моя на Господа. По мысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи, твердо помнит эта душа моя и падает во мне». Очень интересные слова, о которых отдельную проповедь нужно говорить. Я хотел бы буквально в двух словах посмотреть на состояние этого человека. Посмотрите, где он. Это пророк, действительно, как он ярко описывает свое состояние. Он говорит: зубы выбили камнями. Представляете себе, да, врач вырывает с уколом. Это камнями. Он так описывает свое состояние. Он говорит: напоили меня полынью и присытил меня горечью. Тяжелейшее положение. Но заметьте последний штрих, 20 стих. Он говорит, твердо помнит душа моя это и падает во мне. Очень важное выражение. Пока наши мысли твердо базируются на всех этих вещах, наша душа будет падать. У нас не будет другого варианта. Пока мы будем видеть себя, пока мы будем поедать себя саможалостью, наша душа будет падать. Но посмотрите, как луч света загорается в 21 стихе. Вот что я отвечаю сердцу моему. Вот это пророк, знающий Бога. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы и не исчезли. Вместо того, чтобы смотреть на себя, он начинает смотреть на милость Господа. Ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя, Господь, часть моя, говорит душа моя. Итак, буду надеяться на кого? На него. Вот где жизнь. Вот где открывается свет. Наши обстоятельства очень сложны. Может быть, менее сложны, чем были у Иеремии. Но, тем не менее, для каждого из нас это такая же непреодолимая гора. Для каждого из нас... Вот эти горы, которые мы не можем передвинуть. Третья причина, почему нам нужна убеждающая вера, это не только наша слабость, не только сложные обстоятельства, это противостояние дьявола. Об этом молодом человеке сказано, что дьявол его брал в огонь и в воду. Сказано, что он действительно был мучим дьяволом. Дело в том, что мы живем на земле, и мы сталкиваемся с дьявольской реальностью, которая ненавидит людей. Он ненавидит Бога и ненавидит людей. И он хочет сделать все, чтобы человек, как Божье творение, он не был счастлив. 1 Петра 5 глава 8 стих. «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою чем? Верою». Это реальность. Дьявол реален. Дьявольские институты работают над тем, чтобы высчитать вашу методику действий, ваши привычки, ваши обычаи, чтобы создать такую ловушку, которая бы вас поймала, которая уникальна, индивидуально для вас. Это точно так, как мафии имеют специальные бригады киллеров, которые рассчитывают каждое движение их жертвы, которые просчитывают его слабости. Вот точно так, трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища слабости, ища кого поглотить. Вот почему нам нужна вера. Апостол Павел говорит, противостойте ему твердою верою. Я думаю, что достаточно, убедились уже в том, что вера нужна. Давайте теперь посмотрим немножко на то, что это такое. Что же такое вера? Посмотрим на природу веры. Когда Иисус Христос говорил ученикам, о род неверный и развращенный, что он имел в виду? Эти два фактора, они вместе здесь стоят. О род неверный и развращенный. Часто думаешь так, что ну что такое вера? Ну надо верить. И чаще всего, если разобраться, то люди представляют под верой самовнушение какое-то. Убеждать себя, а вот я верю, а вот я, несмотря на то, что другие не верят, а я вот верю. Я убедил себя каким-то образом. Некоторые представляют веру как что-то внешнее. Вот человек, над ним помолились, и вдруг он, куда ни возьмись, бабах и стал верить. Как будто это что-то, чего не было у человека сейчас, а завтра появилось. Неверие очень тесно связано с нашей испорченностью. Когда мы говорим о вере, вера... Это то, что генерируется определенным типом души. Мы сейчас посмотрим на это. Вера – это определенная реакция души, в которой произошла структурная переделка. Человек невозрожденный, человек, не знающий Бога, человек, утверждающий себя, не может верить по определению. Почему? Потому что, когда мы говорим о вере, вера – это не просто знание фактов. Вера – это не какой-то внешний элемент, который можно приобрести. Вера начинается с признания личной несостоятельности. Человек, который не знает Бога, который утверждает себя, который живет в утверждении себя, для него это противно. Для него это чужое абсолютно. Он занят утверждением себя. А вера – Вера основана на признании своей личной несостоятельности, своей слабости. Это глубокое понимание того, что я сам не проживу. У меня нет достаточно способностей. У меня нет возможности управить своей жизнью правильно. Есть такое сравнение. Вера – это протянутая рука о помощи. И это не свойственно человеку без Бога. Для того, чтобы человек признал свою несостоятельность, внутреннее действие Святого Духа должно произойти. Вторая глава Деяний апостолов, 37 стих, описывает такое состояние, когда Бог использует проповедь Петра. Когда он Духом Святым действует в сердцах людей, услышав это, они что сделали? Умилили сердцем, сокрушили сердцем. Это люди, которые были в Иерусалиме, которые слышали проповедь апостола Петра. Они умилили сердцем. И дальше что начинается у них следующее? Они сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать? Протянутая рука. Вера. Вера начинается с протянутой руки. Человеку самодостаточному вера не нужна. В Советском Союзе говорили о том, что вера – это удел слабых. Вы знаете, не правы. Христос сам сказал, нездоровые имеют нужду во враче, а кто? А больные. Нужно уточнить только, вера – это удел тех, кто признал себя слабым. Признал себя нуждающимся. Вот почему, когда мы говорим о росте веры, он тесно связан с этим положением человека, очень тесно связан. Когда мы ощущаем нужду. Фарисеи были умнее многих мытарей. Они были благороднее. Они жили лучше. Посмотрите на их поведение, на их жизнь, и вы могли бы увидеть в них, даю десятую часть от всего, что приобретаю. Хожу в храм регулярно, молюсь, пощусь и так далее. Но почему Иисуса Христа слушают другие? Потому что те не видят нужды. Спасающая, побеждающая вера начинается с признания личной несостоятельности.
2: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
3: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

«Я есть лоза, а вы ветви. Без меня не можете делать ничего», так сказал наш Спаситель Иисус Христос. Может ли ветвь слишком полагаться на лозу? Дело в том, что ветвям без лозы вообще никак не будет. Они засохнут и погибнут. Иисус нам сказал, что если ветви, то есть мы с вами, не прибудут на лозе, то есть не будут полагаться на него, то не смогут приносить плод. Если мы ветви живые, мы полностью должны быть отданы лозе, Богу. А какие вы ветви, дорогие друзья, проверьте сегодня.

Иисус в Евангелии от Иоанна в 15 главе 12 стихом сказал: «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Любить значит рисковать, подставлять под удары свое сердце. Иногда бывает очень больно. Но и Христу было больно, и Он все равно любил, хоть это стоило Ему жизни. Мы должны тоже любить, несмотря ни на что. Любить жену, ребенка, соседа, товарища по работе. Это по-христиански, и это лучше, чем запирать свое сердце в ларце себелюбия. Подумайте над этим.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4.9».

0: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Время слушать Слово Божье. Здравствуй, друг! Вот мы и снова встретились у Слова Божьего. Помнишь ли ты события, о которых мы читали во время нашей прошлой встречи? Юноша Давид, обычный пастух, выступил против великана-филистимлянина Голиафа. По-человечески у Давида не было шансов на победу, ведь он не был воином и не умел сражаться в доспехах. Но Давид пошел во имя Бога, поэтому одолел врага пращой и камнями. Ревность Саула. Библия. Первая книга Царств. Главы 16 и 18. Желание Саула делать все по-своему и его неповиновение Богу не принесли ему счастья. Саул понимал, что теперь Господь оставил его, тогда как прежде он все время был с ним. И Саула стали посещать черные мысли. Однажды он сидел в своем дворце, мрачный и молчаливый. «Быть может, музыка развеселит твой дух», — сказал ему один из приближенных. «Ну что ж, приведите мне хорошего музыканта», — угрюмо отвечал Саул. Тут кто-то вспомнил, что младший сын Иессея Давид хорошо играет на гуслях. «Пошлите за ним», — приказал Саул. Иессей без промедления выполнил приказание царя и отправил Давида во дворец. Давид играл царю на гуслях, и тому очень понравилась его игра. И теперь всякий раз, когда на Саула находила тоска, Давид играл для него, и царю становилось легче на душе. За то время, что Давид провел при царе, он обучился воинскому ремеслу. Сначала Саул радовался, что теперь в его войске есть такой смелый и искусный воин. Но однажды он вдруг понял, что народ больше любит и почитает Давида, чем его самого. Когда в один прекрасный день они возвращались с победой с поля битвы, навстречу им с пениями, плясками вышли женщины. И тут Саул услышал в их песне такие слова: «Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч!» «Они считают, что этот дерзкий юнец — лучший воин, чем я», — подумал Саул. «В конце концов они захотят, чтобы он стал царем после меня». С этого дня в сердце Саула затаилась зависть. На следующий день он был мрачнее, чем когда-либо прежде. Когда Давид играл для него на гуслях, Саул внезапно схватил копье и метнул его в юношу. Давид ловко увернулся от копья, и оно разлетелось на куски, стукнувшись о стену за его спиной. Еще раз Саул попытался убить Давида, но он снова уцелел. Давид не боялся Саула. Саул же все больше и больше опасался Давида. Он видел, что Господь, который прежде всегда был с ним, теперь с Давидом. Когда Бог готовит человека для своего дела, Он часто допускает много трудностей и испытаний на пути. Знаешь почему? Для того, чтобы сделать человека сильнее. Но нам пора прощаться. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье. До свидания.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

простая жизнь. Иду за ним, пою о нем. Мои мечты стремятся ввысь.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 364. Притчи, 13 глава, 12 стих. Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как дерево жизни. Не все наши надежды сбываются. Некоторые даже никогда и не сбудутся, потому что их нельзя назвать необходимыми надеждами. Об этих надеждах и речи нет. Но надеяться на встречу с любимыми дорогими людьми надо. Надеяться на то, что зима обязательно закончится и придет теплое и солнечное лето, тоже надо. Хотя и одного, и второго события приходится ждать долго. Но это не назовешь пустой надеждой. Неисполненное обещание. Я не люблю давать таких обещаний, которые не могу исполнить. Зачем обманывать людей, а потом еще и оправдываться перед ними? Но некоторые обещания, данные мной, иногда остаются неисполненными. И не потому, что я не подумал, когда давал обещание. Я знал, что выполнить его мне вполне под силам. Но что-то вдруг происходит, и выполнение обещания приходится откладывать до поры до времени. Я пообещал своим внукам пойти вместе с ними на рыбалку. И даже удочки приготовил, и место хорошее подобрал для рыбалки. Все было готово, а я взял и заболел. И заболел серьезно. А потом уехал далеко-далеко от них, и мое обещание так и осталось неисполненным. «Мама, дедушка обещал пойти с нами на рыбалку, но так и не сходил». Огорченно пожаловались они своей маме. «Он очень хотел, но не смог», — ответила им мама. «Он заболел так сильно, что ему было трудно дышать. Но, наверное, он не забыл о своем обещании и обязательно сходит вместе с вами на рыбалку, когда снова приедет к нам». Мне и самому очень неловко, что мое обещание так и осталось невыполненным. Но я надеюсь, что смогу его выполнить. Я его не забыл. И если Господь позволит, мы обязательно попадем на рыбалку. Надо только немного подождать. Ну, чуть-чуть больше, чем немного. Надежда, которой живем мы, не является несбыточной. Мы – это верующие в Господа Иисуса Христа. На что мы надеемся? На Его возвращение в славе за Своей Церковью. А Его Церковь – это все люди, верующие в Него, то есть мы. И даже если приходится ждать очень долго, мы все равно не сомневаемся. Однажды исполнится то, что обещал нам Господь. «Приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Евангелие Иоанна, 14 глава, 3 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: предлагает Христос.
1: Христос?

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите! Раз!

0: Привет, кабанчик! Ой, а чего ты такой грустный? Кабанчик, тебя никто не обидел? Или ты заболел? Кабанчик, признайся, неужели ты все-таки съел третью корзину желудей? Но я же предупреждала тебя, что твой животик не резиновый.
1: Да я съел только две корзинки. И вообще, Белочка, ты задаешь сегодня слишком много вопросов. Да, не обращай на меня внимания. У меня сегодня плохое настроение.
0: Но почему, кабанчик?
1: Ну как ты не понимаешь, Белочка? Ну потому что я кабанчик. Кабанчик.
0: Ну и что?
1: Ну как же ты не можешь понять? Вот ты давно на мой пятачок смотрела, а? Ну разве можно жить с такой физиономией? А, тебе-то хорошо. Ты вон какая красавица. А я?
0: Ах, вот ты о чем. По-моему, ты совсем неплохо выглядишь. Да ты самый красивый кабанчик из всех, кого я знаю.
1: Она еще издевается. Вот посмотри на свой хвостик. Вот посмотри, она мой. Ну, разницу почувствовала? Это же не хвост, это какое-то недоразумение. А уши? Уши мои, видела уши? Они же похожи на две грязные тряпочки.
0: Ну, кабанчик.
1: А вот бы мне такие, как у тебя, с кисточками на концах.
0: Кабанчик, тебе совсем не нужны мои уши, да и хвост тоже. Но только представь себя серенького да полосатенького, с рыжим пушистым хвостом. Ой, даже подумать страшно.
1: Ой, а ты права, Белочка. Ой, а я как-то раньше не подумал. И твои ушки с кисточками тоже мне по цвету не подходят. Вообще, я же говорю, у меня плохое настроение.
0: Мне кажется, кабанчик, я знаю, как нам твое настроение улучшить. Кабанчик, а ты сегодня завтракал?
1: Нет, я даже никакой травинки во рту не держал. Да, в общем, я еще не проголодался, а все-таки две корзинки с желудями.
0: Ах, кабанчик, пойдем-ка ко мне. Я тебя чаем из ромашки угощу, да пирожками с земляникой. Они еще тепленькие.
1: Пирожки? Белочка, да что ж мы сидим? Ну, побежали скорее тебе пирожки кушать. Какой чай у тебя, Белочка? Вкуснющий. А пирожки? Я уже все крошки пятачком подобрал.
0: Ой, я так рада, кабанчик, что тебе понравилось мое угощение. А как настроение у тебя? Лучше не стало?
1: Ой, Белочка, стало. Ну ты же знаешь, для меня самое главное — это накормить чем-нибудь вкусненьким. И тогда все грустные мысли сами куда-то исчезают. Ну там про ушки, там про хвостик, ну ты понимаешь.
0: Я-то знаю. А чего бы тебе, кабанчик, еще хотелось? Ну, да ты, наверное, и сам не знаешь.
1: Я? Нет уж, знаю. Знаешь, я вот сказку какую-нибудь хочу послушать. Или там историю веселую. Вот что это у тебя там на полочке, на книжной зеленеет? Наверное, какая-нибудь книжка новенькая.
0: Ах, это книга рассказов для детей украинской писательницы Елены Микулы. Почему не летают лягушки?
1: Почему лягушки не летают? Я и без книжки знаю. У них же крыльев нету. Они и ножками неплохо быстро передвигаются. Зачем им крылья-то? Белочка, а рассказы-то интересные.
0: Очень. Хочешь послушать один?
1: Хочу, и один, а все.
0: Ну, все сразу не получится. давай сегодня один, а в следующий раз другой. Можно и наших радиослушателей пригласить послушать рассказы. Ну, как считаешь, кабанчик?
1: Ой, это ты неплохо придумала, Белочка. Ну, просто какая-то литературная гостиная получается.
0: Ой, как это красиво звучит, кабанчик. Литературная гостиная.
1: Присаживайтесь поудобнее, мальчики и девочки. Начинается радиопередача «Литературная гостиная».
0: Итак, первый рассказ Елены Микулы «Я дивно устроен». Я думаю, тебе, кабанчик, как раз его сегодня послушать нужно.
1: В субботу мы с Сережкой ходили в зоопарк. И кого там только нет. И олени, и медведи, и тигры.
2: Бежим скорее к бассейну, где плавают тюлени.
1: На берегу они кажутся такими неповоротливыми и неуклюжими. Зато в воде они быстрые и ловкие.
2: Смотри, у тюленя вместо ног и хвоста ласты.
3: Поэтому он так хорошо плавает.
1: Конечно, подумал я. Если бы мне такие ласты, я бы тоже плавал не хуже тюленя.
2: А потом мы пошли смотреть на слона. Представляете, у него вместо носа хобот. Мы видели, как он брал хоботом еду из кормушки и отправлял ее прямо в рот. А потом он набрал из ведра воды и стал поливать себя, как из душа.
0: Ой, вот здорово, подумал я. Если бы мне такой хобот, я бы из него поливал клубнику на бабушкином огороде. Красота!
1: Набрал воды и ходи себе, поливай. Ни ведра не надо за собой носить, ни лейки.
3: А потом мы пошли к вольеру, где были обезьяны. Ой, смешные это создания! Они проворно лазали по клетке, прыгали и бегали друг за другом. О, смотри, одна обезьяна ухватилась хвостом за перекладину и повисла на ней. А при этом руки у нее остались свободными. Она обеими руками чистит банан и с аппетитом его уплетает.
0: Вот здорово, подумал я. Ведь у обезьяны хвост как дополнительная рука. Если бы мне такой хвост, я бы залез на бабушкину вишню, уцепился бы хвостом за ветку и двумя руками рвал бы вишни и ел их.
2: А потом мы пошли дальше и увидели в террариуме черепаху. Она медленно ползла среди камней, такая была спокойная и невозмутимая.
0: Конечно, подумал я, если бы мне на голову такой крепкий панцирь, я бы тоже был спокойным, ничего бы не боялся, даже Сережкиных подзатыльников.
1: Мы еще долго бродили с Сергеем по зоопарку и рассматривали разных-разных зверей. Видели львов, жирафов, смешных гуанака, неповоротливых носорогов. Многих животных я видел впервые и даже их названия не запомнил. Фух, домой мы вернулись только к обеду. Мы очень устали от долгой ходьбы, ай, и впечатлений.
2: Наконец-то вы вернулись, мои родные. Устали-то как?
0: Мама не стала слушать мои рассказы, а сразу после обеда отправила меня спать. Я почти не сопротивлялся. Ой, лег в кровать и сразу же уснул. И мне приснился странный и страшный сон. Снится мне, что я ловко ныряю в бассейне, а вместо рук и ног у меня ласты, а вместо носа хобот. Я набираю им воду и поливаю свою голову. Брызги в разные стороны, ведь на голове у меня панцирь, как у черепахи. Я подплываю к краю бассейна, вылезаю из него и запрыгиваю на пальму. Я цепляюсь хвостом за ветку и всеми четырьмя ластами рву с пальмы вишню и ем ее. От ужаса я проснулся, вскочил с кровати и побежал к зеркалу. Ой, фу, на меня смотрело мое собственное перепуганное лицо. Панциря на голове не было, руки и ноги были обычные, без ласт. Нос тоже человеческий, в веснушках, и хвоста тоже не было.

0: кухне готовит что-то вкусненькое. У меня есть глаза, которыми я вижу весь этот прекрасный мир. А самое чудесное, у меня есть сердце, которое умеет любить маму, папу, Сережку и Господа, который создал и любит меня. Славлю тебя, Господи, потому что я дивно устроен.
1: Белочка, как же я рад, что у меня серые ушки и хвостик. Ой, теперь он мне не кажется таким облезлым. Да и вообще, как считаешь, еще ничего?
0: Я же говорила тебе, кабанчик, ты самый красивый из всех кабанчиков на свете. Ведь Господь, когда творил всех кабанчиков, делал это с любовью и желанием создать совершенное.
1: Ой, Белочка, как мне приятно!
0: Я рада, кабанчик, что ты это понял. Ну, давай посмотрим на часы. Время нашего эфира уже истекло. А жаль.
1: Ребята, пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке. Радиопередача «Смотрите, радуга». Литературная гостиная. Абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
0: И не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.lio.ru.
1: До свидания, ребята! До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
0: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Белочка, пойдем на главной площади заповедника, повесим мой портрет с надписью «Самый обаятельный и привлекательный».

Евангелие Матфея, 16 глава. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Повредить душе можно разными способами, но вот исправить ее, настроить на правильную волну по отношению к Богу, может только Он Сам, наш Спаситель Иисус Христос. Поэтому придите сегодня к Нему, и тогда вы никогда в своей жизни ни о чем, что вы сделаете для Него, не пожалеете. В такой жизни с Богом раскаиваться вам никогда не придется. Вы слушаете BBN, библейское вещание, на интернете на русском языке.

0: Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org. Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.
1: Что вы делаете, когда земля уходит из-под ног? Когда ваш дом разрушен землетрясением? Когда вас неожиданно сокращают на работе? Или вы находите в шкафу у сына пакетик с наркотиками? Что вы делаете, когда мир вокруг вас рушится? Кому вы обращаетесь за поддержкой и успокоением? И кто даст вам надежду в такие моменты?
2: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». К сожалению, каждый из нас сталкивается со сложностями и трудностями в жизни. И иногда в таких ситуациях мы нуждаемся в тех, кто нас выслушает, поймет, не будет критиковать, но поддержит и скажет, что у нас все получится. Поэтому название сегодняшней беседы «Требуется приют для пострадавших в буре». Мы будем говорить о том, как строить отношения друг с другом и с Богом, как не бояться открыть ворота своего сердца. Предлагаем вам вместе с нами подумать о том, как стать более открытыми, готовыми к изменениям и общению, как строить отношения и восстанавливать их, если они рушатся.
1: Мир вам, дорогие друзья! Скажите, что вы будете делать, когда земля уходит из-под ваших ног? Когда ваш дом разрушен землетрясением? Когда наводнение заливает ваш огород? Что вы будете делать, когда мир вокруг вас рушится? Или когда ваш муж сообщает, что полюбил другую женщину и хочет развестись? Или когда дочь сбегает из дома уже в третий раз, а может, четвертый или пятый? Когда вас неожиданно сокращают на работе? Когда вы находите в шкафу у сына пакетик с наркотиками, скажите, кому вы обратитесь за поддержкой и успокоением? Кто даст вам надежду в такие моменты? И есть ли в вашей жизни приют для пострадавших в буре? Место, где вас поймут и не будут осуждать. Во все времена люди нуждались в такой защите. В 30-м псалме мы читаем библейское повествование о человеке, который на себе испытал такую нужду. Я думаю, вы поняли, что я говорю о Давиде. Он переносил серьезные испытания, испытывал настоящие страдания и в такие моменты обращался за помощью к Богу. Давайте послушаем, что он говорит. Псалом 30. Начальнику хора. Псалом Давида. «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня. Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменную твердынью, домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи Боже, истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага, но поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, и сохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощилась печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои сохли. От всех врагов моих я сделался поношением, даже у соседей моих, и страшилищем для знакомых моим. Видящие меня на улице бегут от меня, я забыт в сердцах, как мертвый. Я как сосуд разбитый, ибо слышу злоречие многих. Отовсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю: Ты мой Бог. В Твоей руке дни мои, избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лицо Твое рабу Твоему. Спаси меня милостью Твоей, Господи, да не постыжусь, что я к Тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде. Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего и от мятежей людских скрываешь их под сенью от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость Свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал: отвержен я от очей Твоих. Но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе: любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных, и поступающим надменно воздает с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа. Это псалом Давида, учение. Мой друг рассказал мне историю. Он служил в армии, после которой у него осталось много друзей. И один из них был настоящим военным. Он сделал хорошую военную карьеру и при этом был жестким человеком. Громко кричал, не уважал жену, ругался. И вот на встрече сослуживцев мой друг узнал, что этот военный уверовал. Для него это был шок. Он мог предположить, что кто-то другой мог обратиться ко Христу, но только не он. Они разговорились, и этот военный сказал, что ему очень нравится жить христианской жизнью. «Все прекрасно, но только не хватает одного». «Чего?» — спросил мой друг. «Да наших посиделок за кружкой пива, когда мы вспоминали былое, смеялись и были самими собой. Мне очень не хватает этой простоты и естественности в христианстве». Мой друг был очень расстроен таким ответом, но в глубине души понял, что есть истина и в этих словах. В одной книге я прочитал такие слова: «Соседний бар, возможно, лучший контрафакт отношений, который Бог хочет видеть в церкви. Но там все подменено. Вместо благодати – алкоголь, вместо реальности – розовые мечты. Но там есть общение, которое принимает тебя таким, какой ты есть. Все спокойно, демократично, никаких неожиданностей. Вы можете рассказать все, что угодно, и быть практически уверенным, что дальше ваша история не распространится. Бары часто наполняются не потому, что так много алкоголиков, но потому, что Бог положил в сердце человеку желание узнавать что-то и рассказывать о себе, любить и быть любимым. И очень многие ищут подмены любви и мира за кружкой пива в компании малознакомых людей. Господь желает, чтобы церковь была местом утешения, местом, где можно помолиться Господу. Была местом, где люди могли бы сказать: «Да, я побит, я устал, я проиграл». Это бывает в группах анонимных алкоголиков, но, к сожалению, этого так часто не хватает в церквах. Но прежде чем вы выключите передачу в негодовании от того, что я сравниваю церковь и бар, хочу, чтобы вы подумали вот о чем. Где вы позволяете себе расслабиться? Где вы можете высказать все то, что накопилось и не давало вам покоя? Где вы можете отдохнуть душой, помолиться, побыть с другими верующими и побыть наедине с Господом? Может быть, дома вас не понимают и не выслушивают так, как хотелось бы. а человек в баре слушает, не перебивая. Или у вас нет друга, которому вы можете доверять, или вам легче рассказать все незнакомцу. Куда вы пойдете, если узнаете, что ваш старший сын гомосексуалист? Или что ваша дочь сбежала из дома, потому что боится признаться, что беременна и не знает, кто отец ребенка? Или вы потеряли работу по какой-то глупости из-за вашей ошибки? Или вы проиграли все деньги в игровых автоматах и стыдно признаться жене? А может, пришли результаты ваших анализов, и вам осталось жить недолго? Или вы не сдали вступительные экзамены, опозорились на интервью при приеме на работу? Куда идти? С кем поделиться переживаниями? Где найти место, чтобы вас выслушали, не перебивая, поддержали и поняли, не пытаясь учить, обличать или сыпать текстами из Библии? Где найти приют для пострадавших в буре, где бы вас просто обняли и приняли таким, какой вы есть? Потому что все мы нуждаемся в месте, где можем услышать слова поддержки. И мы не первые, кто испытывает такую нужду. 30-й псалом написан человеком, который нуждался в таком приюте. Он искал того, кому рассказать о своих переживаниях. Его жизнь не была в совершенном состоянии. Давид, автор прекрасных псалмов, но он был далеко не идеален. Его жизнь была запятнана грехом прелюбодеяния, падениями, лицемерием, многоженством, убийством. И этот Давид говорит: «Господи, я на Тебя уповаю». Вот что мы читаем в 30-м псалме. «Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменную твердынью, домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего води меня и управляй мною». Дом прибежища – место, куда можно прибежать, и даже если тебе очень плохо. Если ты на войне терпишь поражение и нужно бежать, прибежище – это то, в чем ты нуждаешься больше всего. Можно убежать, можно скрыться. Давид говорит, что он больше никому не может обратиться за помощью. Поэтому он и говорит: «Господь, Ты моя гора, Ты пещера, где я могу укрыться». Почему нам нужна такая гора, куда спрятаться? Зачем нам убежище? Когда мы смотрим на людей в церкви, мы видим перед собой хорошо одетых людей, и кажется, что у них нет никаких проблем. Поэтому, когда мы приходим в церковь, нам кажется, что мы единственные, у кого есть проблемы. Кому нужен приют? Кто потерпел неудачу на этой неделе? И поэтому, глядя на, как нам кажется, успешных людей в церкви, мы не хотим никому рассказывать о своих переживаниях. Нам кажется, что мы шокируем их своими историями. Но вы представить себе не можете, сколько человек думают так же, как и вы. Сколько на этой неделе тоже плакали, не могли уснуть. У скольких переживаний и проблемы ничуть не меньше ваших. Псалмопевец говорит, что он находит покой и прибежище только в Боге. И далее мы читаем три причины, зачем нам нужно прибежище. Псалом 30 из 10 стиха. «Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, и сохло от горести око мое, душа моя и утроба моя, истощилась в печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли». Печаль. Вот что сопровождает Давида каждый день. Больно, горько. И первая причина, зачем нам нужно иметь прибежище, потому что мы сокрушены. Горе и печаль становятся нашими компаньонами. Мы чувствуем себя побитыми, наши глаза стали красными от слез, наше здоровье подорвано болью, мы чувствуем себя разбитыми. Одна женщина написала: «Депрессия изнуряет, наполняет жизнь мраком». Депрессия – это когда вы идете по магазину, не зная, что вам нужно купить. Депрессия – это когда дома груда грязной посуды и нестиранного белья, но вы не можете пошевелиться и пальцем. Кажется, что Бог к вам равнодушен, не слышит ваших молитв. Депрессия – это когда вы вообще не знаете, что есть ли Бог. Депрессия – это когда вы сидите с широко раскрытыми глазами, смотрите в пустоту, и единственное желание – это уйти от всех. Может быть, вы тоже испытываете сейчас что-то подобное. И вам некому обратиться. Для чего вам нужно прибежище? Потому что вы в печали. Это ужасный образ жизни. В глубине сердца вы понимаете, что так жить неправильно. Вы знаете, что есть лучший образ жизни, но не знаете, как его достичь. Итак, вторая причина. Мы читаем в 11 стихе, 30 псалом. «Истощилась печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях, изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли». Нам нужно прибежище, потому что мы грешны, и вина давит на нас. Беззаконие заставляет нас испытывать чувство вины. У нас есть грехи, за которые нас мучает совесть. Мы сделали что-то плохое, за что нам стыдно. Но мы никому не говорим об этом, даже несмотря на то, что это необходимо. И мы испытываем сильнейшую боль. Это худшая боль, когда вы понимаете, что вы не должны были сделать что-то плохое, но сделали. В одной книге я прочитал такие слова. «Самая ужасная боль – это осознавать, что можно было избежать страданий, что они результат неосторожности, результат того, что вы сами посеяли». Но, дорогие друзья, грех может быть прощен, огонь наказания может быть заменен спокойствием. И вы можете ощутить Божью любовь так близко, как никогда раньше. Вы чувствуете боль, сердце ноет. Вы не хотите прославлять Господа. И вместо того, чтобы петь Ему песнь и радоваться жизни. Если вы сейчас понимаете, что то, что я говорю, касается лично вас, то признайте, что вы очень нуждаетесь в убежище. Вас поглотила печаль. Горе сопровождает вас каждый день. Вам нужно прибежище, потому что вы греховны, и вас мучает чувство вины. Есть еще одна причина. Продолжим чтение Псалма, 12 стих. «От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня». Мы нуждаемся в прибежище, потому что мы окружены врагами и нападками непонимания. Ты делаешь то, что глупо, специально или нарочно, а так хочется рассказать кому-то. Или вы рассказываете свою историю тому, кому нельзя доверять. Или вы делаете что-то, что оказывает влияние на других. И срабатывает эффект домино. Ваш поступок толкает первый ряд, а дальше по нарастающей, и вы чувствуете свою ответственность за это. И ваши бывшие друзья становятся врагами. «От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня». Было ли у вас когда-нибудь такое, чтобы вы обидели кого-то, поступив неправильно? И потом этот человек проходит мимо вас, как будто вы незнакомы. «Я забыт в сердцах, как мертвый. Я как сосуд разбитый». Вы чувствуете себя разбитым, не выброшенным, не избитым, но ненужным. «Ибо слышу злоречие многих, отовсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою». Давид страдает, он в беде. В чем больше всего нуждается Давид? В утешении, в понимании, чтобы найти место убежища, место покоя. Такое состояние напоминает мне маленькую мышку, которая была поймана большим котом. И он дразнит ее, гоняя из одной лапы в другую. В чем эта мышка нуждается больше всего? Да в маленькой дырочке в стене, куда она могла бы сбежать. Вот что пишет Давид, 30 псалом, 20 стих. «Господи, как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которое приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков. Вот что нам нужно. Место, которое мы можем назвать приютом для потерпевших беду в буре. Мне нужен кто-то, кому я могу рассказать все, и через сутки моя история не станет достоянием общественности. Нам нужен тот, кто сможет сохранить наш секрет, тот, кто поддержит, обнимет, поймет. Не обязательно согласиться со всем тем, что я сделал или сказал, но не будет нападать и осуждать. Так к нам относится Бог. Вот в чем мы нуждаемся. Скажите, вы знали, что израильтяне пришли в новую землю, названную Ханааном, и они обосновали 6 городов только для укрытия, как убежище? Скажите, вы слышали об этом раньше? 6 мест в Ханаанской земле, где можно найти прибежище. 3 на одном берегу Иордана и 3 города на другом. Это города, в которых жили левиты, священническое колено, которые не должны были делать ничего больше, как только быть прибежищем для тех, кто в нем нуждался. И в эти города приходили, потому что всем бывает нужно укрыться, успокоиться, если их мучило чувство вины за то, что они убили кого-то. Мы уже достаточно долго изучаем историю израильского народа, и из их опыта видим, как нам важно общаться друг с другом, поддерживать, вникать в жизнь других людей, служить им. Нам нужно быть людьми утешения, людьми, кто могут услышать, успокоить, принять, понять. Мы прочитаем 20 главу книги Иисуса Навина. И я вижу в ней 5 полезных выводов, которые предлагаю вам рассмотреть. Книга Иисуса Навина, 20 глава, 1 стих. «И сказал Господь Иисусу, говоря, скажи сынам Израилевым, сделайте у себя города убежища, о которых я говорил вам через Моисея». Итак, первая мысль. Города убежища – это Божье повеление. Мне очень нравится осознавать эту идею, потому что многие критики Библии упрекают, что Бог в Ветхом Завете был очень жестокий, карающий людей, получающий удовольствие от того, что казнит целые народы. В 20 главе мы видим Бога сострадающего. Он повелевает новому лидеру израильского народа основывать города-убежища. Вернемся чуть-чуть назад, к 4 книге Ветхого Завета, числа. 35 глава. Мы здесь видим момент, когда первый раз Бог говорит об этой идее Моисею. Числа 35 глава 6 стиха. «Из городов, которые вы дадите левитам, будут 6 городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийце, и сверх их дайте 42 города. Всех городов, которые вы должны дать левитам, будет 48 городов с полями при них. И когда будете давать города из владения сынов Израилевых, тогда из большего дайте более, из меньшего – менее. Каждое колено, смотря по уделу, какой получит, должно дать из городов своих левитам. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы перейдете через Иордан в землю Ханаанскую, выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно, и будут у вас города сии убежищем мстителя за кровь, чтобы не был умерщвлен убивший, прежде нежели он предстанет пред общество на суд». Дорогой друг, что это значит? В то время к убийству относились очень серьезно. Человек, которого обвиняли в убийстве, убивали. И в израильском народе убийство каралось высшей мерой наказания. Но как бы то ни было, были ситуации, когда человек был в беде, потому что не по своей воле он был виновен в смерти человека. Он не планировал этого. Он не хотел убивать. И, может быть, он кого-то толкнул, и этот человек упал, ударился и умер. В книге чисел написано, что за это полагается смертная казнь. Но дело в том, что смерть случайная, незапланированная. Естественно, что мстить могла семья умершего. И за эту смерть вся семья убийцы могла получить наказание. В те времена к убийствам относились очень строго. И они могли бы пойти к этому человеку. И у него не было никакого шанса спасти свою жизнь, кроме того, как бежать в город-убежище, где бы он нашел место, где остановиться и спастись от смерти. Это прекрасная аналогия того, как мы можем спастись. Потому что все мы грешники. Мы все нуждаемся в утешении. Мы хотим найти убежище. Кто может спасти? Только в Иисусе Христе мы можем найти убежище. Только в Иисусе Христе мы находим прощение, новую жизнь. Но нам нужно отказаться от греха, покаяться и обратиться с верой к Богу. И просить милости у Господа и следовать за Ним. Благослови вас Господь не только слушать Божье Слово, но исполнять его и следовать за Господом.

0: Эту песню исполнила Ирина Орлова.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Требуется приют для пострадавших в буре» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и возрастать в христианской истине. Сегодняшняя передача была частью цикла «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Бывают ситуации в нашей жизни, когда мы нуждаемся в прибежище. Если нас поглотило горе, мы в глубочайшей печали, мы согрешили и мучаемся от чувства вины. Люди в обиде на нас, это вызывает равнодушие с их стороны. Мы окружены врагами. В последующих передачах мы продолжим изучать, как строить отношения с нашим Небесным Отцом и окружающими людьми. Вы услышите беседы под названием «Что-то должно происходить. Сделай свой выбор. Необходимость ответственности». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Если у вас возникают вопросы, напишите нам и расскажите о своих радостях или переживаниях. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Требуется приют для пострадавших в буре» в следующей передаче «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.

Спасибо, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Не хотелось бы никого обидеть и никого задеть, но тем не менее вспомнить место из Псалма 58, 15 и 17 стихи. «Воют, как псы, а я буду воспевать силу твою». Наука придумывает новые способы устранять ненужные шумы. Нежелательные звуки можно нейтрализовать другими, так сказать, антизвуками или встречным звуком. Можно подобрать определенные частоты, которые уберут неприятные звуковые эффекты. В Библии есть тоже что-то похожее. Люди Божьи задолго до нас научились бороться со звуковым мусором. Давид сравнивает голоса своих врагов с воем псов, потому что это угрожающие и далеко не самые приятные звуки. Но Давид их нейтрализовал встречным звуком хвалы Господу. Он понял, что шум, который производят безбожные враги, можно заглушить, воспевая могущество того, кто дает силу, защиту и надежду людям, имеющим общение с Богом. Пение, которое звучит на нашей волне, это тоже хвала нашему Господу. Музыкальные произведения, которые включены в наши программы, они должны нейтрализовать звуки этого мира. Поэтому желаем вам счастья и радости в прослушивании этих песен. Пойте вместе с нами и славьте нашего Господа. И тогда шум этого мира исчезнет навсегда из вашей жизни.

Присоединяйтесь к нам в то время, как мы будем читать из книги «Потоки в степи» на сегодня, 8 мая. Сегодняшнее место из Писания записано в книге пророка Даниила в 3 главе, в 25 стихе. Там есть такие слова: «Ходящих среди огня». Огонь не мог связать движение тех троих юношей, которые были брошены в огненную печь за свою верность Богу. Они ходили среди пламени. Таков был путь, ведущий к их уделу. Откровение, получаемое через Христа, утешает нас, указывая, что не от страданий должны мы искать освобождение, но через страдания выйти на путь истинной свободы. «О Боже мой, дай мне постичь в минуту сгущающегося вокруг меня мрака, что это лишь туннель, который я должен пройти. Как приятно знать, что в конце концов все завершится благополучно. Мне говорят, что я стану на вершине Елеонской горы, поднимусь на высоты славы воскресения. Я желал бы большего, о Отче, жажду, чтобы Голгофа послужила мне путем туда. Я хочу убедиться, что мрачные тени этого мира – ничто иное, как тенистая аллея, аллея, ведущая к Отцовскому дому. Мне нужно взбираться по крутому утесу, потому что мой отчий дом находится на вершине горы. Горе не сможет причинить мне зла, даже если я буду ходить среди огненной печи. Путь слишком тяжел, – сказал я, – все выше да выше на гору, нет ярких цветов, а только каменья, и небо вверху, как в темную пору. Но он взял мою руку во мраке, и сладок стал путь мой с ним».

0: круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

0: Студия библейского радио BBN представляет передачу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня вашему вниманию предлагается чтение книги «Путь спасения». Текст читает Наталья Козак.
1: Глава 24. У Иртыша. У большинства в руках были Евангелия. Песни пели еще заимствованные из православия, но по-новому, как-то по-своему. Проповеди говорили и старцы, и молодые. Проповедь Онищенко была выслушана с особым вниманием. Все знали его имя, знали, что это их начинатель, хотя еще и молодой, но мужественный и мудрый. Молитвенную часть собрания долго не затягивали, желая послушать рассказ Ивана Федоровича о себе, о своих скитаниях, о своем шествии в Сибирь. Были насущные вопросы. Хотелось спросить, поделиться мыслями, самой жизнью. После собрания матери повели домой маленьких. Очень старые пошли на покой. Остальные разместились, попросили благословения и приготовились слушать. Онищенко рассказал о себе. Из уст его лилась повесть о тех людях, которых пробудило Евангелие. Об их начале жизни, в новом ее понимании. Перед глазами слушателей прошли картины пробуждения Люши, прошли особенно яркие картины 40-й и 41-й камер Херсонской тюрьмы, прошло совещание в Елисаветграде, крещение перед Волгой. Рассказал он и о встречах в Саратове. С печалью слушали рассказ Ивана о кандальных и радовались действию Духа Божьего на губернского прокурора. «Как велики шаги истины по земле!» «А теперь, — сказал Иван, — я хочу сказать несколько слов проповедникам. С радостью я вижу среди вас и старых, и молодых. Относитесь к проповеди очень серьезно. Лучше воздержаться от слова, если не готовы, если что мешает. Говорить о Боге вяло нельзя. Сердце должно гореть. Только горящее сердце проповедника может зажечь другое. Не связывайте себя заранее словами. Надо молитвенно проникнуться мыслью, которую будешь передавать, проникнуться всем существом, и тогда слова придут сами и передадут мысль твою в силе и горении. Не пишите бумажки и не кладите их перед собой. Они связывают, они разрывают вашу связь, единение со слушателями. Бойтесь потерять живую связь со слушателями. Не говорите много. Оканчивайте проповедь тогда, когда вас еще слушают. Не утомляйте, не повторяйтесь. К проповеди готовьтесь молитвенно, серьезно и вдумчиво. Любите добрые примеры, подобно как Иисус говорил притчами. Хороший пример из жизни – это крылья, на которых летит истина. Хороший пример на всю жизнь и постоянно напоминает те слова Евангелия, которым он произносится. Молодые, не торопитесь выходить на кафедру учить. Иисус вышел на гору с проповедью, когда ему было 30 лет. И как он говорил, вникайте в себя. Страданиями навык послушанию, навык жизни по Евангелию. Других не научишь, за это не ответишь. Себя не научишь, за это ответишь. И перед Богом, и перед людьми. А поступая так, как апостол Павел учил Тимофея. «Вникай в себя и в учение, и себя спасем, и слушающих нас». Юноши спрашивали Ивана о том, как вести себя, как относиться ко многим вопросам жизни, и Иван отвечал, советуя, как ему открывалось. «Старцы, не раздражайте молодых, не делайте запретов, но смотрите на жизнь через стекло своей немощи, научайте их истине, и она будет открываться им». Познайте истину и освободит вас. Юноши, помните, что все человеку позволительно, но не все полезно, не все назидает. Всегда помните и проникайтесь знанием, что за всякое слово, за каждый поступок мы ответственны перед жизнью, перед людьми, перед вечным Богом. Помните, не все то, что можно другим, можно вам. Нужно не того бояться, что, оставшись наедине с любимой, может что-то случиться недозволенное. Надо себя воспитывать заранее в большой чистоте, в святости. Тогда не нужно будет бояться себя. Неверно запрещать чтение мирских книг. Верно сказать: не читайте дурных книг, не читайте плохого. Читайте хорошее, назидающее о том, как верно жить в этом мире. Но помните, что самая ценная и святая книга — Библия. В ней полнота, в ней источники жизни. И те, кто читает ее, познают глаголы вечной жизни, восхищают Царство Божие. Живите в нем. Разве не интересно прочесть о таких людях, проследить за их путем познания жизни? Важно то, с каких позиций освещается жизнь. Ищите, радуйтесь, когда находите, отвергайте, когда видите, что написанное не от истины. Все исследуйте, хорошего держитесь. Было за полночь. Молодые ушли, расспросив и получив ответы. Ушли женщины, которым рано вставать и готовить пищу уходящим на работу. Остались старшие братья, несущие ответственность за общественную жизнь села. Один из них сказал: «Скажи нам свои думы, Иван Федорович, о вопросе совместной жизни всех евангелистов. Опыта у нас нет. Знаем, что первые христиане жили вместе, все продавали, клали в общий котел и жили, как учил Иисус Христос, в любви и согласии. Волею Бога мы собраны здесь, в Белогорье вместе, только одни евангелисты, испытанные, а живем врознь, в мире, любви, но врознь. А как по слову надо? У тебя тоже опыта нет, но ты много читал, думал много, видел много. Всегда, когда стоит вопрос так, хорошо ли жить людям, когда у одних много всего, а у других мало, можно ответить только так: нехорошо. Хорошо, когда нет нуждающихся, нет возвышающихся, всякий холм да понизится, и путь к этому — лишнее отдай нуждающемуся. Иисус говорил о наступлении Царства Божьего. И его спросили: где оно, как его увидеть? Христос сказал: его не увидите, оно внутри вас. Царство Божие находится внутри человека. Все Евангелие учит достижению этого царства каждым человеком. Это в его силе. Человек, рожденный от Бога, властен над собой. И такой человек является носителем Царства Божьего. Такие люди, сойдясь жить рядом, образуют малое стадо Христово. Как бы они ни жили, врознь или вместе, им хорошо, и с ними хорошо. Иисус учит так: «Войди в комнату свою, ты и все вы». Каждый начинал с себя. Я верю, что жизнь людей, когда они пробудятся и станут жить по-евангельски, это жизнь вместе, рядом, всем, кому как надо, каждому по его нужде. Иначе быть не может. Вы все евангелисты. Все пострадали за вашу веру в Евангелие. Но вы спрашиваете, значит, вы не готовы. У вас жить вместе еще не потребность, а вопрос. Как быть, чтобы не оказаться лицемером, чтобы люди не осудили, чтобы было по слову? Ищите прежде Царство Божие и правды Его, остальное приложится вам. Достигните Царства Божия, не станете спрашивать, а соединитесь, и никакая сила не удержит вас. Только перед рассветом лег Онищенко спать. Впереди Иртыш, впереди много труда. Но он пробыл 2 дня на фаворе среди своих, давал наставления. Завтра, уже сегодня, в путь, в неизвестность, но с Богом. К полудню большая группа жителей Белогорья вышла к берегу Иртыша. Быстро неслась вода сибирского богатыря. Смотря на реку, Онищенко сказал: «Нам надо переплыть на тот берег, вот к тому высокому бугру. А как надо держать лодку, чтобы она причалила туда? Нужно держать немного выше, ведь вода снесет. А когда течение сильное, то надо держать почти вверх, чтобы не снесло. Вот так и в жизни. Хотим мы быть хорошими людьми, хорошими евангелистами, И если будем желать быть только хорошими, нас снесет далеко от цели. Там не устояли, там сделали немного, вот и далеко от хорошего. И потому Христос говорит нам: «Будьте совершенны, совершенны, как Отец ваш Небесный. Держите лодку против течения, равняйтесь на совершенство Бога и будете хорошими. Снесет вас, но немного. Вы переплывете на тот берег в обитель Отца. Ах, как бы я хотел перейти Иртыш прямо к нужному месту!» «Брат», — сказал один из присутствующих, «а есть место, я его знаю, где можно перейти Иртыш, немного выше, против Лебяжьего. Сейчас август, вода в Иртыше самая небольшая». И вся группа направилась вверх, где вода разливалась вширь, где было неглубоко, и можно было перейти брод. Вот и пологий берег, расширенное русло. Здесь переправа. Иван встал на колени. Все также опустились на колени. В горячих молитвах предавали любимого брата воле Божьей. Поднявшись с колен, Иван сказал полюбившиеся ему слова: «Ермак покорил Сибирь огнем и мечом, а я иду с Господом покорять Сибирь Евангелием». Крепко, со всеми расцеловавшись, Иван вскинул высоко на плечо свои пожитки и босой вступил в воды Иртыша. Все стояли на берегу с непокрытыми головами и пели. Впереди Ивана с высоким шестом шел юноша, хорошо знавший эти места. Вот середина, вот они приближаются к тому берегу и выходят. Обняв Ивана, юноша пошел обратно, а Иван вышел на высокий пригорок, оделся и стоял, подняв руки. «С Богом оставайтесь, братья! С Богом иди, дорогой Иван Федорович! Иди!» Пробежал по запыленной земле России первый живой ручеек. Вот непросохший его след пересек границу Сибири, реку Иртыш. Казалось, нет его более, весь превратился в след, а след его, широкий, ветвистый, остался и наполнен живой водой. Как ветви смоковницы со своей способностью пускать корни, прикоснувшись к земле, дают раскидистое дерево, прикрывающее много десятин земли, так и первый ручеек воды живой, евангелист Ивана Нищенко, идя по земле, по тюрьмам, поселениям, от дома к дому, от сердца к сердцу, будил все новые источники воды живой. Течет до ныне по земле эта широкая река воды живой и уходит в жизнь вечную. До Иртыша мы шли с Онищенко, вместе с ним страдали, участвовали в его радостях, вместе переживали торжество победы Евангелия на земле России. На этом повесть о первопроходце евангельского движения не заканчивается. Непросыхающие следы первого живого ручейка видны по всей Сибири. Сотни общин евангельских христиан с давних времен

0: деревне, от хутора к хутору, от человека к человеку. Это, как мы достоверно знаем, был девиз Ивана Онищенко. С ним он шел, когда мы на время оставили его на берегу сибирского Иртыша. Исследование пути Ивана Федоровича продолжается. Время хранит тайны, время и открывает их. Будем надеяться еще увидеть первый живой ручеек, идущий в далекую Сибирь, страдать вместе с нею, торжествовать вместе с ней в Христе Иисусе, Господе нашем. В этом пути из села в село, от хутора к хутору, от человека к человеку.
1: Вы прослушали передачу библейского радио BBN «Христианская классика». Сегодня мы прочитали из книги «Путь спасения», которая была написана Юлией Крюднер. Книга была издана в 1992 году издательством «Протестант». Текст читала Наталья Козак.

Библейское вещание BBN с вами. Сокрушенного сердца не трогай рукой, только сердцем его успокоишь. Сокрушенное в ближнем находит покой, станешь им, будешь многого стоить. Забери у него половину тоски, подели с ним своей жизни счастье. Боль уходит от скорбной надгробной доски, если поровну делишь ненасти. И еще я прошу, в этой жизни усвой, сокрушенное этого стоит. Береги, как свое, ты чужое, друг мой, и твое Бог тогда успокоит.

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «BBN». Ведущим этой передачи является Яську Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Петра. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Петра. Продолжая наше изучение жизни и служения апостола Петра, мы теперь рассматриваем отношения и служение Петра после Пятидесятницы. Петр определенно стал измененным, трансформированным человеком. Он трусливо отрекся от Господа Иисуса, столкнувшись с тремя разными людьми, находясь во дворе дома первосвященника. Но после Пятидесятницы Петр смело и уверенно провозглашал, что Иисус Христос был Мессия, и что народ в общем был виновен в его распятии. Исцеление хромого человека, как записано в Деянии святых апостолов в 3 главе, нельзя было скрыть от простого народа или религиозных вождей. Новости распространяются быстро сегодня, и новости распространялись быстро даже в те дни. Хромой человек, теперь исцеленный, был известный многим, которые регулярно посещали храм. Народ слышал исцеленного человека, прославляющего Бога. И поэтому, естественно, народ собрался вокруг Петра и Иоанна, стараясь узнать, что произошло и как хромой человек исцелился. Примечание Петра было: «Мужи израильские, что дивитесь ему или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силою или благочестием сделали то, что он ходит». Петр не принимал никакой славы за чудотворное исцеление хромого человека. Петр тогда употреблял выражение, так уважаемое и употребляемое в поклонении: «Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса». Одно только это выражение было достаточно, чтобы сделать удивительное впечатление на умы иудеев, стоящих вокруг Петра и Иоанна. История народа, начиная с Авраама, была уважаемая и почитаемая. Вечный Бог учредил народ. Это было их достойное наследство. Иоанн Креститель, предтеча Господа Иисуса Христа, употреблял этот метод подхода, когда обвинял религиозных вождей в их поведении. Обратите внимание на слова Евангелия от Матфея, 3 главы 7 стиха. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму“». Их наследство имело значение, но не имело духовной ценности само в себе. Их послушание Слову Божию, Писанию, было необходимо. В этом религиозные вожди ошибались. Сегодня человек не может, не дерзает полагаться на спасение родителей, бабушек и дедушек или других родственников для их правильного положения пред Богом. Каждая личность стоит одна в отношении ее вечного спасения. Человек может иметь благочестивых родителей и умереть без Бога, без Христа, без надежды. И почему это должно быть так? Потому что этот человек лично не посвятил себя Господу Иисусу Христу. Национально народ прогрешил, но отдельные вожди среди Израиля верили Слову Божию, вести Христа. Мы узнаем из Деяний святых апостолов 6 главы 7 стиха, что из священников очень многие покорились вере. можно задать вопрос, почему вожди не знали своего Писания, которое предсказывало пришествие Мессии? Христос открыл глаза двоим на пути в Эммаус, так, что они узнали Иисуса, о ком в тот момент они скорбели, как о умершем, о котором действительно было предсказано во всем Писании. Обратите внимание на слова в Евангелии от Луки, 24 главе 26 стихе. «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начиная от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании». Почему тогда религиозные вожди и книжники не знали своего Писания? Обратитесь к Евангелию от Иоанна 12 главе 37 стиху. «Они не верили». Обратитесь к книге Исаии 53 главе 1 стиху. «Кто поверил слышанному от нас?» Иудеи в дни Исаии не понимали, что проповедовал пророк. Почему? Они не верили ему. Обратитесь к Исаии 6 главе 10 стиху, где мы читаем. «Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышит, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не разумеет сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Бог подтвердил, что люди сделали уже в своих сердцах по отношению Бога и Его Слова. Они не верили. История Израиля доказывает, как часто они отворачивались от Бога их отцов. За этим следовало время покаяния и духовного пробуждения. Иеремия, пророк Ветхого Завета, провозгласил: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Как верно это описывает жизнь людей в его дни! Как верно это описывает состояние в наше настоящее время! Массы людей не верят, не желают верить Слову Божию. Апостол Павел написал к римлянам, указывая: «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, но осуетились в умствованиях своих, то и предал их Бог». Так же, как в осуждении, там было также много нежности в словах апостола Петра, когда он проповедовал народу. Обратите внимание на слова: «Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Боже, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил». Петр обратился к ним как к братьям. Как член того же народа, Петр обратился к ним таким образом и предложил им милость по благодати Бога. Петр отождествил себя с ними, несмотря на то, что вынужден был обвинить их греховность в отвержении их Мессии. Петр знал сердце своего Господа и Спасителя, когда он также провозгласил: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Для них была надежда ради великой милости Бога, если только отвернутся от их греха. Нужно заметить, что израильский народ ясно видим во всей этой речи апостола Петра. Деяния святых апостолов, 3 глава, 25 стих указывает: «Вы, сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные». Призыв прозвучал к народу даже как приговор вины был издан народу: «Но вы от святого и праведного отреклись». Петр оканчивает свою речь на стратегической ноте. Бог послал своего слугу Мессию прежде всего к Израилю. Это было соответствующим, чтобы это было так. Но он добавил: «И в семени твоем благословятся все племена земные». Когда мы обращаемся к 4 главе Деяния святых апостолов, мы замечаем, что саддукеи были глубоко встревожены провозглашением Петра. Мысль страдания духа, боль недовольства включала в этом одно выражение. Саддукеи, досадуя на то. Почему это должно быть? Выражения Петра шли против теологических учений саддукеев. Чтобы понять это, мы должны указать, что саддукеи отвергали воскресение, будто ангелов или духов. Павел свою защиту в одном случае заявил: «За чаяние воскресения мертвых меня судят». Религиозные вожди, фарисеи, верили в воскресение и таким образом стояли в оппозиции с саддукеям. В то время саддукеи были господствующей партией, и поэтому они повелели арестовать Петра. Петр уверенно подтвердил и доказал, ссылаясь на их писание, что в исполнении пророчества Иисус страдал, умер и воскрес опять из мертвых. Обратитесь к первому посланию к Коринфянам, 15 главе, 3 стиху и дальше. И там писатель также провозглашает, что страдание и воскресение Христа было соответственно Писанию. Писание, конечно, ссылается назад к тому, что мы теперь называем Ветхим Заветом. Казалось, что до этого пункта религиозные вожди хранили до некоторой степени низкий профиль, несмотря на сверхъестественные явления, о которых они слышали.

Вера поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Умейте ждать в минуты отчаяния. Господь всегда спешит на помощь к вам. Он любит вас, его благодеяние, больной душе целительный бальзам. Всегда готов он помощь нам подать. Умейте ждать. Свершайте труд для Господа усердно. Оставьте праздность, лень и суету. Под знаменем любви святой, победной, ведите грешных смело ко Христу. Дела добра в награду возрастут. Свершайте труд. Христос придет за верными святыми, забрать невесту, церковь от земли. Его приход сегодня ощутимей. Народ Христа, проснись, не спи, внемли. Его обеты верны в род и род. Христос грядет. Вы слушаете радио BBN. Оставайтесь с нами.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом. Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Откройте вместе со мной Второзаконие, 21 главу, 18 по 21 стих. Мы прочитаем с вами, почему вот это осознанное, обязательное, обоснованное повиновение должно быть именно обязательным, и нет другого выбора. Это Бог требует от нас. Смотрите, как раньше Библия или в библейское ветхозаветнее время весь израильский народ должен был относиться к непослушанию. Прочитайте вместе со мной, откройте 21 главу Второзакония. Мы прочитаем с 18 стиха по 21. «Если у кого будет сын буйный, rebellious, буйный и непокорный». И вы знаете, сколько слово «буйный» включает в себя не только когда он падает на пол, там, или бегает, или недоволен, или кричит, или хлопает дверью, возможно. Не в этом буйство. Его буйность проявляется в том, что он говорит «no», когда мама говорит ему или папа, нужно что-то сделать. И если мы воспитали сами себя таким образом, посмотрите сегодня, как Библия отвечает или реагирует на это. Второзаконие 21. «Если у кого...» С 18 стиха. «Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего, голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к воротам своего места пребывания и скажут старейшинам города своего, сей сын наш буин и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница, тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти». «Итак, истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся». Продолжающаяся буйность или неповиновение родителям, смотрите, там он даже употребляет еще два слова, мод и пьяница, его развратная жизнь. Когда родители наказывали его, просили его, упрашивали его, и теперь они видят, что этот сын неуправляемый, единственное решение этому было, его нужно было предать смерти. Откройте Левит, 20 глава, 9 стих. Левит, 20 глава, 9 стих. Кстати, во Второзаконии он называет это злом, которое нужно искоренить. Смотрите, то, что происходит дома, ваша реакция на то, что говорят родители, может быть ужасным злом, как она раньше искоренялась. Левит, 20 глава, 9 стих. «Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти». Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем. Он просто, злословить это просто говорить lightly, или быть несерьезным к тому, что говорят родители. Злословить на самом деле это не только говорить зло, или говорить, возможно, ругательные слова, или некрасиво обращаться с родителями. Это просто не брать всерьез то, что говорят родители. Вот о чем здесь говорится именно в этом слове. Притчи 30 глава, 17 стих. Еще один текст откройте. Притчи 30, 17. Еще каким образом выражается это неповиновение? «Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные». То есть его жизнь добром никогда не кончится. Она быстро закончится и закончится где-то в очень ужасном для него месте. Но он говорит, глаз, насмехающийся над отцом. Смотрите, где происходит насмешка над отцом. Он даже не говорит о том, что это выражено устами. Глаз – это значит в сердце, когда мы смеемся над своими родителями или в сердце унижаем их. Смотрите, что Бог говорит, какое предупреждение. И если сегодня, возможно, Saint Helen не рвет, то я хотел бы, чтобы вы сегодня, у вас мозги могли немножко порваться. В каком плане? Чтобы вы увидели, что когда Бог повелевает нам с уважением или повиноваться своим родителям, Он не шутит, Он не бросает своих слов на ветер. Бог ожидает этого сегодня. Наказание за небрежное отношение к тому, что говорят родители, было очень серьезным. Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные. Это очень важное для нас сегодня напоминание. Повинуйтесь своим родителям. Почему? Потому что так правильно, потому что так говорит Господь. И смотрите, что еще Он говорит. В Ефесянам 3 стих, 6 глава. «Да будет тебе благо, да будет тебе, пусть тебе будет хорошо». И вот смотрите, где благодать имеет место. Моя плоть, мое сердце, мои мозги, мои друзья говорят, что «Come on, man». Сколько тебе мать и отец будут тебе говорить? Ты сам уже должен, ты должен свободу, у тебя есть право на свободу, ты живешь в такой стране. На самом деле, говорит, это будет тебе приносить благо. Это полезно быть послушным своим родителям. И это повиновение, мы с вами увидели, оно осознанное, оно обязательное, оно обоснованное, оно ограниченное. Потому что если родители говорят что-то, что не соответствует воле Божьей, тогда вы имеете право не быть послушными, но и тогда это сделать нужно в любви. Нужно с уважением и в покорности сделать это, сказать: папа или мама, Библия говорит иначе, я здесь не могу не повиноваться Господу. Почему? Потому что, повинуясь родителям, мы, опять-таки, это индикатор нашего повиновения Господу. Бог дает родителям эту власть, этот авторитет управлять вашей жизнью, и в любой период вашей жизни этот авторитет, он имеет место. Он имеет место. Я хочу, чтобы еще один текст вы открыли и прочитали для себя, почему это важно. Это повиновение должно еще быть целенаправленным. Колоссянам 3 глава 20 стих. Апостол Павел добавляет там фразу, которой нет в 6 главе Ефесянам. Колоссянам 3 глава 20 стих. Смотрите, что там написано. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». В английском языке «It is pleasing to the Lord». И когда вы слышите эту фразу «pleasing to the Lord», вы всегда должны еще одно услышать. Есть вещи, которые «pleasing to you», есть вещи, которые «pleasing to the Lord», and you need to choose in between. И послушание всегда заключается в том, чтобы выбрать то, что угождает Богу, а не то, что угождает мне. Послушание невозможно без этого выбора. Послушание требует такого выбора. Сегодня я хочу спросить у вас, и вы задайте себе, повинуюсь ли я своим родителям? Do I obey my parents? Когда Бог повелевает что-то, друзья, Бог на самом деле освобождает нас от чего-то. И если мы до конца этого не понимаем, это не должно говорить нам о том, что мы не должны этого делать. Бог говорит нам, что это правильно. Вот так нужно делать, это полезно, это приносит угождение или пользу для тебя, и это угождает Богу. Вот так делай. На самом деле, это и есть та свобода, которую Бог определяет для нас. Я сегодня хочу просто, чтобы вы записали для себя этот вопрос, и на этой неделе, если не сегодня вечером, на этой неделе запланируйте, дети, это я сделаю со своими родителями. И если вы еще не в браке, если вы, возможно, еще не имеете своей семьи, сегодня, на этой неделе, если вы тем более живете со своими родителями, спросите у них, «Do I obey you? Am I obedient child? Am I obedient son? Do I obey my parents? Where I don't obey my parents?» Это тоже очень важный вопрос. Вы должны сегодня иметь честный, серьезный разговор. Этим вы будете служить своим родителям. Спросите у них, где вы еще не повинуетесь им так, как они этого хотели. Поговорите с ними серьезно. Поговорите с ними. Если вам уже за 10 лет, вы можете сами инициировать этот разговор. И даже если вам меньше, чем 10, инициировать этот разговор. Итак, первое, Бог говорит, служение, оно выразится в том, что мы будем любить своих родителей, мы будем послушны своим родителям. Я хочу третье, очень важное, уважение, или honor your father and mother, уважайте своих родителей. В Ветхом Завете отношение к родителям определялось очень сильными терминами. Это слово «почитайте», которое мы читаем в Ефесянам, 6 глава, «почитайте отца и мать», «почитай отца свою мать», он очень часто употреблялся как страх или бояться. Оно означало бояться, чтить, отдавать честь. Это значит отличать кого-то от всех, ставить кого-то выше других, выше друзей, выше других людей вокруг. Это означало думать высоко об этих людях. Вот что означало уважать. Бояться их – это означало уважать от глубины души, повинуясь им в любви. Другими словами, это ваша реакция на их замечания, это ваши слова, это ваш тон голоса, это ваше выражение лица, ваше положение тела, ваша одежда. Это все ваша реакция на то, кто ваши родители. Левитам 19 глава 3 стих, там написано: «Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните, я Господь Бог ваш». То есть применение моей веры в то, что Иисус Христос является моим Господом, это всегда выразится в моем отношении к людям, и в частности моих родителей. Чтобы понять глубже вообще само слово уважение, мы можем посмотреть несколько текстов. Я хочу предложить для вас Второзаконие, 31 глава. Откройте Второзаконие, 31 глава, и мы увидим, что в контексте слово «бояться», слово «бояться» или «уважать» или «чтить», оно имеет огромный вес. И это, кстати, слово, которым Бог определяет отношение народа своего к себе. Посмотрите, 31 глава, Второзаконие, 12 стих и 13 мы прочитаем. «Собери народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, и чтобы боялись Господа». Обратите внимание на глаголы здесь. «Чтобы они слушали и учились, и чтобы они боялись Господа». То есть слушать и учиться включает в себя этот страх. Или страх состоит от слушания и учения. «Чтобы боялись Господа Бога вашего и старались исполнять все слова закона сего». То есть бояться Господа нужно стараться, имеет еще один элемент – старание. 13 стих. «И сыны их, которые не знают сего, услышат и научатся бояться Господа Бога вашего во все дни, доколе вы будете жить на земле» и так далее. То есть само отношение детей к родителям, оно описывается вот этим одним словом, или употребляется одно слово – бояться своих родителей. В Новом Завете термин «уважение» к родителям тоже употребляется именно это слово. Откройте один текст, который употребляет то же самое слово, Иоанна 5:23. Там написано следующее: «Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Вопрос почтения Сына – это был вопрос жизни и смерти. Вот это слово употребляется тоже в нашем отношении к Иисусу Христу. Это очень сильное, глубокое, важное, веское слово. Сам термин «уважение» или «почтение», который использует Павел в Ефесянам 6 главе, означает придавать вес или делать что-то тяжелым, признавать ценность или считать что-либо очень важным. Очень необходимо для нас также отметить, что по значению слово «синоним» – это «прославлять». То есть, когда Библия говорит «чти» или «почитай своего отца», и мать свою, это значит хвалить их, прославлять их. Уважая их, мы выражаем вот это наш attitude, наше сердце к ним. Противоположное, знаете, какое слово? Противоположное слово уважению – это презирать, бесчестить, позорить, быть безразличным, холодным, не считаться, не обращать на них внимания, быть безразличным к своим родителям. Я хочу вам несколько дать таких простых советов, как вы можете показать уважение своим родителям. В первую очередь, сейчас в своем сердце попросите о том, чтобы Бог помог вам признать тот авторитет, который Бог дал вашим родителям, какие бы они ни были. Какие бы они ни были. Кстати, Библия здесь не говорит, что уважайте и любите и повинуйтесь тем родителям, которые хорошие. Апостол Павел вообще не делает такой категории. Он говорит: все дети, повинуйтесь своим родителям. И это все. Свои родители, это хватит. Признайте, что Бог дал им определенный авторитет, делегировал для них власть над вами. Второе. Инициируйте сами отношения с вашими родителями. Если вдруг они, возможно, по вашим стандартам не успели что-то сделать в вашей жизни или сделали что-то плохо, вы сами инициируйте отношения. Не нужно бояться своих родителей. Бог повелевает, чтобы вы уважали их, чтобы вы почитали их. И вы знаете, как я уважаю своих ближних? Тогда, когда я с ними разговариваю. Когда я безразличен к людям, которые рядом со мной, я их, возможно, и не уважаю. Этим выражается мое неуважение. Признайте, что у них есть авторитет, данный Богом. Инициируйте сегодня с ними разговор. Говорите с ним. Пригласите их сами в свою жизнь, в свое сердце. Не обижайтесь, не нужно обижаться на них, что они к вам не уделили внимания, возможно, или что уже все потеряно. Нет. Вы сегодня инициируете. Почему? Потому что это прославляет Господа. Третье очень важное. Слушайте их, когда они обращаются к вам, и отвечайте им. Когда обращаются к вам ваши родители, не проходите мимо в свою комнату, остановитесь. Остановитесь, подойдите к ним, обнимите их. Возможно, если вы этого раньше не делали, сделайте это. Обнимите их, выслушайте их внимательно. У них что-то есть на душе сказать вам. Выслушайте, что они говорят. Четвертое. Советуйтесь с ними по разным вопросам. Да, возможно, ваши взгляды сегодня немножко другие, вы немножко больше ориентируетесь, понимаете, что такое iPad, что такое iPhone, что такое компьютер. Но все равно подходите к ним и советуйтесь с ними по разным вопросам. У них позади жизнь, у них позади опыт. Они бывали, может быть, некоторые из них даже на войне были, когда еще детьми они были. Но опять-таки, они были в разных ситуациях. Попросите у них, чтобы они вам рассказали что-то интересное из своей жизни. Имейте время с ними отдельно. Вы думаете, что это только их обязанность к вам наполнять холодильники для вас? Советуйтесь с ними по разным вопросам. У них больше опыта. Узнайте об их прошлом, узнайте о том, что им болит. Вы подойдите сегодня, узнайте, как ваши родители, как они чувствуют себя. Говорите с ними. В этом вы выразите свое уважение к ним. Слушайте, когда они вам говорят, в притче 15.5 написано, «Глупый пренебрегает наставлением отца своего, а кто внимает обличением, тот благоразумен». Еще одно. Знаете, что сделайте? Сделайте для себя список хороших качеств ваших родителей. Просто возьмите, я знаю, что мы обычно способны на то, чтобы смотреть на негативные стороны своих родителей. И очень часто немного для нас нужно, чтобы, заметив что-то, мы уже обиделись на них или не говорим с ними. Не дай Бог, чтобы, может быть, это мы делали сегодня. Но я хочу, чтобы вы нашли что-то в ваших родителях особенно уникальное, что у других людей нет. Обратите внимание на их добрые качества. Обратите внимание на то, что они сделали для вас, как они много пожертвовали для вас. И скажите им об этом, поблагодарите их, похвалите их за это. И вы это можете сделать. Им будет тоже очень приятно, и этим вы покажете свое уважение. Но опять-таки, здесь, друзья, не просто вежливые отношения. Какой сынок у нас хороший, сердце у меня как ледышка растаяло, он мне сегодня поблагодарил. Нет, не этого ждите. Вы помните о том, что это прославляет Господа. «Почитай отца твоего и мать». И он дальше говорит, это первая заповедь с обетованием. И апостол Павел говорит, повинуясь своим родителям, мы прославляем Господа. Не забывайте об этой цели. Поблагодарите их. Сделайте этот список этих хороших качеств, и вы увидите своих родителей по-другому. Даже если у вас очень хорошие отношения с родителями, они вас любят, они вам все делают, и вы с ними нормально ведетесь, вы послушны, все равно сделайте для себя этот список. Вы можете, умеете держать ручку в руках. Вы найдите для себя бумажку и сделайте это вашим таким секретным списком. И в этом списке выберите что-то одно и пойдите с ними поговорите. Скажите, папа, спасибо. Или, может быть, напишите какую-то открыточку для них. Пару слов, чтобы папа или мама, I love you and this because of this, I admire this in you. Сделайте это. Еще одно, учитесь от них, смотрите, как они реагируют на ситуации, что они говорят, как они думают, и спрашивайте у них, почему ты, папа, сделал вот так? Или у своих родителей, сделайте это. Говорите им о своих планах, друзьях, своих переживаниях. Вы сделаете их своими друзьями. Это не должно быть только мечтой родителей хороших, которые хотят друзьями своим детям. Вы начните быть для них друзьями. Просите у них прощения, если вы виноваты. Если вы вчера их обидели или сегодня не обратили на них внимания, просите у них прощения. Бегите к ним, цените своими родителями, не растеряйте свое детство. Я когда говорю о детстве, я не говорю только о детях от 0 до 15. Я говорю о всех тех, у кого родители живы сегодня, включая себя. Не растеряйте своего детства. Не обвиняйте их сегодня. Не злословьте их. Не делайте им того, что принесет им плач или горечь и так далее. Учитесь сегодня уважать их. То, как вы относитесь к вашим родителям, показывает вашу любовь к Богу, и это отобразится в ваших отношениях к другим людям. Итак, уже три мы с вами поговорили. Я хочу, чтобы вы повторили их сегодня, сейчас, еще раз. Первый вопрос. Do I love my parents? И будьте честны сами перед собой, перед Богом. Второе. Do I obey my parents? Послушен ли я своим родителям? Третье. Уважаю ли я своих родителей? Do I honor my parents? Do they know this? Do they see this? И сегодня поговорите, или на этой неделе сделайте для себя это решение, поговорите с своими родителями, чтобы они вам сказали, вот здесь, сынок или доченька, ты еще не уважаешь, или вот этим жестом ты показала disrespect мне. Откройте свою жизнь для своих родителей. Это ваша ответственность. И четвертое. Забота. Очень кратко, но я хочу обратить ваше внимание на текст в Матфея 15 глава. Откройте вместе со мной. Матфея 15 глава. Мы с вами прочитаем один очень важный текст, который говорит нам еще об одной характеристике служения детей родителям. 15 глава. Мы прочитаем с 3 стиха. Иисус Христос обращается к фарисеям, которые обличили Его в том, что Его ученики кушают неумытыми руками. Христос отвечает. Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать. И злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди эти устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим». Позвольте мне одну вещь здесь, несколько деталей объяснить. Христос отвечает им и говорит: вы говорите, что вот у меня было 50 долларов, и я их отдал Господу на дело Божие. Но этим вы оправдываетесь и говорите: ну нечем уже послужить моим родителям. Вот что Христос, в принципе, им говорит. Вы говорите: я уже отдал Богу то, что я должен был дать тебе. Или: я отдаю Богу то, что я должен дать тебе. И Христос обличает их и называет их одним словом. Помните, какое там в тексте слово? Hypocrites. Вы, говорит, лицемеры. Он говорит следующее. Если вы пытаетесь служить Богу, но своих родителей не уважаете, не повинуетесь и не заботитесь о них, тогда все ваше служение – это двойная жизнь и лицемерие. Он говорит: хорошо пророчествовал, очень правильно говорил о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди этими устами своими, чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Позвольте мне вам сказать, друзья, что каждый из нас в какой-то мере здесь виноваты. Где-то мы, возможно, нагрубили своим родителям, где-то, возможно, мы презрели их или с презрением отнеслись к ним, может быть, где-то в душе посмеялись над ними, когда они говорили нам что-то. Где-то, может быть, мы махнули своей рукой и пришли в собрание, открыли Библию или на Bible Study, или поехали куда-нибудь еще и считаем, что наше служение, вот здесь мы служим Господу. Христос говорит: лицемеры. Если это происходит, смотрите, насколько важно служение Богу, оно является выражением моего служения здесь, моей семье, моим родителям. И в принципе, Христос говорит о том, что на самом деле, это четвертый наш принцип, заботьтесь о своих родителях. Заботьтесь о своих родителях. Точно так же, послушайте внимательно, точно так же, когда вы были маленькие, и родители пеленали вас. Точно так же, как когда вы были уже, может быть, сидели в коляске, и они с ложечки давали вам кашку. И точно так же, как, возможно, когда вы подрастали, они покупали вам одежду, они покупали вам пищу, которая вам нравится, соответствующую вам, вашему пищеварению. Соответственно, возраста они постоянно покупали вам необходимые все книги, и разные программы, и в школу отдавали. Они заботились о вас, соответственно, той ситуации, в которой вы находились. Точно так же мы должны заботиться о своих родителях. Вы знаете, что не Social Security сегодня должен обеспечивать жизнь старцев, но дети. Точно так же, как родители занимались мной, точно так же это моя ответственность перед Богом обеспечить, чтобы они свою жизнь в старости, чтобы они в таком же достатке, как они сделали это для меня, прожили эту жизнь, чтобы я мог заботиться о них. И вы знаете, что? Не дай Бог, но может быть, когда-то мы будем расти, и наши родители вдруг не смогут ходить. И это не nurse обязанность, не медсестер обязанность возить наших родителей. Это наша привилегия и честь. А возможно, наши родители где-то, может быть, их парализуют, и они не смогут открывать нормально рот. И это моя обязанность, и это моя честь, и это мое служение позаботиться о них. Это моя обязанность обеспечить их в старости материально, финансово. Это моя обязанность позаботиться о них эмоционально. Иногда говорят даже, что дети, что старики. Старики иногда уже в возрасте бывают, они со своими капризами иногда бывают как ребенок. Капризы то тут, то там. И это наша обязанность. Они нас воспитали в прошлом, они за нас заботились в прошлом. Теперь это моя честь, и это моя обязанность, и это моя ответственность перед Богом. Досмотреть моих родителей, пока они уйдут в вечность Господу. Заботьтесь о своих родителях. Несколько здесь моментов. В первую очередь, Иисус Христос, помните, Он это тоже сделал. Когда Он висел на кресте, помните, рядом стояла Его мама и сильно плакала. Иисус Христос, перед смертью, перед тем, как Он умер, Он обращается к Своему другу, ученику Иоанну, и говорит, вот она, это твоя мать. А к ней обращается, говорит, вот Он, кто позаботится за тебя. Иисус Христос это сделал. Вот этим одним жестом, этими словами мы видим, что Иоанн, давайте мы даже прочитаем этот текст, это написано Иоанна 19 глава, Иоанна, Евангелие Иоанна 19 глава, 26-27 стихи. Там кратко буквально прочитаем это. Иисус, видя мать и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей, жена, вот сын твой. 27 стих. Потом говорит ученику, вот мать твоя. И смотрите, что это означало. С этого времени ученик этот взял ее к себе. Он взял ее к себе, чтобы заботиться о ней. Иисус Христос это делал и в детском возрасте. Когда он был малышом, он полностью подчинил себя своим земным родителям. На протяжении всей своей жизни он показывал это подчинение Отцу, Небесному Отцу. И в момент даже перед смертью, минуты до смерти, он he takes care of his mom. Он заботится о своей матери. И это наша обязанность. Молитесь за ваших родителей. Помогайте им уже сейчас. Даже если вы уже живете отдельно, и у вас есть работа, и свой дом, и вы еще, может быть, не в браке, даже если в браке, это ваша обязанность. Молитесь за ваших родителей, помогайте им, оказывайте им необходимую, соответствующую помощь. Проявляйте внимание к их нуждам. Поддерживайте связь с ними постоянно, посещайте их. Помните, что вы точно так же, как родители, должны заботиться. Как они заботились о вас, так же и вы должны заботиться о них. 1 Тимофея 5:8 написано, «Если же кто о своих, и особенно о домашних, не заботится, тот отрекся от веры и хуже неверного». Вот поэтому, молодежь, я обращаюсь сегодня к вам, я говорю вам, вот для этого нужно образование. Это одна из причин, почему нужно образование. Вот одна из причин, почему нужно иметь карьеру, нужно иметь работу, для того, чтобы вы могли в определенное время взять на себя эту ответственность, заботиться о своих родителях. И начните это делать сейчас. Сегодня оцените свое отношение к вашим родителям. Эти четыре слова, о которых мы говорили, любовь, повиновение, уважение и забота, сегодня должны стать практиковаться, чтобы это не стало неожиданностью где-то через несколько лет. Сегодня любите своих родителей, повинуйтесь своим родителям, уважайте их и проявляйте заботу о них. Задайте себе этот вопрос, и я побуждаю вас просто к тому, чтобы вы сегодня сконтактировались со своими родителями, если они далеко живут, если вы вместе с ними живете, придите сегодня к ним другими людьми. Придите сегодня к ним, другими детьми. Помните, что в этом прославляется Господь, и в этом ваше служение. Уважать, повиноваться, любить и заботиться о ваших родителях. И пусть в этом вам поможет Господь.
0: Вы прослушали программу Библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. А в настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова благодати. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.

Нет слов, чтоб имя описать, что так люблю я вас хвалять. Пускай звучит оно опять. Прославьте имя Иисуса. Желаю вам обильных Господних благословений, радости, счастья в прослушивании прекрасных христианских песен и в размышлении над священными писаниями. Оставайтесь на волне библейского вещания BBN.

Часто в нашей жизни мы говорим: «Если бы я мог вернуть все назад». Но знаете, грех назад не вернешь. Но в нем можно искренне раскаяться. Наш милостивый Бог именно в эту минуту хочет окунуть твое беспокойное сердце в радость своего прощения. Давайте будем помнить, что, обличая, Бог делает нас несчастными для того, чтобы после исповедания грехов мы стали счастливыми. В эфире BBN.

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст». 4.9. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Экклесиаст 4.9.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: С самого начала я хотел бы прочитать текст, на котором основана моя сегодняшняя беседа. Сегодня мы приступим к разбору 11 главы книги «Деяния». Я прочту первые 18 стихов. В 10 главе, если припомните, сказано о том, как Петр впервые встречается, или точнее вступает в контакт с язычниками и проповедует им Слово Божье. В этой 10 главе книги «Деяния» говорится об одном из наиболее значительных событий в истории молодой церкви. Впервые благая весть о спасении Иисуса Христа была проповедана язычникам. И чтобы открыть эту дверь, Бог использовал апостола Петра. И вот в 10 главе говорится о том, как Бог должен был подготовить этого иудея к исполнению такого важного поручения. В 11 же главе, которую мы начинаем разбирать сегодня, апостол Петр подробно рассказывает остальным апостолам и всей церкви в Иерусалиме о том, что произошло. До Иерусалимской церкви уже дошли слухи, что язычники приняли Слово Божье. Эта весть изволновала Иерусалим. Многие недоумевали, как отнестись к такой новости о язычниках. В нашем тексте мы обнаружим очень важный принцип, которым мы должны руководиться, если хотим увидеть рост и прогресс как в нашей личной духовной жизни, так и в деле Божьем. И вот я читаю с 1 стиха 11 главы. «Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря, «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря, «В городе Иопи я молился, и в исступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла, спускаемые с неба, и спустилось ко мне». Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвертоногих земных зверей, пресмыкающихся, и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне, «Встань, Петр, заколи и ешь». Я же сказал, «Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои». И отвечал мне голос вторично с неба, «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было трижды. И опять поднялось все на небо. И вот в тот самый час три человека стали перед домом, в котором я был, посланный из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. Пошли со мною и сии шесть братьев, и мы пошли в дом того человека». Он рассказывал нам, как он видел в доме своем ангела святого, который встал и сказал ему, «Пошли в Иопию людей и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил, «Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушавши это, они успокоились и прославили Бога, говоря, «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Но перед тем, как рассказанное Петром могло произойти, перед тем, как он предстал с этим докладом в Иерусалимской церкви, в нем самом произошла коренная перемена. Он пережил радикальный сдвиг. Без такой перемены внутри Петра невозможно было бы то, о чем мы читаем в 10 главе, и о чем он делает доклад здесь в 11 главе, а именно открытие двери евангелизации язычников. До этого события с Петром проповедь Евангелия ограничивалась иудеям и проповедовалась так целых 10 лет со дня Пятидесятницы. Так могло бы продолжаться. И дальше, если бы Петр не пережил перемены в своем сердце. Иудеи считали, что они единственные были объектом Божьего внимания и любви. Они были избранным народом, и поэтому считали, что Божий план спасения не касается остального мира. Согласно их убеждениям, только если бы язычник вначале перешел в иудейство, присоединился к синагоге и был обрезан согласно закону Моисееву, тогда он мог бы стать истинным христианином. Такие понятия были у первых христиан-иудеев. Но ведь все эти требования иудейства были устранены смертью и воскресением Иисуса Христа. Теперь во Христе нет больше ни иудея, ни эллина. Для первых христиан-иудеев такие понятия были чужды. И вот, чтобы открыть двери благодати язычникам, в первую очередь Бог должен был найти человека, в котором он мог бы разрушить эти иудейские предрассудки. И этим человеком оказался Петр. О том, как все это произошло, мы это уже коснулись, когда разбирали 10 главу книги Деяния. А здесь в 11 главе, в стихах, которые мы только что прочли, записан доклад Петра Иерусалимской церкви. И о чем говорит нам это событие? В нем я вижу несколько очень важных уроков. В первую очередь, я вижу, какую важную роль играет в нашей жизни перемены. Прогресс в любом направлении требует перемен. Перемены необходимы. До тех пор, пока Петр не пережил внутренние перемены и не изменил своих предвзятых взглядов, Бог не мог совершить через него своего великого дела, а именно открыть двери благодати в Царстве Божие для необрезанных, то есть язычников. Естественно, людям не по душе перемены. Наоборот, человек старается всячески противиться им. И тем не менее, они абсолютно необходимы для духовного роста, развития и прогресса. Этот принцип Бог применяет ко всем тем, кого Он использует для расширения своего дела. Вы обнаружите его во всей Библии. Помните, как Иисус впервые выслал своих учеников на служение? Результаты их служения были потрясающими. Господь дал им силу врачевать болезни, изгонять нечистых духов, а также совершать знамения и чудеса. И сразу же после того, как они возвратились и доложили ему о своих успехах, он сказал им, «Слушайте, пойдите вы в пустынное место». Их успех был феноменален. Но вместо того, чтобы снова послать их, продолжить работу, которую они знали, которой они начали привыкать и в которой они проявили явную способность, он говорит им, «Пойдите вы одни в пустынное место». Зачем такие резкие перемены? Зачем идти в пустыню, когда есть такая большая нужда в их служении? Господь устроил это для того, чтобы расширить и углубить их понятие о деле Божьем. Он преподал им этот урок в пустыне посредством насыщения 5000. Наша проблема, дорогие друзья, в упорстве. Мы сосредотачиваем, фиксируем свое внимание на каком-нибудь одном аспекте истины или на каком-то одном методе, утверждая, что именно так, а не иначе должно совершаться дело Божие, или же вот так следует молиться, и так нужно проводить богослужение и так далее. Мы всеми силами противимся переменам, ссылаясь на то, что это нарушит волю Божию. То же самое было и с Петром во время молитвы. Помните, как сходило к нему как бы большое полотно, а в нем были звери и птицы, и Петру велено было встать, заколоть и есть. Как он прореагировал? «Нет, Господи, — говорит он, — ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои». Вы слышите, что он делает? Он сопротивляется. Почему? По той причине, что он раньше никогда этого не делал. Петр противится переменам в обычаях, которых он придерживался всю свою жизнь. И это несмотря на то, что велит ему сделать это сам Господь. «Нет, Господи!» – отвечает Петр. И Господь должен был повторить то же самое видение трижды. Но что касается перемен, дорогие мои, мы должны иметь в виду, что когда предоставлена возможность что-то изменить, необходимо знать, от Господа это или нет. Мы не должны искать перемен ради перемен. Мы должны принять решение о переменах в свете некоторых вопросов. Во-первых, послужат ли они к славе Божией или нет? Согласуются ли они со Словом Божьим? Посмотрите, как Господь подтверждает, что перемены, которые Он хотел произвести в Петре, действительно были от Него. Во-первых, Господь повторяет свое повеление трижды. На следующий день приходят три человека от Корнилия и рассказывают Петру о том, что произошло с Корнилием. То есть в то же самое время, когда Бог работал над Петром, в Кесарии Он готовит другого человека. И когда Петр и Корнилий встретились, они сравнили, что сказал Господь каждому из них, и убедились, что это не было совпадением, это действительно было от Господа. Но дальше Господь подтверждает, что это было от Него не только обстоятельствами, но и внутренним голосом. Слушайте, между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: «Вот три человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Дальнейшим доказательством того, что это было Божье желание, чтобы Петр пошел с этими язычниками и проповедовал им слово, было то, что все они обратились к Господу, когда он начал проповедовать. Да, дорогие мои, все эти чудные благословения были результатом перемен, происшедших в Петре. Однако Бог может произвести в нас такие перемены только с нашего согласия и с нашим участием. Вы заметили, как Петр сам свидетельствует об этом? «Кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» О чем он говорит? «Что он не смел стать поперек дороги Богу». Петр говорит: «Если бы я настаивал на своем, на своих предвзятых мнениях и на своих убеждениях, Бог не только не смог бы употребить меня, но я бы был помехой делу Божьему». Но, покорившись Богу, Петр стал орудием, в данном случае ключом, в Божьих руках, которым Бог открыл дверь в Царство Божие для язычников. Прошу отметить и другую важную истину, которую мы находим в этом событии. Чтобы добиться такого значительного сдвига в деле Божьем, Бог должен был найти человека. Вы заметили, не несколько человек, не группу людей, а одного человека. И этот человек должен был пробить дорогу и таким образом осуществить нужные перемены. Проследив в Библии и в истории Церкви, вы обнаружите, что Бог открывал свои планы одиночкам, одному человеку. Послушайте, что говорит по этому поводу пророк Даниил. «Только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мною люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них. А человек, которому Бог дает свое откровение, он полон энтузиазма. Он как будто из другого мира. Он видит то, чего другие не видят. Ему ясно то, чего раньше он не сознавал». Так было и с Петром. С какой радостью и с каким энтузиазмом он принял это новое служение, эту новую дверь для евангелизации. Однако Петр скоро обнаружил, что его братья совсем не обрадовались, услышав о том, что произошло в доме язычника Корнилия. Они не могли разделить его радости. Вы заметили, услышавшие апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. Заметьте, во-первых, как быстро разносятся слухи, особенно если речь идет о каком-то спорном вопросе. Не успел Петр возвратиться домой, а дома уже перешептываются между собою. А слышали последнюю новость о Петре? Нет. Так послушайте, мне самому не верится, но говорят, что он ходил в дом к необрезанным, к язычникам. И представьте себе, он не только вошел к ним в дом, но даже сел вместе с ними за стол и ел с ними. И кто знает, что он ел, может быть, свинину. Какой кошмар, какой ужас! Вот до чего дошло. Наш передовой брат, апостол, допустил такую мерзость. Вот вам и христианство. С такой молниеносной быстротой распространялась худая молва о Петре. Во втором и третьем стихах 11 главы мы читаем: «И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: „Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними“. Обличали Петра его же братья-апостолы: „Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними“». Как реагировать на такое обвинение? В таких случаях очень легко потерять самообладание, начать горячиться, прибегнуть к обвинениям, оправдывать себя и, наконец, махнуть рукой, что, мол, вы ничего не понимаете, с вами и говорить не стоит. Ничего подобного мы не видим у Петра. Он понимал, что дома в Иерусалиме братья не пережили того, что он пережил в доме Симона Кожевника в Иопии. Там, во время молитвы, Бог дал ему ясное откровение, чтобы то, что Бог очистил, того он не почитал нечистым. Как мы уже видели, вначале Петр реагирует отрицательно, но, сознавая, что с ним говорит Бог, он принимает слово. Если ему трудно было принять прямое и ясное откровение Господа, то чего он мог ожидать от своих братьев, для которых эта истина не была открыта? Петр сознавал это. И мы читаем дальше: «Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря». Они его упрекали, но вместо того, чтобы вступать с ними в спор, Петр спокойно, подробно, по порядку рассказал им обо всем, что с ним произошло. Вы заметили, братья обвинили его не в том, что он проповедовал язычникам слово, а в том, что он ел с ними. Из этого мы видим, насколько они были раздражены. Петр нарушил традицию, он ел с язычниками. Они придрались к такой мелочи, которая в их глазах стала непроходимым лесом. Но Петр не поддался раздражению. Нет. Как и полагается человеку, исполненному Духа Святого, он спокойно, логично, терпеливо и по порядку пересказал им все. Представьте, что было бы, если бы Петр начал горячиться. Это могло бы нанести огромнейший ущерб делу Божьему, привести к расколу в теле Христовом. Но вместо раскола, вместо споров и разделений, когда Петр закончил свой доклад перед братьями, сказано: «Выслушавши это, они успокоились и прославили Бога, говоря: „Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь“». Внимательно выслушавший то, что Петр рассказал им, братья поняли, что это было от Господа. Дорогой брат, дорогая сестра, если Бог открыл тебе то, чего Он еще не открыл другим, в первую очередь проверь, от Бога ли это, в гармонии ли со Словом Божьим то, что тебе открыто. Можешь ли ты поддержать это откровение Словом Божьим? Если в нем есть хоть малейшее противоречие ясному указанию слова, то отвергни его, это не от Господа. Но если это откровение от Господа, тогда на тебя возложена большая ответственность передать его другим в Духе Христовом. И здесь тебе нужно просить мудрости, терпения, тактичности, способности и умения так передать его, чтобы остальным стало ясно, что оно от Бога. Вы заметили, выслушавшись, что Петр сказал им, они успокоились. По-видимому, вначале они были сильно расстроены, но после доклада Петра они успокоились и прославили Бога. Вы заметили? Бога, а не Петра. Это еще один признак верности перемены. Если она от Бога, то она прославит Бога, а если она придумана человеком, то он будет искать славы себе. Этим братьям в Иерусалиме нужно отдать все-таки справедливость. Они дали возможность Петру высказаться, они внимательно выслушали его, объективно обсудили, и разногласия прекратились. Братья были настолько великодушны, что открыто признали, действительно, произошло что-то очень важное, чего ни один из них не мог ни предвидеть и ни придумать. «Видно, — говорят они, — и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Вы заметили, все началось с обвинения, что, мол, Петр ел с язычниками, а кончилось тем, что им стало ясно, что и язычникам дал Бог покаяние в жизнь. Какой чудный урок мы здесь видим. Бог хочет произвести перемены в наших церквах, в наших союзах, да, в нашем служении и в нашей личной жизни. Не ради перемен, нет, но ради прогресса дела Божьего. Мы удобно устроились и спокойно сидим, не желая сдвинуться с места. Наши обряды, предрассудки, предвзятые мнения и понятия о духовных истинах являются препятствиями для Божьих действий. Мы мешаем Богу совершать Его дело. Готовы ли мы признаться в этом и позволить Богу произвести нужные перемены в наших общинах, в нашем служении, в нашем отношении к людям, чтобы расширилось Царствие Божье. Дадим же Господу возможность указать нам, где необходимы такие перемены, чтобы не было застоя в деле Божьем. От этого, дорогие мои, зависит, как в дальнейшем будет развиваться дело Божье. От этого зависит, будет ли в нем застой или рост и прогресс. Сегодня, дорогие друзья, мое слово преимущественно было обращено к верующим. Но эти же принципы касаются и тебя, мой дорогой друг, если ты еще не знаешь Господа. Если в тебе еще не произошла самая основная перемена, второе рождение, обращение к Господу, то сегодня Господь предлагает тебе новую жизнь. Он готов сейчас сделать тебя новым человеком, новым творением. А это самая важная и благословенная перемена, какую только может пережить человек. Открой свое сердце Ему и позволь Ему совершить в тебе это величайшее чудо из всех чудес – спасение твоей бессмертной души.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим этой передачи является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор для всех книг Библии, поэтому она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Исаии. Уверен, что это время будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Книга Исаии выразительно рисует картину греховного состояния Иудеи и Иерусалима. В то же время в возвышенной форме пророк возвещает народу благодать Божию. Эта благодать возвещена, всегда связана с праведностью Бога. Грех постоянно влечет за собой наказание и суд Божий. На этом факте в книге Исаии делается ударение, как и вся Библия свидетельствует об этом. Но ухо Господне открыто, чтобы услышать вопли кающихся, отдельных лиц и всего народа. Мы уже упомянули о том, что в богословии книга Исаии называет пятым Евангелием. Из-за его нежного тона, благодати, сострадания Божие, которое так ясно открывается в ней. На прошлой неделе мы закончили беседу обозрением, как Бог смотрел на Израиля. Глава 5 рисует картину виноградника, о котором хозяин заботился весьма старательно. Было сделано все необходимое, чтобы виноградник принес плоды на радость виноградаря. Но оказалось, что он принес только дикие ягоды. Пророк нарисовал эту картину по вдохновению Божию, указав на народ израильский, как Бог нежно заботился о нем, но люди отвергли все милости и любовь его. И так как народ, он не принес ценного плода. Положение отступничества народа вызвало действующее всемогущество Бога, который так верно заботился о народе израильском. Поэтому пророк возвестил, что Бог допустит его разрушение врагами. Вскоре это случилось. Город Самария был взят противником в 722 году до Рождества Христова. Конечно, это послужило предупреждением Южному царству. Мы знаем, что их духовное состояние постепенно ухудшалось, пока в 586 году до Рождества Христова Иерусалим не был разрушен вавилонской армией, а народ был уведен в плен. Можно было думать, что Южное царство примет для себя как урок, когда Северное царство пало, и что Иуда обратит серьезное внимание на Слово Божие, предупреждавшее их, но печальная история снова повторилась. Хотя на них глазах совершался праведный суд Божий над Израилем, все же Иерусалим и народ Иудеи продолжал духовно разлагаться. Хотя их отступление не было такое же быстрое, как на севере, но факт оставался в силе. Грех повлек за собою суд и падение. Следует помнить, что Северное царство или Израиль просуществовало отдельно около 250 лет, и, к сожалению, оно не имело ни одного царя, который чтил бы и служил Господу Богу. Они всецело отдались идолопоклонству. С другой стороны, Южное царство просуществовало около 400 лет, имело много царей и вождей, которые чтили Бога. Они производили доброе влияние на народ. Совершались духовные пробуждения под руководством этих богобоязненных царей. Богослужение в храме восстанавливалось после периода упадка. Нет сомнения, что это послужило более медленному процессу отступления от Бога в Иудее. Иерусалим был неоднократно сохранен от разрушения весьма драматическим образом, когда народ взывал Господу в молитве о помощи, а царь смирялся пред ним. Во втором книге Царств, 19 главе, мы читаем о том, как Исаия принес послов от царя Езекии, утешал их и ободрял словами от Господа, что Он пошлет городу защиту. Чтение повествования Ветхого Завета приносит большую радость, потому что в них Бог являл свою верность своим обещаниям, когда народ уповал на Него, искал лицо Его и повиновался Его повелениям. После того, как пророк рассказал драматическую историю о винограднике, указывая на права виноградаря разрушить бесплодный виноградник, он начал возвещать о грядущих судах Господних. Их было шесть. Первый. Горе заключалось в предупреждении против алчности и обладания материальными вещами, считая, что только в этом смысл жизни. Стихи с 8 по 10. Второй. Следующее горе – это предупреждение против пьянства и разгула. Стих 11. Третий. Это горе связано с предупреждением против неверия. Стих 18. Которые приносят рабство. Четвертый. Горе, упомянутое замешательство, которое является результатом неверия, находится в 20 стихе. Это мы наблюдаем и в наши дни в отношениях и действиях людей, которые не имеют в сердцах своих Бога и Христа. Заметьте слова «горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитает светом, а свет тьмою. Горькое почитает сладким, а сладкое горьким». Моральное положение меняется, когда человек сознает себя грешником пред Господом и становится новой тварью во Христе Иисусе. Тогда воистину мы сознаем, что Он есть новая тварь во Христе. Старое прошло, и вот все стало новое. Первое послание к Коринфянам, 5 глава, 17 стих. И 5. Следующее горе связано с гордостью грешников. Это последствия равнодушия человека по отношению к Богу и к Его Слову и воле Его. Слушайте стих 21. «Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумные самими собой. Надменность духа вредит чаду Божию. Мы читаем в послании филиппийцам, да будут помышления ваши, какие были у Христа, который смирил себя». 6. «Нарушение справедливости отвергается пророком». Исаией. 5 глава, 23 стих. «Горе тем, которые за подарки обкрадывает виновного, в правах лишает законного, люди высокого положения в особенности переживают это искушение, иногда их узнают и требуют на суде дать отчет, получили ли они взятки или нет. Теперь это в правительственных кругах делается законом. Однако, как мы видим, даже и в Библии, это не есть порядок только наших дней. Требование справедливости принадлежит многим столетиям. Вы помните, как великий пророк Самуил, обращаясь к своему народу, сказал, первая книга Царств, 12 глава, 3 стих, «Вот я, свидетельствует на меня пред Господом и пред помазанником его, у кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, я возвращу вам». Бог ожидает, чтобы народ его поступал правильно. Когда закон его был в пренебрежении, то чтобы народ исправился, Господь наказывал его. Он поступает так же и в наши дни. Господь ожидает от своего народа хождения путями его, угодными ему. Отступление от этого положения неизбежно повлечет за собою действие исправляющей руки Божьей. Никто не исключен от этого исправления или наказания, потому что грехи были нам прощены на основании пролитой крови Господа Иисуса Христа. Наоборот, в любви и благодати жезл Божий падает на нас, когда мы проявляем в нашей жизни все то, о чем предупреждал пророк Исаия. Наш любящий Бог желает, чтобы мы были довольны всем тем, что имеем, и кротко ходили пред Ним, предавая Ему путь наш и полагаясь совершенно на Него. О, какое благословение мы переживаем, когда ходим путями, угодными Ему! Но страдание посещает нас, когда мы нарушаем Его повеление. Какую потерю мы чувствуем в день Христов, когда станем перед Господом Иисусом на Его судилище? Хотя провозглашение пророка этих слов по отношению к Иудее, столетия до Христа и к Израилю во все времена, однако и мы получаем важные духовные уроки и сознаем правоту этих предупреждений, прилагая их к своей жизни. Обращаясь к главе 6, мы видим особое взаимоотношение пророка Исаии с вечным Богом. Мы можем спросить, какое отношение имела смерть царя Озии к откровению Исаии, которое дал ему всемогущий Бог? Мы знаем, что за 4 года до своей смерти царь Озия приступил святые повеления и был поражен проказой. Длинное царствование Озии было связано со многими славными событиями, а теперь было окружено мраком и скорбью, так как царь был отлучен от общества из-за его ужасной болезни. Исаия, вероятно, пережил очень остро этот суд, который пал на царя, о чем мы можем читать во 2 книге Паралипоменон, 27 главе. Поэтому Бог своей чудной благодати дал молодому пророку откровение о своей святости. Несомненно, что это вдохновило и укрепило его для будущего трудного служения. Любящий Бог знает, как утешать и укреплять своих детей. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Эта передача была подготовлена библейским радио «BBN». Ведущим этого цикла передач является Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Исаии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Эта книга получила свое название по имени автора, которое означает «Господь спасение». Исаия пророчествовал в Иерусалиме и вблизи его во время правления 4 царей. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Вы слушаете радио BBN «Светильник в ночи греха». Оставив в горах 99, пастырь идет за овцой заблудшей. Долго он ищет ее в ущелье, изранил уж ноги травой колючей. По имени пастырь зовет овечку, а голос его так певуч и нежен. Тихо на землю спускается вечер, и воздух напоен прохладой свежей. Ну вот, наконец, он овцу находит, берет на плечи, несет ее в стадо, к оставленным овцам своим приносит. И как же теперь его сердце радо? Мой друг, еще не познавший Бога, смотри, здесь собрался народ Господен. В стаде Христовом овечек много, но он все ищет тебя сегодня. Твой пастырь нежно тебя приглашает, а день догорает, и ночь уже близко. Но ты что-то медлишь прийти с покаянием к пронзенным ногам и склониться низко. Откликнись на любящий голос Божий, пока он зовет, ты его не отвергни. Последнее время настало, и, может, звучит для тебя уж призыв последний.

0: Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим. Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Четвертая книга царств. Глава 25. «В девятый год царствования своего, в десятый месяц, в десятый день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму, и осадил его, и устроил вокруг него вал. И находился город в осаде до 11 года царя Сидекии. В девятый день месяца усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли. И взят был город, и побежали все военные ночью по дороге к воротам между двумя стенами, что подле царского сада. Халдеи же стояли вокруг города, и царь ушел дорогой к равнине. И погналось войско халдейское за царем, и настигли его на равнинах иерихонских, и все войско его разбежалось от него. И взяли царя, и отвели его к царю Вавилонскому в Ривлу, и произвели над ним суд. И сыновей Сидекии закололи перед глазами его, а самому Сидекии ослепили глаза и сковали его оковами и отвели его в Вавилон. В пятый месяц, в седьмой день месяца, то есть в 19-й год Навуходоносора, царя Вавилонского, пришел Навузардан, начальник телохранителей, слуга царя Вавилонского в Иерусалим, и сжег дом Господень, и дом царя, и все дома в Иерусалиме, и все дома большие сжег огнем, и стены вокруг Иерусалима разрушило войско халдейское, бывшее у начальника телохранителей. И прочий народ, остававшийся в городе, и переметчиков, которые предались царю Вавилонскому, и прочий простой народ, выселил Навузардан, начальник телохранителей». Только несколько из бедного народа земли оставил начальник телохранителей работниками в виноградниках и землепашцами. И столбы медные, которые были у дома Господнего, и подставы, и море медное, которое в доме Господнем, изломали халдеи и отнесли медь их в Вавилон, и тазы, и лопатки, и ножи, и ложки, и все сосуды медные, которые употреблялись при служении, взяли. И кадильницы, и чаши, что было золотое и что было серебряное, взял начальник телохранителей. Столбы числом два, море одно, и подставы, которые сделал Соломон в дом Господен, меди во всех этих вещах не было весу. 18 локтей высоты в одном столбе, венец на нем медный, а высота венца 3 локтя, и сетка, и гранатовые яблоки вокруг венца, все из меди, тоже и на другом столбе с сеткой. И взял начальник телохранителей Сераию первосвященника и Цифанию священника второго и трех стоявших на страже у порога. И из города взял одного евнуха, который был начальствующим над людьми военными, и 5 человек, предстоявших лицу царя, которые находились в городе, и писца главного в войске, записывавшего в войско народ земли, и 60 человек из народа земли, находившихся в городе. и взял их Навузардан, начальник телохранителей, и отвел их к царю Вавилонскому в Ривлу. И поразил их царь Вавилонский, и умертвил их в Ривле в земле Ямав. И выселены иудеи из земли своей. Над народом же, остававшимся в земле иудейской, который оставил Навуходоносор, царь Вавилонский, над ними поставил начальником Годолию, сына Ахикама, сына Шафана. Когда услышали все военачальники, они и люди их, что царь Вавилонский поставил начальником Годолию, то пришли к Годолии в Массифу, и именно Исмаил, сын Нефании, и Иоханан, сын Корея, и Сираия, сын Танхумефа из Нетефафа, и Иезания, сын Маахитянина, они и люди их. И поклялся Годолия им и людям их, и сказал им: «Не бойтесь быть подвластными халдеям, селитесь на земле и служите царю Вавилонскому, и будет хорошо вам». Но в седьмой месяц пришел Исмаил, сын Нефании, сына Елишамы, из племени царского с 10 человеками, и поразил Годолию, и он умер, и иудеев, и халдеев, которые были с ним в Массифе. И встал весь народ от малого до большого, и военачальники, и пошли в Египет, потому что боялись халдеев. В 37-й год переселения Иехонии царя Иудейского, в 12-й месяц, в 27-й день месяца, явил Меродах, царь Вавилонский, в год своего воцарения, вывел Иехонию, царя Иудейского, из дома темничного, и говорил с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне, и переменил темничные одежды его, и он всегда имел пищу у него во все дни жизни его. И содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя изо дня в день, во все дни жизни его. Первая книга Паралипоменон. Глава первая. Адам, Сиф, Енос, Кайнан, Малилиил, Иаред, Енох, Мафусал, Ламех, Ной, Сим, Хам и Иефет. Сыновья Иефета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Елиса, Фувал, Мешех и Фирас. Сыновья Гомера: Аскеназ, Арифат и Фагарма. Сыновья Иавана: Елиса, Фарсис, Киттим и Доданим. Сыновья Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Сыновья Хуша: Сева, Хавила, Сафта, Раама и Сафтеха. Сыновья Раамы: Шева и Дедан. Хуш родил также Немрода. Этот начал быть сильным на земле. Мицраим родил Лудима, Анамима, Легавима и Нафтухима. Патрусима, Каслухима, от которого произошли филистимляне, и Кафтарима. Ханаан родил Сидона, первенца своего Хета, Иевусея, Амарея, Гергесея, Евея, Аркея, Синея, Арвадея, Цемарея и Хамафея. Сыновья Сима: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд и Арам. Сыновья Арама: Уц, Хул, Гефер и Мешех. Арфаксад родил Каинана, Каинан же родил Салу, Сала же родил Евера. У Евера родились два сына. Имя одному Фалек, потому что во дни его разделилась земля, имя брату его Иоктан. Иоктан родил Алмадада, Шалефа, Хацармавета, Иераха, Гадорама, Узала, Диклу, Евала, Авимаила, Шеву, Офира, Хавилу и Иовава. Все эти сыновья Иоктана. Сыновья же Сима: Арфаксад, Каинан, Сала, Эвер, Фалек, Рагав, Сирух, Нахор, Фарра, Авраам, он же Авраам. Сыновья Авраама: Исаак и Измаил. Вот родословие их. Первенец Измаила — Наваиов, за ним Кедар, Адбеел, Мимфсам, Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема, Иетур, Нафиш и Кедма. Это сыновья Измаила. Сыновья Хиттуры, наложницы Авраама. Она родила Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Сыновья Иокшана — Шева и Дедан. Сыновья Дедана — Рагуил, Навдеил, Ассуриим, Астусиим и Асамин. Сыновья Мадиана — Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елдага. Все эти сыновья Хитуры. И родил Авраам Исаака. Сыновья Исаака — Исав и Израиль. Сыновья Исава — Елифаз, Рагуил, Иеус, Иеглом и Корей. Сыновья Елифаза — Феман, Омар, Цефо, Гафам, Кеназ. Фимна же, наложница Елифаза, родила ему Амалика. Сыновья Рагуила — Нахав, Зерах, Шамма и Миза. Сыновья Сеира — Лотан, Шовал, Цивеон, Ана, Дишон, Ецер и Дишан. Сыновья Лотана — Хори и Гемам, а сестра у Лотана — Фимна. Сыновья Шовала — Алиан, Манахав, Евал, Шефо и Онам. Сыновья Цивеона — Ая и Ана. Дети Аны — Дишон и Оливема, дочь Аны. Сыновья Дишона — Хемдан, Ешбан, Ифран и Хиран. Сыновья Ецера — Билган, Зааван и Акан. Сыновья Дишана — Уц и Аран. Вот цари, царствовавшие в земле Эдома, прежде нежели воцарился царь над сынами Израилевыми: Бела, сын Веора, и имя городу его — Дингава. И умер Бела, и воцарился по нем Иоав, сын Зераха из Восоры. И умер Иоав, и воцарился по нем Хушам из земли Фемонитян. И умер Хушам, и воцарился по нем Гадад, сын Бедада, который поразил мадианитян на поле Моава, имя городу его Авив. И умер Гадад, и воцарился по нем Самла из Масреки. И умер Самла, и воцарился по нем Саул из Реховофа, что при реке. И умер Саул, и воцарился по нем Баал-Ханан, сын Ахбора. И умер Баал-Ханан, и воцарился по нем Гадар, имя городу его Пау. Имя жены его — Мегитавеэль, дочь Матреда, дочь Мезагава. И умер Гадар, и были старейшины у Эдома: старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетеф, старейшина Оливема, старейшина Эла, старейшина Пинон, старейшина Кеназ, старейшина Феман, старейшина Мифцар, старейшина Магдиил, старейшина Ирам. Вот старейшины идумейские.
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

BBN – библейское вещание на интернете. Что может быть более постоянно, чем круглосуточное радиовещание для вашей души? Мне дан короткий срок земного заключения, чтобы я усвоить смог небесное учение. Учение о том, что смерть – дорога к вечности, что спасено Христом от ада человечества. Мне дан недолгий срок и скромное имущество, чтобы я познал, как строг Господь в своем могуществе, как Он велик в любви. Мы, грешники и мытари, в Его святой крови соделались омытыми. Тебя мы славим, Бог, и в юности, и в старости. Нам жизнь дана, как срок для этой благодарности. Будьте с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Сегодня продолжаем наше ежедневное изучение Священного Писания Библии. Мы подошли ко второй главе книги «Исход». И мы приступаем к этой второй главе. В этой главе мы впервые встречаемся с Моисеем, великим героем и вождем израильского народа, выведшим свой народ из египетского плена. Вторая глава начинается рассказом о рождении Моисея. Мы читаем первых два стиха. «Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Рассказ об этих событиях ведет сам Моисей, автор Пятикнижия, первых 5 книг Ветхого Завета. О своем рождении и о своих родителях Моисей повествует очень скромно. Он даже не называет имен своих родителей. Мы только знаем, что они были простыми людьми, находившимися в рабстве у египтян. Мы также знаем, что они оба происходили из колена Левина. Позднее мы узнаем их имена. Это Амрам и Яхаведа. Об этом мы можем прочитать в этой же книге «Исход» в 6 главе 20 стих, когда мы подойдем к этому месту. Но мы читаем далее теперь 3 стих книги «Исход» 2 главы. «Но, не могши долее скрывать его, взяла корзину из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положивши в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки». Слушатели, мать Моисея, Яхаведа, стала перед трудным выбором. Младенца больше нельзя было оставлять дома, так как египетские стражи периодически проверяли дома израильтян. И если бы они услышали крик или плач младенца, это бы, конечно, означало верную смерть для Моисея. Йохаведа, мать Моисея, сделала то, что ей подсказал здравый смысл. Возможно, некоторые набожные люди поступили бы иначе на ее месте, заявив, что они оставляют это дело на милость Божью. Что ж, это прекрасное заявление – оставить все на милость Божью. Но доверять Господу еще не значит, что вы должны поступать глупо с точки зрения здравого смысла. Конечно, слушатели дорогие, Бог, во-первых, дал нам здравый смысл, дал нам разум, и Он ожидает, чтобы мы употребляли его. Он ожидает, что мы будем его использовать наилучшим образом, не так ли? Со стороны Яхаведы было бы просто глупо оставить ребенка у себя дома, подвергая его жизни огромному риску в любой момент. И вот мы читаем в 4 стихе, а сестра его, то есть сестра Моисея, стала вдали наблюдать, что с ним будет. Яхаведа не только подготовила корзину для плавания младенца, она также послала сестру Моисея, чтобы та проследила, что случится с ребенком. Разумное действие матери Моисея указывает на то, что она полностью доверяла Господу. И читаем в 5 стихе: «И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзину среди тростника и послала рабыню свою взять ее». Слушатели, мы видим, как в событие уже вмешивается сам Господь Бог. Если вы совершаете какой-нибудь поступок, продиктованный здравым смыслом, Бог вступает в действие. Яхаведа продемонстрировала такой здравый смысл своим поступком. Дочь фараона вышла к реке Нил, чтобы искупаться. Она увидела, как по реке плыла корзина. Дочь фараона тотчас же послала свою служанку поймать корзину. В 6 стихе мы читаем: «Открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет. И сжалилась над ним и сказала: это из еврейских детей». Это, друзья, был наиболее подходящий момент для ребенка заплакать. Бог, видимо, привел в контакт две созданные им вещи, если можно так сказать. Это плач ребенка и женское сердце. Дочь фараона просто не могла не сжалиться над ребенком, не могла бросить его на произвол судьбы. Мы читаем 7 стих: «И сказала сестра его дочери фараоновой: не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе блоненца?» Мириам, сестра Моисея, дала принцессе очень полезный совет. И позднее она позаботилась о том, чтобы ее брат не забыл об этом. Это очень человеческая история, дорогие слушатели. И на каждой странице своей книги у Бога есть, друзья, есть что сказать каждому из нас. Поэтому Библия является Словом Божьим. Оно вечно, оно передается из поколения в поколение, и оно прошло тысячелетия и остается таким же живым и действенным, как всегда. И вот в 8 стихе мы читаем: «Дочь фараонова сказала ей: сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. События, как вы видите, друзья, принимают очень интересный характер, очень интересный оборот. Когда мы в вере совершаем разумный поступок, к нам на помощь приходит Господь Бог. События принимают самый благоприятный оборот. Мать ребенка была избрана на роль его кормилицы, и ей даже заплатили за это. Никто не может сравниться с нашим Господом Богом, когда Он сам входит в наши жизни и в наши сердца. Дочь фараонова сказала ей, мы читаем 9-10 стихи: «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына. И нарекла ему имя Моисей, потому что говорила она: «Я из воды вынула его». Хотя трудно, друзья, с определенностью сказать, какой именно фараон правил во времена Моисея. Дочерью фараона, о которой идет речь, могла быть старшая дочь Рамзеса II, или она могла быть также его сестрой.

Согласно египетским обычаям тех дней, ее сын, первенец, обладал правом на престол. Если бы Рамсес II и его жена остались бездетными, право на престол перешло бы к Моисею. Первые 40 лет жизни Моисей провел во дворе египетского фараона. Он получил самое лучшее египетское образование. Он выглядел как египтянин, говорил и мыслил и действовал как египтянин, и, конечно, жил как египтянин. Образование Моисей получил в самом великом храме Солнца, который был одним из величайших университетов в то время. Нам не следует недооценивать, дорогие слушатели, знаний древнего Египта. Их астрономия была просто феноменальной. Они знали точное расстояние до Солнца, знали, что Земля круглая, а не плоская. Они накопили огромнейшее богатство знаний в области химии, о чем свидетельствуют их непревзойденные даже и в наши дни искусство бальзамирования трупов, их мастерство в строительстве, их краски, их искусство были просто фантастическими, дорогие слушатели. Египетские настенные росписи сохраняют свежесть и яркость красок по этот день, дорогие слушатели, спустя 4000 лет после того, как они были написаны. Друзья, мы иногда недооцениваем тех древностей, которые к нам пришли сегодня. И мы иногда подсмеемся, тогда, когда Моисей в самом деле вырос в очень специальном, интересном и замечательном месте. Видимо, Господь Бог его специально поселил именно в это место. В дополнение ко всему этому, у египтян была прекрасная библиотека. И Моисей, говорит Писание, был обучен всей этой египетской мудрости. Однако в его образовании был один большой недостаток. Моисея не научили поклоняться и служить истинному Богу. Однако, друзья дорогие, не делайте ошибки, недооценивая Моисея. Моисей был воистину выдающимся человеком своего времени. Тем не менее, вся выученная им египетская мудрость не подготовила его к выполнению очень и очень ответственной и трудной задачи освобождения израильского народа. Однажды он увидел, как одного из его братьев преследовал и бил египетский надсмотрщик. Моисей, конечно, возмутился и тут же убил надсмотрщика прямо на месте преступления. Моисею не пришло в голову, что его поступок вызвал неодобрение у Бога. Богу пришлось отправить Моисея в другой университет, в его университет, в Мадиамскую пустыню. Этот университетский курс занял у Моисея еще следующих 40 лет его жизни. Египетский фараон, как вы знаете из прочитанного, мы потом увидим, что он услышал об убийстве, совершенном Моисеем, и захотел предать на это Моисея смерти. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодца, мы читаем во второй главе книги Исход, 15 стих. Так, друзья, так начался второй 40-летний период в жизни Моисея. У священника Мадиамского было 7 дочерей. Они пришли, начерпали воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец, и пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал: «Что вы так скоро пришли сегодня?»

0: во второй главе книги Исход, начиная с 16 стихом, включительно по 21. Вот история, начало истории, так сказать, жизни пустыни у Моисея. Интересно, друзья, как многие действующие лица из Ветхого Завета так или иначе служат прообразами Христа. Моисей, подобно Христу, был избран Богом, чтобы стать освободителем своего народа. Он, как и Христос, был отвергнут вначале своим народом, но принят язычниками, из среды которых он берет себе жену. После этого он возвращается к своему народу, и на этот раз народ принимает его, как своего освободителя. На этом, друзья дорогие, на этом сегодня нам придется с вами расстаться, и мы продолжим изучение этой второй главы книги «Исход» в нашей следующей передаче. А пока я желаю вам, конечно, самого прекрасного, и не забывайте, что тот, кто руководит нашей жизнью, это Господь. И Он знает, как вести нашу жизнь. Много раз мы даже об этом не подозреваем. Но Господь ведет нашу жизнь так, как Он хочет. Ведь Он является верховным правителем не только нашей жизни, но и всей вселенной, всего сотворенного Господом и всего видимого и невидимого. Так что, друзья, положимся, отдадим нашу жизнь, положим нашу жизнь в Его руки, и Он будет ее вести прекрасно. Конечно, мы продолжим изучение этой второй главы книги Моисея на следующем уроке, и я приглашаю вас, друзья, к этому изучению. А если у вас появятся вопросы или замечания, если у вас появятся какие-то сомнения, пожалуйста, пишите нам. Мы постараемся вам ответить, чем побыстрее. Вы можете писать и на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент. А теперь, друзья, я хочу оставить для вашего личного изучения два вопроса. Первый вопрос таков. Где провел свой первый период своих первых 40 лет Моисей? Где он научился образованию? И где он провел свой второй период 40-летний? И почему все это произошло? И еще домашнее задание – это прочитать 3-5 главы книги «Исход».
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Спасибо, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Если вы хотите поддержать материально наше служение, зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org, нажмите на флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно делать по данному вопросу. Помните Евангелие от Луки 6:38. «Давайте и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какою мерою мерите, такой уже отмерится и вам». Божьих вам благословений от радио BBN.

исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4:9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4:9.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Откровения. Сегодня предметом нашего размышления будут события 15 главы. Здесь речь идет о последнем знамении, которое символизирует гнев Божий в дни суда. Вновь и вновь мы видим страшные картины, которые ожидают человечество. Исследователи апокалипсиса отмечают, что в этой книге одни и те же темы, в частности тема суда, повторяются. Об этом говорит Александр Мень. Мы видим здесь несколько циклов, и в каждом из которых разыгрывается одна и та же драма – наступление темных сил, их временное торжество и крушение. И здесь сюжет, то есть вся эта драма, повторяется несколько раз. Почему это так? Ответ не найден. Наиболее вероятное предположение заключается в следующем. Сам строй библейского ритма, стиля, композиционных условностей требует известной повторяемости. В библейской поэзии вместо ритма присутствует параллелизм. Это особый литературный прием, при котором одна и та же тема обыгрывается в разных словах. Благодаря этим вариациям мы и вычленяем из библейского текста поэтические отрывки. Это в высшей степени характерное для Востока словоупотребление, как и сам способ мышления, очевидно и поясняет тавтологический характер изложения. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Откровение». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим изучение 15 главы книги «Откровение». В этой главе мы видим еще одно небесное знамение, а именно семь ангелов с семью последними испытаниями для этой земли. В предшествующих главах книги Откровения мы с вами уже встретили семь печатей, семь труб, а также семь личностей периода скорби. А в этой главе мы познакомимся с семью чашами гнева, которые являются самым худшим испытанием, ожидающим нашу землю. 15 глава, кроме того, что она является самой короткой, является также своеобразным предисловием к последней серии судов, которые обрушатся на землю в заключении великой скорби. Эти суды являются наиболее суровыми и разрушительными по сравнению со всем тем, что было до них. Но прежде чем мы перейдем к описанию того, как ангелы начинают изливать на мир свои чаши гнева, у кого-то из слушателей может возникнуть вопрос, сумеют ли верующие выстоять в этом противостоянии с Антихристом? И если пытливый читатель до сих пор еще не получил удовлетворяющего его ответа на данный вопрос, такой ответ мы можем найти здесь, в 15 главе. Найдутся те люди, которым будут даны особые силы, чтобы выдержать все это. Сатана, оказавшись низвергнут на землю, обрушивает всю свою ярость на остаток Израиля. Также он предпринимает последние усилия, чтобы подчинить себе этот мир посредством двух личностей, которые представлены нам как два зверя. И после этого Бог демонстрирует последнее проявление своего гнева, ставя окончательную точку в печальной и низменной истории греха в этом мире. Как гласит первый стих 109-го псалма, «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Целью великой скорби является суд, а вовсе не очищение церкви. И благодаря своей чудесной и безграничной благодати, Бог должен будет забрать церковь из этого мира до наступления этого периода. Если вы готовы принять его благодать, тогда вы сумеете избежать времени скорби. Поверьте мне. Чаши гнева вовсе не являются блаженным упованием, которого ожидает верующий. Нет. Мы с вами ожидаем блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Как пишет апостол Павел в послании к Титу в 13 стихе 2 главы. И если мы будем возрастать в своей любви к Нему, мы уже не будем воспринимать суды великой скорби как нечто ужасающее. и нам не нужно будет испытывать ужас от чтения книги Откровений и прятать голову в песок, подобно всем известному страусу. Друзья мои, если вы доверяетесь Христу, вам не придется проходить через все это. Однако вы должны знать, через какие события придется пройти неспасенным людям этого мира. И это должно вселять в вас чувство рвения, дабы еще активнее свидетельствовать людям о Христе в эти трудные времена. Ну а сейчас давайте еще раз прочтем первый стих этой главы. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». Далее, в 5 и 6 стихах, мы читаем, как на небесах открываются двери храма для того, чтобы в свой путь могли двинуться семь ангелов, имеющие семь золотых чаш. «И после сего я взглянул, и вот отверзся храм Скинии, свидетельство на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую, светлую, льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами». Храм упоминается в книге Откровения 15 раз, и его значимость нельзя не заметить. В первой части книги Откровения, вплоть до 3 главы, темой повествования являлась церковь. И там мы с вами не встречали ни одного упоминания храма. Но начиная с 4 главы, место действия переносится на небеса, и мы видим небесный храм. Также нашему взору предстает земной храм, построенный по образу храма на небесах. Однако в Новом Иерусалиме, куда будет поселена церковь, мы не найдем ничего подобного храму. Почему? Потому что церковь не имеет к храму никакого отношения. И этот факт совершенно ясно демонстрирует нам, что начиная с 4 главы книги Откровения, Бог ведет разговор о людях, для которых храм был важной частью их жизни. Мы знаем, что только народ Израиля имел храм, полученный от самого Бога и построенный по образцу храма на небесах. В данном случае речь, несомненно, идет о Скинии и о Святом Святых, где располагался Ковчег Завета. В этом ковчеге находились каменные скрижали, но и сама Скиния, и каменные скрижали были копиями тех оригиналов, которые располагались на небесах. Об этом мы узнаем из книги «Исход», где в 40 стихе 25 главы Бог говорит Моисею: «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». То же самое нам сообщает 23 стих 9 главы послания к евреям. «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами». Об этих небесных оригиналах также идет речь в 11 главе, в 19 стихе книги Откровения. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его. И произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». В данном случае действия Бога спровоцированы нарушением его завета с Израилем, то есть нарушением закона. И Бог справедлив и праведен в том, что он собирается сделать. Он совершает свой суд, а затем исполняет свою часть завета с этим народом. Появление ангелов в этом месте опять обращает наше внимание на особую роль ангелов в книге Откровения. Ранее семь ангелов трубили в семь труб, а здесь мы опять видим появление ангелов, которые изливают на землю семь язв из семи чаш гнева. Появление ангелов из храма показывает, что они исходят от престола благодати. Однако сейчас Бог проявляет свою справедливость, а вовсе не милость. В тексте нашей Библии сказано, что эти ангелы облачены в льняную одежду. Однако вполне возможно другое понимание этих слов, а именно, что одеяния ангелов покрыты драгоценными камнями. В различных манускриптах книги Откровения встречаются различные варианты прочтения этого текста, а потому в отношении данного стиха сохраняется определенная неоднозначность. Итак, во что же они облечены? В льняную одежду или же в драгоценные украшения? Судя по контексту, создается впечатление, что Иоанн описывает одеяния ангелов, усеянные драгоценными камнями. Хотя их одежда указывает на их священническую роль, и данная роль подразумевает дела милосердия, на самом деле ангелы оставляют это служение и обращаются к суду. Прочтем 7 и 8 стихи. «И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». Позвольте мне вновь обратить ваше внимание на повторение числа семь. Иногда можно услышать объяснение, что 7 – это якобы число совершенства. Однако это не совсем верно. На самом деле число 7 является символом завершенности. Хотя в некоторых случаях завершенность и законченность – это действительно синонимы совершенства. Например, в течение 6 дней Бог сотворил небеса и землю, а на 7-й день он почил, но не только из-за того, что его работа была завершена, а потому что результаты его трудов были совершенны. Однако здесь, в книге Откровения, появление нескольких последовательностей из 7 элементов подразумевает завершенность. Так, например, у меня складывается впечатление в случае 7 церквей, которые мы видели в первых 3 главах книги Откровения. Мы там получаем полную историю церкви. Точно так же можно сказать, что в каждой последовательности 7 событий, которые предстают нам в последующих главах книги Откровения, нашему взору представлен полный период великой скорби. Иными словами, каждая последовательность из 7 событий представляет нам весь период скорби. В самом начале, когда мы видим 7 печатей, нам дается общая картина. Затем, читая книгу Откровения дальше, мы видим, что Бог сосредотачивает все внимание на последних 3,5 годах, повествуя о трубах и чашах, а также давая нам дополнительные детали и подробности. Тот факт, что этот отрывок продолжает упоминать Божий храм, должен указать любому знающему читателю, что все это не имеет отношения к церкви, и что церковь не будет участвовать во всех описываемых событиях. Ни храм, ни скиния никогда не имели никакого отношения к жизни церкви. Конечно, и храм, и скиния представляют нам с вами чудесное изображение Христа, которое имеет духовное применение для нас сегодня. Однако это вовсе не означает, что церковь должна возвести для себя храм или скинию. Поэтому надо понять, что данный отрывок имеет отношение к Израилю, то есть к народу, который всегда имел свой храм. Многие верующие неохотно признают данный факт, потому что они привыкли исключать Израиль из планов и замыслов Бога в эпоху Нового Завета. Но, как мы можем убедиться, сам Новый Завет никоим образом не исключает Израиль из данных планов. Прежде чем мы завершим разговор об этой главе, я хотел бы вновь привлечь ваше внимание к уже не раз упомянутой в наших лекциях точке зрения о том, что церкви придется пройти через период великой скорби. Более того, некоторые считают, что великая скорбь станет средством очищения церкви или же способом подготовки ее к встрече со Христом. Я не знаю, как кто-то может внимательно читать книгу Откровения и при этом считать, что прохождение через период великой скорби сможет очистить церковь. Или же, что церковь, как невеста Господа, должна сама подготовить себя. Что, по-вашему, сделал Христос, когда умер на Христе? Он сам подготовил нас. Мы никогда не смогли бы стать достойными того, чтобы войти в Божье присутствие. Мы сможем предстать перед лицом Бога, только будучи во Христе. И сами мы не способны добавить к этому ничего. Поэтому церковь будет избавлена от этого периода скорби. Книга Откровения ясно показывает все это. 144 тысячи, которые пройдут через период скорби, будут детьми народа Израиля. Ранее об этом было сказано вполне ясно. Так что были даже названы конкретные колена Израиля. Поэтому нет просто никакой возможности обоснованно заявлять, что эта группа является церковью. Поскольку мы уже убедились, что Бог сумеет сохранить 144 тысячи своих святых в течение великой скорби, вопрос вовсе не в том, сможет ли Бог сохранить в течение великой скорби церковь. Конечно, он мог бы сохранить свою церковь, если бы это соответствовало его воле и его замыслу. Но, согласно моему пониманию Слова Божьего, это не является его волей и его планом. Господь Иисус сказал, что убережет нас от этого ужасающего времени испытаний, которое предстоит земле. Я бы сформулировал это так. Церкви не придется проходить через великую скорбь, но нам предстоят многочисленные маленькие скорби. У всех у нас в жизни случаются невзгоды и испытания. Я не знаю ни одного христианина, который не имел бы проблем и трудностей. Создается впечатление, что чем более духовно зрелым является какой-то Божий святой, тем больше ему приходится страдать. Этот метод Бог использует для того, чтобы формировать и воспитывать своих детей. Мы никогда не станем чудесными Божьими святыми. Мы все подобны маленьким детям, незрелым и неразвитым. И когда мы вступим в Божье присутствие, мы будем приняты им исключительно благодаря тому, что сделал для нас Христос, а вовсе не из-за того, что мы выдержали великую скорбь. Есть также еще одно соображение, которое следует учесть. Истина состоит в том, что большая часть церкви уже миновала период скорби. В течение 20 столетий христианской истории верующие приходили к Богу через ворота смерти. Я надеюсь, что вы не станете утверждать, что Бог специально возвратит их на землю для того, чтобы они смогли пройти через период скорби. Фактически, лишь небольшая часть Божьей Церкви будет находиться на этой земле к тому моменту, когда на мир опустится скорбь. Большая часть его святых уже избежала этого испытания. Я понимаю, что те люди, которые считают, что церкви предстоит пройти через великую скорбь, уверены, что верующие в церкви нуждаются в этом и даже заслуживают этого испытания. Что ж, я признаюсь, что я в полной мере считаю себя заслуживающим того, чтобы испытать на себе ужасы периода скорби. Точно так же я считаю, что заслуживаю оказаться в преисподней. Но мне не придется попасть в преисподнюю, потому что Христос взял все это на себя, а я доверился Ему. Точно так же мне не придется пройти через великую скорбь. Почему? Потому что Христос умер за меня, и Он спасает меня своей благодатью. Неужели тот, кто заявляет, что он богат благодатью, не способен избавить меня от великой скорби? Однако совершенно справедливо, что Бог позволяет нам проходить через небольшие скорби в этой жизни. После того, как я пережил проблемы со здоровьем и перенес несколько серьезных операций, я не могу избавиться от чувства, что я побывал в небольшом периоде скорбей. Однако именно с помощью данного метода Бог очищает и совершенствует нас. Один знакомый проповедник сказал мне недавно, что, наблюдая за нашим радиослужением многие годы, он чувствует, как многое изменилось после того, как я перенес период болезни. Я уверен, что это впечатление совершенно правильно. И я знаю, что Бог допускает все это для определенной цели. Также для определенной цели предназначены и эти 7 золотых чаш, которые описывают заключительную часть периода Великой Скорби. Чаши использовались в храмовом служении. Например, чаша с кровью ежегодно вносилась первосвященникам в Святое Святых. И эта чаша крови говорила об искуплении грехов. Но эти 7 ангелов, облаченные в священнические одеяния, уже вышли из храма и более не участвуют в служении милосердия. Они начинают новые и странные для себя служения, изливая чаши гнева на отвергающий Христа мир. Этот мир, который отверг кровь Спасителя, должен понести наказание за свой грех. И данный суд не является результатом деяний человека или сатаны. Этот суд является непосредственным действием Господа Иисуса Христа. Мы уже видели кроткого Иисуса как Божьего Агнца. А теперь мы видим гнев этого Агнца. Обычно нам трудно представить себе маленького ягненка в гневе и ярости. Это лев может демонстрировать необузданную силу и вселять ужас, но никак не ягненок. Однако гнев Агнца однажды поразит этот мир. Пророки Ветхого Завета использовали образ, наполняющийся до краев чаши беззакония и гнева, как образ Божьего долготерпения. Но когда эта чаша наполняется до самых краев, Бог начинает действовать и обрушивает свой суд. В книге Откровения есть отрывки, где Бог вполне открыто использует различные символы. Но знаете, почему Он использует символы? Он делает это не для того, чтобы представить нам факты столь размытыми и неясными, чтобы мы могли без труда избавиться от них. Он делает это, потому что реальность, которую представляют данные символы, многократно хуже и страшнее самих символов. Многое из того, что Иоанн пытался описать нам, попросту не поддается описанию. Сам Бог не в силах донести до нас определенные вещи. Но не потому, что Он не может изложить это, а потому что мы сами медленны на слышание, как Он сказал нам. Мы не всегда понимаем Его. Я боюсь, что очень многие люди попросту не осознают, что великая скорбь — это ужасный период, и даже сам факт того, что 144 тысячи верующих смогут пройти через него, является настоящим чудом. Бог не потеряет ни одного из своих детей. А знаете почему? Потому ли, что они все были крепкими, сильными и уверенными людьми? Ничего подобного. Они победят все посредством крови Агнца. Именно так они справятся со всем этим. Предстающие нам в этой главе 7 ангелов с 7 золотыми чашами совершенно ясно демонстрируют нам, что этот завершающий суд исходит от Бога, а вовсе не является результатом ошибок людей или результатом деятельности сатаны. Эти суды являются непосредственными действиями Бога. И говоря о следующей главе, мы познакомимся с этими судами, а сегодня нам настало время прощаться. Всего вам доброго, до новых встреч!
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Стих из Священного Писания записан в притчах в 11 главе, в 3 стихе. «Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их». Давайте будем помнить, что если мы пред Господом открыты, просты в своих суждениях и поступаем по Слову Божию, то Он нас благословит. А любое лукавство — это мерзость пред Господом. Поэтому будем следить за своим путем, куда мы идем и как мы идем.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Аптечка первой помощи всегда при себе. Ой, порезали палец? Какой будет ваша немедленная реакция? Что вы сделаете в первую очередь? Сунете палец в рот, правда? А почему? Наверное, вы никогда об этом не задумывались. А на самом деле, когда человек сует пораненный палец в рот, или когда собака зализывает свои раны, это не что иное, как медицинское вмешательство. Ученые-медики только сейчас узнают то, что Бог знал изначально, когда вкладывал в живые существа эту способность. Слюна млекопитающих и человека содержит фактор роста эпидермиса, который, как показывают исследования, ускоряет заживление ран. Фактор роста эпидермиса увеличивает число клеток кожи, нарастающие вокруг раны, стимулирует кровоснабжение и удваивает число новых ДНК рядом с раной. Наконец, он увеличивает количество коллагена, чтобы рана скорее зарастала. Исследователям пока мало известно, как именно действует фактор роста эпидермиса. Они еще изучают мощные целебные свойства слюны. Только мудрый и любящий Создатель мог наделить нас таким удобным и действенным лечебным аппаратом. Только он мог встроить в нас такую реакцию – сразу сунуть пораненный палец в рот. Как и во всем творении, в этом явственно виден разумный замысел, а вовсе не цепь случайных совпадений.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Вы слушаете радио BBN, библейское вещание на интернете. Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Книга пророка Иеремии, 9 глава, 23 и 24 стихи. Это золотые стихи Библии, которые мы должны изучать и запоминать. Применяйте их в своей жизни, и вы будете постоянно видеть Господа перед собою, и Он благословит вас в вашей жизни.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org. Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.

0: Слово благодати представляет проповедь «Побеждающая вера». Проповедует пастырь Алексей Коломейцев.
1: Мы продолжаем наше исследование Евангелия от Матфея, 17 глава. Мы говорим о диалоге, который идет между Иисусом Христом и Его учениками. Если вы помните, необходимость этого диалога возникла сразу после того, когда стало очевидно, что Иисуса Христа отвергают все люди. Группа за группой, народ за народом, разные квалификации, в разных местностях люди определяли свое отношение к Иисусу Христу. Поначалу они большими толпами из любопытства шли к Нему. Они смотрели на Его исцеление, они пытались получить от Него что-то. Они любили слушать Его мудрость. Но по мере того, как то, что они слышали, проникало в их сознание, по мере того, как они определяли ясно, кто Он и куда Он движется, группа за группой от Него уходили. Его отвергали, с Ним не хотели иметь ничего общего, Его хотели побить камнями. И осталась небольшая группа. Остались ученики, к которым Иисус Христос обращается, помните, в Евангелии от Иоанна, обращается и говорит, а может быть и вы хотите уйти от Меня? Может быть и вы хотите оставить Меня? И вот с этой особой группой, с 12 учениками, Иисус Христос начинает специальную работу, начинает специальный диалог. Он начался с того, что Иисус Христос спросил у них о их исповедании. Он сначала задает вопрос, за кого почитают Меня люди, потом Он задает вопрос, за кого вы почитаете Меня. Апостол Петр исповедует, ты Христос, Сын Бога Живого. После этого Христос начинает им говорить о сути того, для чего Он пришел. Он должен будет быть предан в руки язычников, Он должен быть распят, Он умрет, Он в третий день воскреснет. После этого возникает такой вакуум, возникает такое напряжение в сознании учеников, они не способны принять это. Петр говорит Христу, да не будет этого, Господи, с тобою. После этого Христос представляет вот это детальное представление сути веры. Помните, кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест, следуй за Мной. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет ее ради Меня и Евангелия, тот обретет ее. Тот будет жить по-настоящему. Потом Он берет учеников и ведет их на гору преображения, для того, чтобы показать им богатство той славы, ради которой нужно отказаться от себя. И вот тогда, когда они спускались, когда они приходили или шли назад вот туда, где они оставили всех остальных учеников, вот там произошла та сцена, которую мы сегодня рассмотрим. Я назвал эту проповедь «Побеждающая вера». Почему христиане терпят поражение? Я хочу вас спросить, почему вы терпите поражение? Почему вы на прошлой неделе, или может быть даже уже сегодня успели где-то претерпеть поражение? Почему часто то доброе желание, которое у нас есть, желание жить для Бога, желание делать что-то доброе, хорошее, посвящать себя каким-то Божьим целям, почему часто мы обнаруживаем в себе провалы? Об одном из таких поражений, очень досадных поражений, очень трагичных поражений, очень обидных поражений, мы будем сегодня читать в этом тексте поражение, которое пережили ученики. 17 глава Евангелия от Матфея, я буду читать с 14 стиха. «Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал, «Господи, помилуй сына моего! Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал, «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им, «По неверию вашему». Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет. И ничего не будет невозможного для вас. Сей же род, изгоняется только постом и молитвою. Как мы уже неоднократно отмечали, ученики очень сильно отличались от остальных людей, от тех, кто окружал Христа. Прежде всего отличались тем, что люди не следовали за Христом. Люди на определенном этапе отвергли Иисуса Христа. Они не хотели иметь ничего с Ним общего. Ученики оставили свою жизнь. Они оставили весь привычный ход вещей. Рыбаки оставили свои сети. Матфей оставил этот свой бизнес, где он зарабатывал деньги на сборе налогов и так далее. Все остальные то же самое. Это были люди, которые посвятили себя. Если мы проведем современную параллель, то они стали верующими. Они стали ходить в собрания. Они определенные вещи уже пожертвовали. Для них в их общем плане жизни уже существенный поворот произошел. Тем не менее, Иисус Христос не останавливается на этом. Иисус Христос знает, что сам факт, что они ходят за Ним, это хорошо, но это только инструмент для достижения более важной цели, для достижения того, что Бог хочет делать в нас, что Он хочет делать в моей душе, что Он хочет делать в ваших душах. Вот главная Его работа. Он не успокаивается на том, что люди идут за Ним. Его задача взять этих людей, которые идут за Ним, и сделать с них что-то. Давайте посмотрим, что Он делает с учеником здесь. Они еще многое продолжают не понимать. Мы уже говорили о том, что они не понимают, почему Ему нужно быть преданным в руки язычников и распятым. Они не понимают, какая роль их, они идут для того, чтобы царствовать, а Христос идет для того, чтобы быть распятым. После обстоятельного, детального, убедительного урока, о котором мы только что говорили, который Иисус Христос преподает ученикам, описывая все вот эти вот тонкости или сути Его царства, Он обращается к ним сейчас для того, чтобы преподать им еще один конкретный урок. Урок, который как нельзя кстати для всех нас, практически касающийся нашей жизни, 100% для каждого из нас. Он обращается к ученикам, и он, как он нечасто говорит по отношению к ученикам, он говорит очень эмоционально. Он говорит в 17 стихе, и Иисус же сказал, отвечая, «О род неверный и развращенный, доколе буду я с вами, доколе буду терпеть вас». Знаете, кому это сказано? Я помню, я когда-то читал невнимательно, я думал, что это сказано к бесам. Потом немножечко понял, что нет, бесу не может это быть сказано. Это, наверное, сказано к людям, к этому отцу, который привел. Когда я более тщательно изучил этот текст, мне стало абсолютно ясно, это сказано ученикам. Иисус Христос в данной ситуации конкретно сталкивается с потрясающей незрелостью учеников. Он обращается к ним и говорит, вы 2 года ходите, вы же уже бесов изгоняли. Почитайте, пожалуйста, 10 главу Евангелия от Матфея, и вы увидите, как Христос дает им власть изгонять бесов. Если вы прочитаете в 10 главе Евангелия от Луки, Лука описывает результат, когда они вернулись с этого похода. И помните, чем они хвалятся? Они говорят, нам бесы повинуются. И вот здесь, в этой ситуации, Иисус Христос вдруг обнаруживает, что ученики проявляют просто потрясающую незрелость. Что они действительно не такие уж и сильные. Что они вот просто так на ровном месте споткнулись и упали крепко так упали. Здесь этот мучающийся подросток, здесь отец скорбящий, и ученики ничего не могут с этим сделать. Иисус Христос преподает здесь нам с вами урок. Он преподает этот урок ученикам. И Он преподает этот урок каждому, кто будет читать эту историю. Этот урок связан с тем, что нам нужно научиться реальному доверию Богу в конкретных ситуациях. Христос обличает их в 2 вещах. В неверности, то есть в недоверии, в неспособности верить, в слабости веры, первое. И второе, Он говорит о их испорченности, Он говорит, развращенной. И мы сегодня подробно рассмотрим эти 2 явления для того, чтобы нам с вами научиться нам быть победителями, в нашей с вами жизни быть победителями. Каждый из нас сталкивается с огромным количеством вот таких же сложных задач, перед которыми мы пасуем. Я абсолютно уверен, что сидящий в этом зале сегодня имеет каждый свою уникальную задачу, которая приводит вас в страх, которая делает вашу жизнь неудобной. Может быть, это провалы в школе, может быть, это провалы в борьбе с каким-то грехом, может быть, это провалы в каких-то ситуациях с определенными людьми, вы не можете вести себя. Может быть, это провал в вашем христианстве, вы хотите быть больше похожими на Христа, у вас не получается. У каждого из нас есть такая ситуация, есть этот спуск с горы. Есть вот эта точка, которая нам кажется нерешаемой, очень сложной. Проблема многих верующих заключается в том, что они имеют хорошее и правильное знание. Они знают истину, они читают Библию, а если еще они ходят в библейскую церковь, и если еще они слушают библейские проповеди, то они совсем уже почти что у Господа Бога за пазухой. И живя этим, люди постепенно успокаиваются. Они успокаиваются тем, что они знают. Они успокаиваются тем, куда они ходят. Они успокаиваются тем, кому они или чему они принадлежат. И вместе с этим, вот это правильное знание, которое они имеют, очень мало реально определяет их конкретную ежедневную жизнь. Таким образом, человек живет как бы в двух мирах. Давайте вернемся туда, к ученикам Иисуса Христа. Они пошли за Христом. Они утешают себя той мыслью, мы не такие, как они. Те, которые проигнорировали Мессию. Те, которые не хотели иметь ничего общего. Они не пожертвовали своей жизнью. Помните, Петр даже однажды сказал: Господи, вот мы пожертвовали все и пошли за Тобой. Что нам за это будет? Вполне возможно, что они утешают себя этим. Точно так, как и мы с вами. Точно так, как и мы очень часто утешаем себя тем, что я знаю, я принял крещение, я хожу в церковь, я читаю Библию, я слушаю проповеди, я рассуждаю об этом, я на домашних группах активный. Здесь Иисус Христос проницает в самую сердцевину нашей жизни. И Он говорит: давай-ка теперь посмотрим, как вот это знание влияет на твою жизнь. А если в твоей жизни проявление этой веры? Ответ Иисуса Христа ученикам, когда они задали вопрос, почему мы не могли исцелить этого человека, был конкретен: слабость вашей веры. Сегодня мы об этом будем говорить, друзья. Сегодня мы будем говорить о слабости нашей с вами веры, моей и вашей. Мы сегодня на этой истории, мы научимся сегодня, что сделать, чтобы иметь побеждающую веру. До того, как мы это сделаем, я хотел бы несколько слов сказать о необходимости побеждающей веры. Почему вера вообще нужна? Мы видим, что для Иисуса Христа ясное, самое главное, над чем Он работает со своими учениками, рост веры. Он ждет определенного роста, и Он не видит этого роста. Это приводит Его в состояние разочарования своими учениками. Итак, необходимость побеждающей веры. 17 стих. Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас?» Немножко позже, 19 стих, когда ученики приступили к Нему и спрашивает, Он отвечает им. «Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать Его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему». Почему же вера важна? Насколько она важна для нас с вами? Насколько она связана с нашими победами? Во-первых, по причине нашей с вами слабости. Давайте поймем, о чем идет речь. Вера необходима каждому человеку по причине того, что сам по себе он слаб настолько, что он не способен побеждать. Вообще, само наличие веры – это признание того, что ты слаб до такой степени, что сам ты не способен прожить. Что такое вера? Вера – это упование на авторитет, на силу, которая вне тебя. Поэтому, когда Иисус Христос обращается к ученикам, и когда Он обличает их в неверии, Он хочет показать им одну практическую проблему. Он говорит им, что вы в вашей жизни не научились действовать, полагаясь на авторитет, не свой собственный, а мой. На власть не свою мнимую, а мою настоящую. На мудрость не свою, о которой вы думаете, что она самая главная и самая сильная, а мою совершенную мудрость. Иисус Христос указывает на необходимость веры по причине того, что он очень хорошо знает нашу природу. Он очень хорошо знает, кто мы. 1 Петра, 1 глава, 24 стих. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал». Это не про кого-то где-то, это про нас с вами. «Всякая плоть, как трава, и всякая слава наша с вами, как цвет на траве». Она не имеет в себе силы. Она сама по себе не способна побеждать. У нас нет сил для правильных действий, у нас нет мудрости, как уже говорили. Вот почему Бог ясно говорит, что уповающий на самого себя человек никогда не сможет быть победителем. Пророк Иеремия, 17 глава, 5 стих. «Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Это реальность жизни. Вот каждый из нас привык уповать на себя. Вот почему у нас слабая вера, почему она не развивается. Потому что мы самоуверены по своей природе. Мы ищем точку опоры в себе, когда Бог обращается и говорит: проклят человек, который надеется на человека. И плоть свою делает опорой. Это не просто так. Человек, которого вы встретили на дороге, которому не понравилось, как вы едете, он там кричит из своей машины и угрожает вам чем-то. Ну, слава Богу, если у него пистолета нет, то он вам ничего не сделает. Это проклятие не из уст человека. Это Бог говорит. Он говорит ко всем людям, которые уповают на свою собственную плоть, которые не имеют веры в Него. Он обращается к ним, и он говорит очень конкретно: проклят человек, Бог говорит, который уповает на себя, который плоть свою делает опорой. И дальше он объясняет противоположную сторону. Он говорит совершенно о другом типе людей. 7 стих. Благословен человек, который надеется на Господа, и у которого упование Господь. Не он сам, не его способности, не его ум, не его оттренированная воля, а Господь его упование. Царь Езекия в трудные времена уповал на Бога. Пришел Синахирим, царь сирийский, для того, чтобы захватить Иерусалим. Все захватил, Иерусалим не мог захватить. Причина в том, что Езекия уповал на Бога. Синахирим кричал и говорил: ну хорошо, почему вот боги всех тех городов, которые я захватил, почему они не защитили эти города? А почему ты вдруг уповаешь на то, что Бог защитит тебя, и твой город останется? Ну, мы знаем, что Бог чудесным образом освободил Иерусалим, освободил Езекию, и Езекия уповал на Бога и остался победителем. Помните, где Езекия проиграл? Прошло время, Езекия утвердился, Езекия стал уповать на себя. Пришли послы из Вавилона. И вот здесь он открыл перед ними кладовые, здесь он повел их для того, чтобы показать, каких высот он достиг. И вот там он проиграл. Это касается всех. Человек, уповающий на себя, независимо от того, он очень сильно развитый или не развитый совершенно. Он очень продвинутый и духовно гигант, или только первые шаги за Христом делает. Это касается абсолютно всех. Человек, полагающийся на себя, обязательно проиграет. Обязательно. Потому что написано, Бог проклинает это. В жизни апостола Павла он показывает о том, что в его жизни это настолько серьезный фактор был, что Бог специально работал над Павлом, чтобы выбивать из-под него опорки его собственных точек опоры, для того, чтобы показать ему на необходимость упования на него. 2 Коринфянам 12 глава 7 и 9 стих. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Бог конкретно отвечает апостолу Павлу и говорит: я тебе не дам облегчения здесь. Причина: дам облегчение, ты перестанешь на меня уповать. У тебя есть опасность начать уповать на самого себя, начать превозноситься. У тебя очень много возможностей, у тебя много способностей, поэтому я вынужден держать тебя под контролем. Для Бога это самое ценное. Самое важное. И, возможно, многие из нас сегодня переживают подобные ситуации, когда Бог держит нас под контролем. Для чего? Для того, чтобы учить нас уповать на Него и полагаться на Него. Потому что Он хочет, чтобы наша вера развивалась. Итак, первая проблема, почему нам нужна побеждающая вера, потому что мы слабые. Вторая причина. Мы живем в очень сложных обстоятельствах. Мир, который нас окружает, сложен. Мне очень часто приходится встречать людей, которые говорят, вот если бы не она, если бы не они, если бы не кризис на рынке недвижимости, если бы не начальник плохой, если бы, вот тогда я бы жил хорошо, вот тогда я бы служил Богу, вот тогда. И подумайте, у каждого из нас есть много этих «если бы», самых разных. Мы хотим упростить мир. Мы хотим его разложить так, как он нам будет удобен. Но мир сложен. В этом мире всегда будет сотни, тысячи, миллионы факторов, пересекающихся одновременно, о которых мы часто не имеем ни малейшего понятия. Вспомните, что происходило с Иовом. Все, что он видел в своей жизни суть того, что он потерял семью, он потерял бизнес, он потерял здоровье. Все, что он видел. Но он не видел всего того, что происходило на небесах. Он не видел дьявола, который пришел и имел разговор с Богом. Он не видел то, что Бог одновременно работает с друзьями Иова. Он не видел множество различных факторов, которые в Божьем совершенном разуме пересеклись в этой точке. Мир, в котором мы живем, очень сложен. Ученики привыкли жить, и Иисус Христос был рядом с ними. И здесь они попали в такую ситуацию, когда они ничего не могли сделать. Здесь они попали в ситуацию, которая сложна, которая требовала от них больше, чем они есть. И они оказались не готовыми. И очень часто в жизни нашей с вами Бог ставит нас в эти сложные обстоятельства, мы бунтуем против Него. Мы говорим: «Господи, зачем? Почему? Мы не видим всей этой сложности». Мы только видим то, что мы не готовы действительно. Когда Иеремия плакал и молился о своем народе, тоже очень сложная ситуация. Он любит свой народ, сильно любит свой народ. Бог посылает его, делает его пророком, он дает ему слово, он посылает его и говорит: «Иди к своему народу и проповедуй ему. И говори, потому что еще немножко, и будут уведены в плен, потеряют государственность, потеряют город, потеряют храм, потеряют себя как народ». Представьте себе человека, который патриот, который очень любит народ свой. Он ходит, говорит, его бьют, бросают в яму, народ не обращается. В конце концов, Бог допускает войну, пленение народа, разрушение Иерусалима. Это сложнее, чем нам кажется. Мы по своему простому складу ума, по своим простым планам, мы бы сказали: «Бог, зачем ты так делаешь?» Человек любит свой народ, человек искренне делает дело, он искренне хочет их обратить. Мир сложен. В мире много происходит то, что мы не можем понять, почему происходит. То, что имеет свое разрешение только в совершенном разуме Бога. Заметьте, что происходит в сознании Иеремии. Я хотел бы посмотреть с вами на несколько стихов из книги «Плач Иеремии». Эта книга посвящена его плачу. Когда город разрушен, когда он сидит и плачет. И когда он вот в этих сложных обстоятельствах переходит с точки зрения созерцания себя, поворачивает свой взор на Бога. Третья глава, «Плач Иеремии», с 15 стиха я читаю. «Он присытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом и удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии и сказал я: погибла сила моя и надежда моя на Господа. По мысли о моем страдании, бедствии моем, о полыни и желчи, твердо помнит эта душа моя и падает во мне». Очень интересные слова, о которых отдельную проповедь нужно говорить. Я хотел бы буквально в двух словах посмотреть на состояние этого человека. Посмотрите, где он. Это пророк, действительно, как он ярко описывает свое состояние. Он говорит: зубы выбили камнями. Представляете, когда врач вырывает с уколом, это камнями. Он так описывает свое состояние. Он говорит: напоили меня полынью и присытил меня горечью. Тяжелейшее положение. Но заметьте последний штрих, 20 стих. Он говорит, твердо помнит душа моя это и падает во мне. Очень важное выражение. Пока наши мысли твердо базируются на всех этих вещах, наша душа будет падать. У нас не будет другого варианта. Пока мы будем видеть себя, пока мы будем поедать себя саможалостью, наша душа будет падать. Но посмотрите, как луч света загорается в 21 стихе. Вот что я отвечаю сердцу моему. Вот это пророк, знающий Бога. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы и не исчезли. Вместо того, чтобы смотреть на себя, он начинает смотреть на милость Господа. Ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя, Господь, часть моя, говорит душа моя. Итак, буду надеяться на кого? На него. Вот где жизнь. Вот где открывается свет. Наши обстоятельства очень сложны. Может быть, менее сложны, чем были у Иеремии. Но, тем не менее, для каждого из нас это такая же непреодолимая гора. Для каждого из нас... Вот эти горы, которые мы не можем передвинуть. Третья причина, почему нам нужна побеждающая вера, это не только наша слабость, не только сложные обстоятельства, это противостояние дьявола. Об этом молодом человеке сказано, что дьявол его брал в огонь и в воду. Сказано, что он действительно был мучим дьяволом. Дело в том, что мы живем на земле, и мы сталкиваемся с дьявольской реальностью, которая ненавидит людей. Он ненавидит Бога и ненавидит людей. И он хочет сделать все, чтобы человек, как Божье творение, он не был счастлив. 1 Петра 5 глава 8 стих. «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою чем? Верою». Это реальность. Дьявол реален. Дьявольские институты работают над тем, чтобы высчитать вашу методику действий, ваши привычки, ваши обычаи, чтобы создать такую ловушку, которая бы вас поймала, которая уникальна, индивидуальна для вас. Это точно так, как мафии имеют специальные бригады киллеров, которые рассчитывают каждое движение их жертвы, которые просчитывают его слабости. Вот точно так, трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища слабости, ища кого поглотить. Вот почему нам нужна вера. Апостол Павел говорит, противостойте ему твердою верою. Я думаю, что достаточно, убедились уже в том, что вера нужна. Давайте теперь посмотрим немножко на то, что это такое. Что же такое вера? Посмотрим на природу веры. Когда Иисус Христос говорил ученикам, о род неверный и развращенный, что он имел в виду? Эти два фактора, они вместе здесь стоят. О род неверный и развращенный. Часто думаешь так, что что такое вера? Ну, надо верить. И чаще всего, если разобраться, то люди представляют под верой самовнушение какое-то. Убеждать себя, а вот я верю, а вот я, несмотря на то, что другие не верят, а я вот верю. Я убедил себя каким-то образом. Некоторые представляют веру как что-то внешнее. Вот человек, над ним помолились, и вдруг он, куда ни возьмись, бабах и стал верить. Как будто это что-то, чего не было у человека сейчас, а завтра появилось. Неверие очень тесно связано с нашей испорченностью. Когда мы говорим о вере, вера... Это то, что генерируется определенным типом души. Мы сейчас посмотрим на это. Вера – это определенная реакция души, в которой произошла структурная переделка. Человек невозрожденный, человек, не знающий Бога, человек, утверждающий себя, не может верить по определению. Почему? Потому что, когда мы говорим о вере, вера – это не просто знание фактов. Вера – это не какой-то внешний элемент, который можно приобрести. Вера начинается с признания личной несостоятельности. Человек, который не знает Бога, который утверждает себя, который живет в утверждении себя, для него это противно. Для него это чужое абсолютно. Он занят утверждением себя. А вера – Вера основана на признании своей личной несостоятельности, своей слабости. Это глубокое понимание того, что я сам не проживу. У меня нет достаточно способностей. У меня нет возможности управить своей жизнью правильно. Есть такое сравнение. Вера – это протянутая рука о помощи. И это не свойственно человеку без Бога. Для того, чтобы человек признал свою несостоятельность, внутреннее действие Святого Духа должно произойти. Вторая глава Деяний апостолов, 37 стих, описывает такое состояние, когда Бог использует проповедь Петра. Когда он Духом Святым действует в сердцах людей, услышав это, они что сделали? Умилили сердцем, сокрушили сердцем. Это люди, которые были в Иерусалиме, которые слышали проповедь апостола Петра. Они умилили сердцем. И дальше что начинается у них следующее? Они сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать? Протянутая рука. Вера. Вера начинается с протянутой руки. Человеку самодостаточному вера не нужна. В Советском Союзе говорили о том, что вера – это удел слабых. Вы знаете, не правы. Христос сам сказал, нездоровые имеют нужду во враче, а кто? А больные. Нужно уточнить только, вера – это удел тех, кто признал себя слабым, признал себя нуждающимся. Вот почему, когда мы говорим о росте веры, он тесно связан с этим положением человека, очень тесно связан. Когда мы ощущаем нужду. Фарисеи были умнее многих мытарей. Они были благороднее. Они жили лучше. Посмотрите на их поведение, на их жизнь, и вы могли бы увидеть в них, даю десятую часть от всего, что приобретаю. Хожу в храм регулярно, молюсь, пощусь и так далее. Но почему Иисуса Христа слушают другие? Потому что те не видят нужды. Спасающая, побеждающая вера начинается с признания личной несостоятельности.
2: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
3: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

Спасибо за то, что вы вместе с нами, дорогие друзья. Иоанна 15:5. «Я есть лоза, а вы ветви. Без меня не можете делать ничего», так сказал наш Спаситель Иисус Христос. Может ли ветвь слишком полагаться на лозу? Дело в том, что ветвям без лозы вообще никак не будет. Они засохнут и погибнут. Иисус нам сказал, что если ветви, то есть мы с вами, не прибудут на лозе, то есть не будут полагаться на него, то не смогут приносить плод. Если мы ветви живые, мы полностью должны быть отданы лозе, Богу. А какие вы ветви, дорогие друзья? Проверьте сегодня.

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4:9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4:9».

0: сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Время слушать Слово Божье. Здравствуй, друг! Вот мы и снова встретились у Слова Божьего. Помнишь ли ты события, о которых мы читали во время нашей прошлой встречи? Юноша Давид, обычный пастух, выступил против великана-филистимлянина Голиафа. По-человечески у Давида не было шансов на победу, ведь он не был воином и не умел сражаться в доспехах. Но Давид пошел во имя Бога, поэтому одолел врага пращой и камнями. Ревность Саула. Библия. Первая книга Царств. Главы 16 и 18. Желание Саула делать все по-своему и его неповиновение Богу не принесли ему счастья. Саул понимал, что теперь Господь оставил его, тогда как прежде он все время был с ним. И Саула стали посещать черные мысли. Однажды он сидел в своем дворце, мрачный и молчаливый. «Быть может, музыка развеселит твой дух», — сказал ему один из приближенных. «Ну что ж, приведите мне хорошего музыканта», — угрюмо отвечал Саул. Тут кто-то вспомнил, что младший сын Иессея Давид хорошо играет на гуслях. «Пошлите за ним», — приказал Саул. Иессей без промедления выполнил приказание царя и отправил Давида во дворец. Давид играл царю на гуслях, и тому очень понравилась его игра. И теперь всякий раз, когда на Саула находила тоска, Давид играл для него, и царю становилось легче на душе. За то время, что Давид провел при царе, он обучился воинскому ремеслу. Сначала Саул радовался, что теперь в его войске есть такой смелый и искусный воин. Но однажды он вдруг понял, что народ больше любит и почитает Давида, чем его самого. Когда в один прекрасный день они возвращались с победой с поля битвы, навстречу им с пениями, плясками вышли женщины. И тут Саул услышал в их песне такие слова: «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч!» «Они считают, что этот дерзкий юнец – лучший воин, чем я», – подумал Саул. «В конце концов, они захотят, чтобы он стал царем после меня». С этого дня в сердце Саула затаилась зависть. На следующий день он был мрачнее, чем когда-либо прежде. Когда Давид играл для него на гуслях, Саул внезапно схватил копье и метнул его в юношу. Давид ловко увернулся от копья, и оно разлетелось на куски, стукнувшись о стену за его спиной. Еще раз Саул попытался убить Давида, но он снова уцелел. Давид не боялся Саула. Саул же все больше и больше опасался Давида. Он видел, что Господь, который прежде всегда был с ним, теперь с Давидом. Когда Бог готовит человека для своего дела, Он часто допускает много трудностей и испытаний на пути. Знаешь почему? Для того, чтобы сделать человека сильнее. Но нам пора прощаться. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье. До свидания.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 364. Притчи, 13 глава, 12 стих. «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как дерево жизни». Не все наши надежды сбываются. Некоторые даже никогда и не сбудутся, потому что их нельзя назвать необходимыми надеждами. Об этих надеждах и речи нет. Но надеяться на встречу с любимыми дорогими людьми надо. Надеяться на то, что зима обязательно закончится и придет теплое и солнечное лето, тоже надо. Хотя и одного, и второго события приходится ждать долго. Но это не назовешь пустой надеждой. Неисполненное обещание. Я не люблю давать таких обещаний, которые не могу исполнить. Зачем обманывать людей, а потом еще и оправдываться перед ними? Но некоторые обещания, данные мной, иногда остаются неисполненными. И не потому, что я не подумал, когда давал обещание. Я знал, что выполнить его мне вполне под силам. Но что-то вдруг происходит, и выполнение обещания приходится откладывать до поры до времени. Я пообещал своим внукам пойти вместе с ними на рыбалку. И даже удочки приготовил, и место хорошее подобрал для рыбалки. Все было готово, а я взял и заболел. И заболел серьезно. А потом уехал далеко-далеко от них, и мое обещание так и осталось неисполненным. «Мама, дедушка обещал пойти с нами на рыбалку, но так и не сходил». Огорченно пожаловались они своей маме. «Он очень хотел, но не смог», — ответила им мама. «Он заболел так сильно, что ему было трудно дышать. Но, наверное, он не забыл о своем обещании и обязательно сходит вместе с вами на рыбалку, когда снова приедет к нам». Мне и самому очень неловко, что мое обещание так и осталось невыполненным. Но я надеюсь, что смогу его выполнить. Я его не забыл. И если Господь позволит, мы обязательно попадем на рыбалку. Надо только немного подождать. Ну, чуть-чуть больше, чем немного. Надежда, которой живем мы, не является несбыточной. Мы – это верующие в Господа Иисуса Христа. На что мы надеемся? На Его возвращение в славе за Своей Церковью. А Его Церковь – это все люди, верующие в Него, то есть мы. И даже если приходится ждать очень долго, мы все равно не сомневаемся. Однажды исполнится то, что обещал нам Господь. «Приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Евангелие Иоанна, 14 глава, 3 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Привет, кабанчик! Ой, а чего ты такой грустный? Кабанчик, тебя никто не обидел? Или ты заболел? Кабанчик, признайся, неужели ты все-таки съел третью корзину желудей? Ну я же предупреждала тебя, что твой животик не резиновый.
1: Да я съел только две корзинки. И вообще, Белочка, ты задаешь сегодня слишком много вопросов. Да, не обращай на меня внимания. У меня сегодня плохое настроение.
0: Но почему, кабанчик?
1: Ну как ты не понимаешь, Белочка? Ну потому что я кабанчик. Кабанчик.
0: Ну и что?
1: Ну как же ты не можешь понять? Вот ты давно на мой пятачок смотрела, а? Ну разве можно жить с такой физиономией? Тебе-то хорошо. Ты вон какая красавица. А я?
0: Ах, вот ты о чем. По-моему, ты совсем неплохо выглядишь. Да ты самый красивый кабанчик из всех, кого я знаю.
1: Она еще издевается. Вот посмотри на свой хвостик. Вот посмотри, она мой. Ну разницу почувствовала? Это же не хвост, это какое-то недоразумение. А уши мои, видела уши? Они же похожи на две грязные тряпочки.
0: Ну, кабанчик.
1: А вот бы мне такие, как у тебя, с кисточками на концах.
0: Кабанчик, тебе совсем не нужны мои уши. Да и хвост тоже. Но только представь себя серенького да полосатенького, с рыжим пушистым хвостом. Ой, даже подумать страшно.
1: Ой, а ты права, Белочка. Ой, а я как-то раньше не подумал. И твои ушки с кисточками тоже мне по цвету не подходят. Вообще, я же говорю, у меня плохое настроение.
0: Мне кажется, кабанчик, я знаю, как нам твое настроение улучшить. Кабанчик, а ты сегодня завтракал?
2: Нет, я даже никакой травинки во рту не держал. Да, в общем, я еще не проголодался, а все-таки две корзинки с желудями.
0: Ах, кабанчик, пойдем-ка ко мне. Я тебя чаем из ромашки угощу, да пирожками с земляникой. Они еще тепленькие.
2: Пирожки? Белочка, да что ж мы сидим? Ну, побежали скорее тебе пирожки кушать. Какой чай у тебя, Белочка, вкусненький. А пирожки? Я уже все крошки пятачком подобрал.
0: Ой, я так рада, кабанчик, что тебе понравилось мое угощение. А как настроение у тебя? Лучше не стало?
2: Ой, Белочка, стало. Ну ты же знаешь, для меня самое главное — это накормить чем-нибудь вкусненьким. И тогда все грустные мысли сами куда-то исчезают. Ну там про ушки, там про хвостик, ну ты понимаешь.
0: Я-то знаю. А чего бы тебе, кабанчик, еще хотелось? Ну, да ты, наверное, и сам не знаешь.
2: Я? Ну, нет уж, знаю. Знаешь, я вот сказку какую-нибудь хочу послушать. Или там историю веселую. Вот что это у тебя там на полочке, на книжной зияет? Наверное, какая-нибудь книжка новенькая.
0: Ах, это книга рассказов для детей украинской писательницы Елены Микулы. Почему не летают лягушки?
2: Почему лягушки не летают? Я и без книжки знаю. У них же крыльев нету. Они и ножками неплохо быстро передвигаются. Зачем им крылья-то? Белочка, а рассказы-то интересные.
0: Очень. Хочешь послушать один?
2: Хочу, и один, а все.
0: Ну, все сразу не получится. давай сегодня один, а в следующий раз другой. Можно и наших радиослушателей пригласить послушать рассказы. Ну, как считаешь, кабанчик?
2: Ой, это ты неплохо придумала, Белочка. Ну, просто какая-то литературная гостиная получается.
0: Ой, как это красиво звучит, кабанчик. Литературная гостиная.
2: Присаживайтесь поудобнее, мальчики и девочки. Начинается радиопередача «Литературная гостиная».
0: Итак, первый рассказ Елены Микулы «Я дивно устроен». Я думаю, тебе, кабанчик, как раз его сегодня послушать нужно.
2: В субботу мы с Сережкой ходили в зоопарк. И кого там только нет. И олени, и медведи, и тигры.
3: Бежим скорее к бассейну, где плавают тюлени.
2: На берегу они кажутся такими неповоротливыми и неуклюжими. Зато в воде они быстрые и ловкие.
3: Смотри, у тюленя вместо ног и хвоста ласты.
4: Поэтому он так хорошо плавает.
2: Конечно, подумал я. Если бы мне такие ласты, я бы тоже плавал не хуже тюленя.
3: А потом мы пошли смотреть на слона. Представляете, у него вместо носа хобот. Мы видели, как он брал хоботом еду из кормушки и отправлял ее прямо в рот. А потом он набрал из ведра воды и стал поливать себя, как из душа.
0: Ой, вот здорово, подумал я. Если бы мне такой хобот, я бы из него поливал клубнику на бабушкином огороде. Красота!
2: Набрал воды и ходи себе, поливай. Ни ведра не надо за собой носить, ни лейки.
4: А потом мы пошли к вольеру, где были обезьяны. Ой, смешные это создания!
3: Они проворно лазали по клетке, прыгали и бегали друг за другом.
4: О, смотри, одна обезьяна ухватилась хвостом за перекладину и повисла на ней. А при этом руки у нее остались свободными. Она обеими руками чистит банан и с аппетитом его уплетает.
0: Вот здорово, подумал я. Ведь у обезьяны хвост как дополнительная рука. Если бы мне такой хвост, я бы залез на бабушкину вишню, уцепился бы хвостом за ветку и двумя руками рвал бы вишни и ел их.
3: А потом мы пошли дальше и увидели в террариуме черепаху. Она медленно ползла среди камней. Такая была спокойная и невозмутимая.
0: Конечно, подумал я. Если бы мне на голову такой крепкий панцирь, я бы тоже был спокойным. Ничего бы не боялся. Даже Сережкиных подзатыльников. Мы еще долго бродили с Сергеем по зоопарку и рассматривали разных-разных зверей. Видели львов, жирафов, смешных гуанака, неповоротливых носорогов. Многих животных я видел впервые и даже их название не запомнил. Фух, домой мы вернулись только к обеду. Мы очень устали от долгой ходьбы, ай, и впечатлений.
3: Наконец-то вы вернулись, мои родные. Устали-то как?
0: Мама не стала слушать мои рассказы, а сразу после обеда отправила меня спать. Я почти не сопротивлялся. Ой, лег в кровать и сразу же уснул. И мне приснился странный и страшный сон. Снится мне, что я ловко ныряю в бассейне, а вместо рук и ног у меня ласты, а вместо носа хобот. Я набираю им воду и поливаю свою голову. Брызги в разные стороны, ведь на голове у меня панцирь, как у черепахи. Я подплываю к краю бассейна, вылезаю из него и запрыгиваю на пальму. Я цепляюсь хвостом за ветку и всеми четырьмя ластами рву с пальмы вишню и ем ее. От ужаса я проснулся, вскочил с кровати и побежал к зеркалу. Ой, фу, на меня смотрело мое собственное перепуганное лицо. Панциря на голове не было, руки и ноги были обычные, без ласт. Нос тоже человеческий, в веснушках, и хвоста тоже не было. Я облегченно вздохнул. Это был просто сон. А вечером, когда папа читал Библию, он прочитал из псалтыря такой стих:
5: «Славлю тебя, потому что я дивно, удивительно устроен».
0: И я подумал, как же в самом деле я удивительно устроен. У меня есть руки, которыми я могу писать. У меня есть ноги, и я умею ходить. У меня есть замечательный нос, который очень хорошо чует, когда мама на кухне готовит что-то вкусненькое. У меня есть глаза, которыми я вижу весь этот прекрасный мир. А самое чудесное, у меня есть сердце, которое умеет любить маму, папу, Сережку и Господа, который создал и любит меня. Славлю тебя, Господи, потому что я дивно устроен.
1: Белочка, как же я рад, что у меня серые ушки и хвостик. Ой, теперь он мне не кажется таким облезлым. Да и вообще, как считаешь, еще ничего?
0: Я же говорила тебе, кабанчик, ты самый красивый из всех кабанчиков на свете. Ведь Господь, когда творил всех кабанчиков, делал это с любовью и желанием создать совершенное.
1: Ой, девочка, как мне приятно!
0: Я рада, кабанчик, что ты это понял. Ну давай посмотрим на часы. Время нашего эфира уже истекло. А жаль.
1: Ребята, пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке. Радиопередача «Смотрите, радуга». Литературная гостиная. Абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
0: И не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.lio.ru.
1: До свидания, ребята! До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
0: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Белочка, пойдем на главной площади заповедника, повесим мой портрет с надписью «Самый обаятельный и привлекательный».

Евангелие Матфея, 16 глава. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Повредить душе можно разными способами. Но вот исправить ее, настроить на правильную волну по отношению к Богу, может только Он Сам, наш Спаситель Иисус Христос. Поэтому придите сегодня к Нему, и тогда вы никогда в своей жизни ни о чем, что вы сделаете для Него, не пожалеете. В такой жизни с Богом раскаиваться вам никогда не придется. Вы слушаете BBN, библейское вещание, на интернете на русском языке.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.
1: Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.
2: Что вы делаете, когда земля уходит из-под ног? Когда ваш дом разрушен землетрясением? Когда вас неожиданно сокращают на работе? Или вы находите в шкафу у сына пакетик с наркотиками? Что вы делаете, когда мир вокруг вас рушится? Кому вы обращаетесь за поддержкой и успокоением? И кто даст вам надежду в такие моменты?
3: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». К сожалению, каждый из нас сталкивается со сложностями и трудностями в жизни. И иногда в таких ситуациях мы нуждаемся в тех, кто нас выслушает, поймет, не будет критиковать, но поддержит и скажет, что у нас все получится. Поэтому название сегодняшней беседы «Требуется приют для пострадавших в буре». Мы будем говорить о том, как строить отношения друг с другом и с Богом, как не бояться открыть ворота своего сердца. Предлагаем вам вместе с нами подумать о том, как стать более открытыми, готовыми к изменениям и общению, как строить отношения и восстанавливать их, если они рушатся.
2: Мир вам, дорогие друзья! Скажите, что вы будете делать, когда земля уходит из-под ваших ног? Когда ваш дом разрушен землетрясением? Когда наводнение заливает ваш огород? Что вы будете делать, когда мир вокруг вас рушится? Или когда ваш муж сообщает, что полюбил другую женщину и хочет развестись? Или когда дочь сбегает из дома уже в третий раз, а может четвертый или пятый? Когда вас неожиданно сокращают на работе? Когда вы находите в шкафу у сына пакетик с наркотиками, скажите, кому вы обратитесь за поддержкой и успокоением? Кто даст вам надежду в такие моменты? И есть ли в вашей жизни приют для пострадавших в буре? Место, где вас поймут и не будут осуждать. Во все времена люди нуждались в такой защите. В 30-м псалме мы читаем библейское повествование о человеке, который на себе испытал такую нужду. Я думаю, вы поняли, что я говорю о Давиде. Он переносил серьезные испытания, испытывал настоящие страдания и в такие моменты обращался за помощью к Богу. Давайте послушаем, что он говорит. Псалом 30. Начальнику хора. Псалом Давида. «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек». По правде Твоей избавь меня. Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменную твердынью, домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи Боже, истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага, но поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне и сохло от горести око мое. Душа моя и утроба моя,
4: Истощилась печали жизнь моя и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои сохли. От всех врагов моих я сделался поношением, даже у соседей моих, и страшилищем для знакомых моим. Видящие меня на улице бегут от меня, я забыт в сердцах, как мертвый. Я как сосуд разбитый, ибо слышу злоречие многих. Отовсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю: Ты мой Бог. В Твоей руке дни мои, избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лицо Твое рабу Твоему. Спаси меня милостью Твоей, Господи, да не постыжусь, что я к Тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде. Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего и от мятежей людских скрываешь их под сенью от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей Твоих. Но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе. Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа. Это псалом Давида, учение. Мой друг рассказал мне историю. Он служил в армии, после которой у него осталось много друзей. И один из них был настоящим военным. Он сделал хорошую военную карьеру и при этом был жестким человеком. Громко кричал, не уважал жену, ругался. И вот на встрече сослуживцев мой друг узнал, что этот военный уверовал. Для него это был шок. Он мог предположить, что кто-то другой мог обратиться ко Христу, но только не он. Они разговорились, и этот военный сказал, что ему очень нравится жить христианской жизнью. «Все прекрасно, но только не хватает одного». «Чего?» — спросил мой друг. «До наших посиделок за кружкой пива, когда мы вспоминали былое, смеялись и были самими собой. Мне очень не хватает этой простоты и естественности в христианстве». Мой друг был очень расстроен таким ответом, но в глубине души понял, что есть истина и в этих словах. В одной книге я прочитал такие слова: «Соседний бар, возможно, лучший контрафакт отношений, который Бог хочет видеть в церкви. Но там все подменено. Вместо благодати — алкоголь, вместо реальности — розовые мечты. Но там есть общение, которое принимает тебя таким, какой ты есть. Все спокойно, демократично, никаких неожиданностей. Вы можете рассказать все, что угодно, и быть практически уверенным, что дальше ваша история не распространится. Бары часто наполняются не потому, что так много алкоголиков, но потому, что Бог положил в сердце человеку желание узнавать что-то и рассказывать о себе, любить и быть любимым. И очень многие ищут подмены любви и мира за кружкой пива в компании малознакомых людей. Господь желает, чтобы церковь была местом утешения, местом, где можно помолиться Господу. Была местом, где люди могли бы сказать: «Да, я побит, я устал, я проиграл». Это бывает в группах анонимных алкоголиков, но, к сожалению, этого так часто не хватает в церквах. Но прежде чем вы выключите передачу в негодовании от того, что я сравниваю церковь и бар, хочу, чтобы вы подумали вот о чем. Где вы позволяете себе расслабиться? Где вы можете высказать все то, что накопилось и не давало вам покоя? Где вы можете отдохнуть душой, помолиться, побыть с другими верующими и побыть наедине с Господом? Может быть, дома вас не понимают и не выслушивают так, как хотелось бы, а человек в баре слушает, не перебивая. Или у вас нет друга, которому вы можете доверять, Или вам легче рассказать все незнакомцу? Куда вы пойдете, если узнаете, что ваш старший сын гомосексуалист? Или что ваша дочь сбежала из дома, потому что боится признаться, что беременна и не знает, кто отец ребенка? Или вы потеряли работу по какой-то глупости из-за вашей ошибки? Или вы проиграли все деньги в игровых автоматах и стыдно признаться жене? А может, пришли результаты ваших анализов, и вам осталось жить недолго? Или вы не сдали вступительные экзамены, опозорились на интервью при приеме на работу? Куда идти? С кем поделиться переживаниями? Где найти место, чтобы вас выслушали, не перебивая, поддержали и поняли, не пытаясь учить, обличать или сыпать текстами из Библии? Где найти приют для пострадавших в буре, где бы вас просто обняли и приняли таким, какой вы есть? Потому что все мы нуждаемся вместе, где можем услышать слова поддержки. И мы не первые, кто испытывает такую нужду. 30-й псалом написан человеком, который нуждался в таком приюте. Он искал того, кому рассказать о своих переживаниях. Его жизнь не была в совершенном состоянии. Давид, автор прекрасных псалмов, но он был далеко не идеален. Его жизнь была запятнана грехом прелюбодеяния, падениями, лицемерием, многоженством, убийством. И этот Давид говорит: «Господи, я на Тебя уповаю». Вот что мы читаем в 30-м псалме. «Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменную твердынью, домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего води меня и управляй мною». Дом прибежища – место, куда можно прибежать. И даже если тебе очень плохо. Если ты на войне терпишь поражение и нужно бежать, прибежище – это то, в чем ты нуждаешься больше всего. Можно убежать, можно скрыться. Давид говорит, что он больше никому не может обратиться за помощью. Поэтому он и говорит: «Господь, Ты моя гора, Ты пещера, где я могу укрыться». Почему нам нужна такая гора, куда спрятаться? Зачем нам убежище? Когда мы смотрим на людей в церкви, мы видим перед собой хорошо одетых людей, и кажется, что у них нет никаких проблем. Поэтому, когда мы приходим в церковь, нам кажется, что мы единственные, у кого есть проблемы. Кому нужен приют? Кто потерпел неудачу на этой неделе? И поэтому, глядя на, как нам кажется, успешных людей в церкви, мы не хотим никому рассказывать о своих переживаниях. Нам кажется, что мы шокируем их своими историями. Но вы представить себе не можете, сколько человек думают так же, как и вы. Сколько на этой неделе тоже плакали, не могли уснуть. У скольких переживаний и проблем ничуть не меньше ваших. Псалмопевец говорит, что он находит покой и прибежище только в Боге. И далее мы читаем три причины, зачем нам нужно прибежище. Псалом 30, из 10 стиха. «Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, и сохло от горести око мое, душа моя и утроба моя, истощилась в печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих, сила моя и кости мои иссохли». Печаль. Вот что сопровождает Давида каждый день. Больно, горько. И первая причина, зачем нам нужно иметь прибежище, потому что мы сокрушены. Горе и печаль становятся нашими компаньонами. Мы чувствуем себя побитыми, наши глаза стали красными от слез, наше здоровье подорвано болью, мы чувствуем себя разбитыми. Одна женщина написала: «Депрессия изнуряет, наполняет жизнь мраком». Депрессия – это когда вы идете по магазину, не зная, что вам нужно купить. Депрессия – это когда дома груда грязной посуды и нестиранного белья, но вы не можете пошевелиться и пальцем. Кажется, что Бог к вам равнодушен, не слышит ваших молитв. Депрессия – это когда вы вообще не знаете, что есть ли Бог. Депрессия – это когда вы сидите с широко раскрытыми глазами, смотрите в пустоту, и единственное желание – это уйти от всех. Может быть, вы тоже испытываете сейчас что-то подобное. И вам некому обратиться. Для чего вам нужно прибежище? Потому что вы в печали. Это ужасный образ жизни. В глубине сердца вы понимаете, что так жить неправильно. Вы знаете, что есть лучший образ жизни, но не знаете, как его достичь. Итак, вторая причина. Мы читаем в 11 стихе, 30 псалом. «Истощилась печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях, изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли». Нам нужно прибежище, потому что мы грешны, и вина давит на нас. Беззаконие заставляет нас испытывать чувство вины. У нас есть грехи, за которые нас мучает совесть. Мы сделали что-то плохое, за что нам стыдно. Но мы никому не говорим об этом, даже несмотря на то, что это необходимо. И мы испытываем сильнейшую боль. Это худшая боль, когда вы понимаете, что вы не должны были сделать что-то плохое, но сделали. В одной книге я прочитал такие слова. «Самая ужасная боль – это осознавать, что можно было избежать страданий, что они результат неосторожности, результат того, что вы сами посеяли». Но, дорогие друзья, грех может быть прощен, огонь наказания может быть заменен спокойствием. И вы можете ощутить Божью любовь так близко, как никогда раньше. Вы чувствуете боль, сердце ноет. Вы не хотите прославлять Господа. И вместо того, чтобы петь Ему песнь и радоваться жизни. Если вы сейчас понимаете, что то, что я говорю, касается лично вас, то признайте, что вы очень нуждаетесь в убежище. Вас поглотила печаль. Горе сопровождает вас каждый день. Вам нужно прибежище, потому что вы греховны, и вас мучает чувство вины. Есть еще одна причина. Продолжим чтение Псалма, 12 стих. «От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня». Мы нуждаемся в прибежище, потому что мы окружены врагами, и нападками непонимания. Ты делаешь то, что глупо, специально или нарочно, а так хочется рассказать кому-то. Или вы рассказываете свою историю тому, кому нельзя доверять. Или вы делаете что-то, что оказывает влияние на других. И срабатывает эффект домино. Ваш поступок толкает первый ряд, а дальше по нарастающей, и вы чувствуете свою ответственность за это. И ваши бывшие друзья становятся врагами. «От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня». Было ли у вас когда-нибудь такое, чтобы вы обидели кого-то, поступив неправильно, и потом этот человек проходит мимо вас, как будто вы незнакомы? «Я забыт в сердцах, как мертвый. Я, как сосуд, разбитый». Вы чувствуете себя разбитым, не выброшенным, не избитым, но ненужным. «Ибо слышу злоречие многих, отовсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою». Давид страдает, он в беде. В чем больше всего нуждается Давид? В утешении, в понимании, чтобы найти место убежища, место покоя. Такое состояние напоминает мне маленькую мышку, которая была поймана большим котом. И он дразнит ее, гоняя из одной лапы в другую. В чем эта мышка нуждается больше всего? Да в маленькой дырочке в стене, куда она могла бы сбежать. Вот что пишет Давид. 30 Псалом, 20 стих. «Господи, как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя, и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими. ты укрываешь их под покровом лица твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков. Вот что нам нужно. Место, которое мы можем назвать приютом для потерпевших беду в буре. Мне нужен кто-то, кому я могу рассказать все, и через сутки моя история не станет достоянием общественности. Нам нужен тот, кто сможет сохранить наш секрет, тот, кто поддержит, обнимет, поймет. Не обязательно согласиться со всем тем, что я сделал или сказал, но не будет нападать и осуждать. Так к нам относится Бог. Вот в чем мы нуждаемся. Скажите, вы знали, что израильтяне пришли в новую землю, названную Ханааном, и они обосновали 6 городов только для укрытия, как убежище? Скажите, вы слышали об этом раньше? 6 мест в Ханаанской земле, где можно найти прибежище. 3 на одном берегу Иордана и 3 города на другом. Это города, в которых жили левиты, священническое колено, которые не должны были делать ничего больше, как только быть прибежищем для тех, кто в нем нуждался. И в эти города приходили, потому что всем бывает нужно укрыться, успокоиться, если их мучило чувство вины за то, что они убили кого-то. Мы уже достаточно долго изучаем историю израильского народа. И из их опыта видим, как нам важно общаться друг с другом, поддерживать, вникать в жизнь других людей, служить им. Нам нужно быть людьми утешения, людьми, кто могут услышать, успокоить, принять, понять. Мы прочитаем 20 главу книги Иисуса Навина. И я вижу в ней 5 полезных выводов, которые предлагаю вам рассмотреть. Книга Иисуса Навина, 20 глава, 1 стих. «И сказал Господь Иисусу, говоря, скажи сынам Израилевым, сделайте у себя города-убежища, о которых я говорил вам через Моисея». Итак, первая мысль. Города-убежища – это Божье повеление. Мне очень нравится осознавать эту идею. Потому что многие критики Библии упрекают, что Бог в Ветхом Завете был очень жестокий, карающий людей, получающий удовольствие от того, что казнит целые народы. В 20 главе мы видим Бога сострадающего. Он повелевает новому лидеру израильского народа основывать города-убежища. Вернемся чуть-чуть назад, к 4 книге Ветхого Завета, числа. 35 глава. Мы здесь видим момент, когда первый раз Бог говорит об этой идее Моисею. Числа 35, глава 6 стиха. «Из городов, которые вы дадите левитам, будут 6 городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийце, и сверх их дайте 42 города. Всех городов, которые вы должны дать левитам, будет 48 городов с полями при них. И когда будете давать города из владения сынов Израилевых, тогда из большего дайте более, из меньшего менее. Каждое колено, смотря по уделу, какое получит, должно дать из городов своих левитам. И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы перейдете через Иордан в землю Ханаанскую, выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно. И будут у вас города сии убежищем мстителя за кровь, чтобы не был умерщвлен убивший, прежде нежели он предстанет пред общество на суд». Дорогой друг, что это значит? В то время к убийству относились очень серьезно. Человек, которого обвиняли в убийстве, убивали. И в израильском народе убийство каралось высшей мерой наказания. Но как бы то ни было, были ситуации, когда человек был в беде. Потому что не по своей воле он был виновен в смерти человека. Он не планировал этого. Он не хотел убивать. И, может быть, он кого-то толкнул, и этот человек упал, ударился и умер. В книге чисел написано, что за это полагается смертная казнь. Но дело в том, что смерть случайная, незапланированная. Естественно, что мстить могла семья умершего. И за эту смерть вся семья убийцы могла получить наказание. В те времена к убийствам относились очень строго. И они могли бы пойти к этому человеку. И у него не было никакого шанса спасти свою жизнь, кроме того, как бежать в город-убежище, где бы он нашел место, где остановиться и спастись от смерти. Это прекрасная аналогия того, как мы можем спастись. Потому что все мы грешники. Мы все нуждаемся в утешении. Мы хотим найти убежище. Кто может спасти? Только в Иисусе Христе мы можем найти убежище. Только в Иисусе Христе мы находим прощение, новую жизнь. Но нам нужно отказаться от греха, покаяться и обратиться с верой к Богу. И просить милости у Господа и следовать за Ним. Благослови вас Господь не только слушать Божье Слово, но исполнять его и следовать за Господом.

0: Эту песню исполнила Ирина Орлова.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Требуется приют для пострадавших в буре» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и возрастать в христианской истине. Сегодняшняя передача была частью цикла «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Бывают ситуации в нашей жизни, когда мы нуждаемся в прибежище. Если нас поглотило горе, мы в глубочайшей печали. Мы согрешили и мучаемся от чувства вины. Люди в обиде на нас, это вызывает равнодушие с их стороны. Мы окружены врагами. В последующих передачах мы продолжим изучать, как строить отношения с нашим Небесным Отцом и окружающими людьми. Вы услышите беседы под названием «Что-то должно происходить. Сделай свой выбор. Необходимость ответственности». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Если у вас возникают вопросы, напишите нам и расскажите о своих радостях или переживаниях. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Требуется приют для пострадавших в буре» в следующей передаче «Свет жизни».

В эфире радио ББН, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.

Спасибо, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Не хотелось бы никого обидеть и никого задеть, но тем не менее вспомнить место из Псалма 58, 15 и 17 стихи. «Воют, как псы, а я буду воспевать силу твою». Наука придумывает новые способы устранять ненужные шумы. Нежелательные звуки можно нейтрализовать другими, так сказать, антизвуками или встречным звуком. Можно подобрать определенные частоты, которые уберут неприятные звуковые эффекты. В Библии есть тоже что-то похожее. Люди Божьи задолго до нас научились бороться со звуковым мусором. Давид сравнивает голоса своих врагов с воем псов, потому что это угрожающие и далеко не самые приятные звуки. Но Давид их нейтрализовал встречным звуком хвалы Господу. Он понял, что шум, который производят безбожные враги, можно заглушить, воспевая могущество того, кто дает силу, защиту и надежду людям, имеющим общение с Богом. Пение, которое звучит на нашей волне, это тоже хвала нашему Господу. Музыкальные произведения, которые включены в наши программы, они должны нейтрализовать звуки этого мира. Поэтому желаем вам счастья и радости в прослушивании этих песен. Пойте вместе с нами и славьте нашего Господа, и тогда шум этого мира исчезнет навсегда из вашей жизни.

Присоединяйтесь к нам в то время, как мы будем читать из книги «Потоки в степи» на сегодня, 8 мая. Сегодняшнее место из Писания записано в книге пророка Даниила в 3 главе, в 25 стихе. Там есть такие слова: «ходящих среди огня». Огонь не мог связать движение тех троих юношей, которые были брошены в огненную печь за свою верность Богу. Они ходили среди пламени. Таков был путь, ведущий к их уделу. Откровение, получаемое через Христа, утешает нас, указывая, что не от страданий должны мы искать освобождение, но через страдания выйти на путь истинной свободы. О Боже мой, дай мне постичь в минуту сгущающегося вокруг меня мрака, что это лишь туннель, который я должен пройти. Как приятно знать, что в конце концов все завершится благополучно. Мне говорят, что я стану на вершине Елеонской горы, поднимусь на высоты славы воскресения. Я желал бы большего. О Отче, жажду, чтобы Голгофа послужила мне путем туда. Я хочу убедиться, что мрачные тени этого мира – ничто иное, как тенистая аллея, аллея, ведущая к Отцовскому дому. Мне нужно взбираться по крутому

утесу, потому что мой отчий дом находится на вершине горы. Горе не сможет причинить мне зла, даже если я буду ходить среди огненной печи. Путь слишком тяжел, сказал я, все выше да выше на гору, нет ярких цветов, а только каменья и небо вверху, как в темную пору. Но он взял мою руку во мраке, и сладок стал путь мой с ним».

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

0: Студия библейского радио BBN представляет передачу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня вашему вниманию предлагается чтение книги «Путь спасения». Текст читает Наталья Козак.
1: Глава 24. У Иртыша. У большинства в руках были Евангелия. Песни пели еще заимствованные из православия, но по-новому, как-то по-своему. Проповеди говорили и старцы, и молодые. Проповедь Онищенко была выслушана с особым вниманием. Все знали его имя, знали, что это их начинатель, хотя еще и молодой, но мужественный и мудрый. Молитвенную часть собрания долго не затягивали, желая послушать рассказ Ивана Федоровича о себе, о своих скитаниях, о своем шествии в Сибирь. Были насущные вопросы. Хотелось спросить, поделиться мыслями, самой жизнью. После собрания матери повели домой маленьких. Очень старые пошли на покой. Остальные разместились, попросили благословения и приготовились слушать. Онищенко рассказал о себе. Из уст его лилась повесть о тех людях, которых пробудило Евангелие. Об их начале жизни в новом ее понимании. Перед глазами слушателей прошли картины пробуждения Люши, прошли особенно яркие картины 40-й и 41-й камер Херсонской тюрьмы, прошло совещание в Елисаветграде, крещение перед Волгой. Рассказал он и о встречах в Саратове. С печалью слушали рассказ Ивана о кандальных и радовались действию Духа Божьего на губернского прокурора. Как велики шаги истины по земле. «А теперь, — сказал Иван, — я хочу сказать несколько слов проповедникам. С радостью я вижу среди вас и старых, и молодых. Относитесь к проповеди очень серьезно. Лучше воздержаться от слова, если не готовы, если что мешает. Говорить о Боге вяло нельзя. Сердце должно гореть. Только горящее сердце проповедника может зажечь другое. Не связывайте себя заранее словами. Надо молитвенно проникнуться мыслью, которую будешь передавать, проникнуться всем существом, и тогда слова придут сами и передадут мысль твою в силе и горении. Не пишите бумажки и не кладите их перед собой. Они связывают, они разрывают вашу связь, единение со слушателями. Бойтесь потерять живую связь со слушателями. Не говорите много. Оканчивайте проповедь тогда, когда вас еще слушают. Не утомляйте, не повторяйтесь. К проповеди готовьтесь молитвенно, серьезно и вдумчиво. Любите добрые примеры, подобно как Иисус говорил притчами. Хороший пример из жизни – это крылья, на которых летит истина. Хороший пример на всю жизнь и постоянно напоминает те слова Евангелия, которым он произносится. Молодые, не торопитесь выходить на кафедру учить. Иисус вышел на гору с проповедью, когда ему было 30 лет. И как он говорил, «Вникайте в себя». Страданиями навык к послушанию, навык к жизни по Евангелию. Других не научишь, за это не ответишь. Себя не научишь, за это ответишь. И перед Богом, и перед людьми. А поступая так, как апостол Павел учил Тимофея, «Вникай в себя и в учение». И себя спасем, и слушающих нас. Юноши спрашивали Ивана о том, как вести себя, как относиться ко многим вопросам жизни. И Иван отвечал, советуя, как ему открывалось. Старцы, не раздражайте молодых, не делайте запретов, но смотрите на жизнь через стекло своей немощи. Научайте их истине, и она будет открываться им. Познайте истину и освободит вас. Юноши, помните, что все человеку позволительно, но не все полезно, не все назидает. Всегда помните и проникайтесь знанием, что за всякое слово, за каждый поступок мы ответственны перед жизнью, перед людьми, перед вечным Богом. Помните, не все то, что можно другим, можно вам. Нужно не того бояться, что, оставшись наедине с любимой, может что-то случиться недозволенное. надо себя воспитывать заранее в большой чистоте, в святости. Тогда не нужно будет бояться себя. Неверно запрещать чтение мирских книг. Верно сказать: не читайте дурных книг, не читайте плохого. Читайте хорошее, назидающее о том, как верно жить в этом мире. Но помните, что самая ценная и святая книга — Библия. В ней полнота, в ней источники жизни. И те, кто читает ее, познают глаголы вечной жизни, восхищают Царство Божие. Живите в нем. Разве не интересно прочесть о таких людях, проследить за их путем познания жизни? Важно то, с каких позиций освящается жизнь. Ищите, радуйтесь, когда находите, отвергайте, когда видите, что написанное не от истины. Все исследуйте, хорошего держитесь. Было за полночь. Молодые ушли, расспросив и получив ответы. Ушли женщины, которым рано вставать и готовить пищу уходящим на работу. Остались старшие братья, несущие ответственность за общественную жизнь села. Один из них сказал: «Скажи нам свои думы, Иван Федорович, о вопросе совместной жизни всех евангелистов. Опыта у нас нет. Знаем, что первые христиане жили вместе, все продавали, клали в общий котел и жили, как учил Иисус Христос, в любви и согласии. Волею Бога мы собраны здесь, в Белогорье вместе, только одни евангелисты, испытанные, а живем врознь, в мире, любви, но врознь. А как по слову надо? У тебя тоже опыта нет, но ты много читал, думал много, видел много. Всегда, когда стоит вопрос так, хорошо ли жить людям, когда у одних много всего, а у других мало, можно ответить только так: нехорошо. Хорошо, когда нет нуждающихся, нет возвышающихся, всякий холм да понизится, и путь к этому — лишнее отдай нуждающемуся. Иисус говорил о наступлении Царства Божьего, и Его спросили, где оно, как его увидеть. Христос сказал: «Его не увидите, оно внутри вас». Царство Божие находится внутри человека. Все Евангелие учит достижению этого Царства каждым человеком. Это в его силе. Человек, рожденный от Бога, властен над собой. И такой человек является носителем Царства Божьего. Такие люди, сойдясь жить рядом, образуют малое стадо Христово. Как бы они ни жили, врознь или вместе, им хорошо, и с ними хорошо. Иисус учит так: «Войди в комнату свою, ты и все вы». Каждый начинал с себя. Я верю, что жизнь людей, когда они пробудятся и станут жить по-евангельски, это жизнь вместе, рядом, всем, кому как надо, каждому по его нужде. Иначе быть не может. Вы все евангелисты. Все пострадали за вашу веру в Евангелие. Но вы спрашиваете, значит, вы не готовы. У вас жить вместе еще не потребность, а вопрос: как быть, чтобы не оказаться лицемером, чтобы люди не осудили, чтобы было по слову? Ищите прежде Царство Божие и правды Его, остальное приложится вам. Достигните Царства Божия, не станете спрашивать, а соединитесь, и никакая сила не удержит вас. Только перед рассветом лег Онищенко спать. Впереди Иртыш, впереди много труда. Но он пробыл 2 дня на Фаворе среди своих, давал наставления. Завтра, уже сегодня, в путь, в неизвестность, но с Богом. К полудню большая группа жителей Белогорья вышла к берегу Иртыша. Быстро неслась вода сибирского богатыря. Смотря на реку, Онищенко сказал: «Нам надо переплыть на тот берег, вот к тому высокому бугру. А как надо держать лодку, чтобы она причалила туда? Нужно держать немного выше, ведь вода снесет. А когда течение сильное, то надо держать почти вверх, чтобы не снесло. Вот так и в жизни. Хотим мы быть хорошими людьми, хорошими евангелистами, И если будем желать быть только хорошими, нас снесет далеко от цели. Там не устояли, там сделали немного, вот и далеко от хорошего. И потому Христос говорит нам: «Будьте совершенны, совершенны, как Отец ваш Небесный. Держите лодку против течения, равняйтесь на совершенство Бога и будете хорошими. Снесет вас, но немного. Вы переплывете на тот берег в обитель Отца. Ах, как бы я хотел перейти Иртыш прямо к нужному месту!» «Брат», — сказал один из присутствующих, «а есть место, я его знаю, где можно перейти Иртыш. Немного выше, против Лебяжьего. Сейчас август, вода в Иртыше самая небольшая». И вся группа направилась вверх, где вода разливалась вширь, где было неглубоко, и можно было перейти брод. Вот и пологий берег, расширенное русло. Здесь переправа. Иван встал на колени. Все также опустились на колени. В горячих молитвах предавали любимого брата воле Божьей. Поднявшись с колен, Иван сказал полюбившиеся ему слова: «Ермак покорил Сибирь огнем и мечом, а я иду с Господом покорять Сибирь Евангелием». Крепко, со всеми расцеловавшись, Иван вскинул высоко на плечо свои пожитки и босой вступил в воды Иртыша. Все стояли на берегу с непокрытыми головами и пели. Впереди Ивана с высоким шестом шел юноша, хорошо знавший эти места. Вот середина, вот они приближаются к тому берегу и выходят. Обняв Ивана, юноша пошел обратно, а Иван вышел на высокий пригорок, оделся и стоял, подняв руки. «С Богом оставайтесь, братья! С Богом иди, дорогой Иван Федорович! Иди!» Пробежал по запыленной земле России первый живой ручеек. Вот непросохший его след пересек границу Сибири, реку Иртыш. Казалось, нет его более, весь превратился в след, а след его, широкий, ветвистый, остался и наполнен живой водой. Как ветви смоковницы со своей способностью пускать корни, прикоснувшись к земле, дают раскидистое дерево, прикрывающее много десятин земли, так и первый ручеек воды живой, евангелист Иван Онищенко, идя по земле, по тюрьмам, поселениям, от дома к дому, от сердца к сердцу, будил все новые источники воды живой. Течет до ныне по земле эта широкая река воды живой и уходит в жизнь вечную. До Иртыша мы шли с Онищенко, вместе с ним страдали, участвовали в его радостях, вместе переживали торжество победы Евангелия на земле России. На этом повесть о первопроходце евангельского движения не заканчивается. Непросыхающие следы первого живого ручейка видны по всей Сибири. Сотни общин евангельских христиан с давних времен славят имя Христово. Это плоды шествия первопроходцев, это ручейки, текущие вслед за ними. В 1890-х годах братья Иван Каргель и доктор Бедекер прошли по следам Ивана Онищенко, посещая города и тюрьмы, и находили следы его пребывания в тех местах. В журнале «Христианин» номер 5 за 1927 год помещена фотография 400 участников Сибирского съезда евангельских христиан, проходившего в 1926 году в Новосибирске, который проводился под лозунгом «От деревни к деревне, от хутора к хутору, от человека к человеку». Это, как мы достоверно знаем, был девиз Ивана Онищенко. С ним он шел, когда мы на время оставили его на берегу сибирского Иртыша. Исследование пути Ивана Федоровича продолжается. Время хранит тайны, время и открывает их. Будем надеяться еще увидеть первый живой ручеек, идущий в далекую Сибирь, страдать вместе с нею, торжествовать вместе с ней в Христе Иисусе, Господе нашем. В этом пути из села в село, от хутора к хутору, от человека к человеку.
0: Вы прослушали передачу библейского радио BBN «Христианская классика». Сегодня мы прочитали из книги «Путь спасения», которая была написана Юлией Крюднер. Книга была издана в 1992 году издательством «Протестант». Текст читала Наталья Козак.

Библейское вещание BBN с вами. Сокрушенного сердца не трогай рукой, только сердцем его успокоишь. Сокрушенное в ближнем находит покой. Станешь им, будешь многого стоить. Забери у него половину тоски, подели с ним своей жизни счастье. Боль уходит от скорбной надгробной доски, если поровну делишь ненасти. И еще я прошу, в этой жизни усвой, сокрушенное этого стоит. Береги, как свое, ты чужое, друг мой, и твое Бог тогда успокоит.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Яську Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Петра. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Петра. Продолжая наше изучение жизни и служения апостола Петра, мы теперь рассматриваем отношения и служение Петра после Пятидесятницы. Петр определенно стал измененным, трансформированным человеком. Он трусливо отрекся от Господа Иисуса, столкнувшись с тремя разными людьми, находясь во дворе дома первосвященника. Но после Пятидесятницы Петр смело и уверенно провозглашал, что Иисус Христос был Мессия, и что народ в общем был виновен в его распятии. Исцеление хромого человека, как записано в Деянии святых апостолов в 3 главе, нельзя было скрыть от простого народа или религиозных вождей. Новости распространяются быстро сегодня, и новости распространялись быстро даже в те дни. Хромой человек, теперь исцеленный, был известный многим, которые регулярно посещали храм. Народ слышал исцеленного человека, прославляющего Бога. И поэтому, естественно, народ собрался вокруг Петра и Иоанна, стараясь узнать, что произошло и как хромой человек исцелился. Примечание Петра было: «Мужи израильские, что дивитесь ему или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит». Петр не принимал никакой славы за чудотворное исцеление хромого человека. Петр тогда употреблял выражение, так уважаемое и употребляемое в поклонении: «Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса». Одно только это выражение было достаточно, чтобы сделать удивительное впечатление на умы иудеев, стоящих вокруг Петра и Иоанна. История народа, начиная с Авраама, была уважаемая и почитаемая. Вечный Бог учредил народ. Это было их достойное наследство. Иоанн Креститель, предтеча Господа Иисуса Христа, употреблял этот метод подхода, когда обвинял религиозных вождей в их поведении. Обратите внимание на слова Евангелия от Матфея, 3 главы 7 стиха. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму“». Их наследство имело значение, но не имело духовной ценности само в себе. Их послушание Слову Божию, Писанию, было необходимо. В этом религиозные вожди ошибались. Сегодня человек не может, не дерзает полагаться на спасение родителей, бабушек и дедушек или других родственников для их правильного положения пред Богом. Каждая личность стоит одна в отношении ее вечного спасения. Человек может иметь благочестивых родителей и умереть без Бога, без Христа, без надежды. И почему это должно быть так? Потому что этот человек лично не посвятил себя Господу Иисусу Христу. Национально народ прогрешил. Но отдельные вожди среди Израиля верили Слову Божию, вести Христа. Мы узнаем из Деяний святых апостолов 6 главы 7 стиха, что из священников очень многие покорились вере. можно задать вопрос, почему вожди не знали своего Писания, которое предсказывало пришествие Мессии? Христос открыл глаза двоим на пути в Эммаус. Так, что они узнали Иисуса, о ком в тот момент они скорбели, как о умершем, о котором действительно было предсказано во всем Писании. Обратите внимание на слова в Евангелии от Луки, 24 главе 26 стихе. «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начиная от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании». Почему тогда религиозные вожди и книжники не знали своего Писания? Обратитесь к Евангелию от Иоанна 12 главе 37 стиху. «Они не верили». Обратитесь к книге Исаии 53 главе 1 стиху. «Кто поверил слышанному от нас?» Иудеи в дни Исаии не понимали, что проповедовал пророк. Почему? Они не верили ему. Обратитесь к Исаии 6 главе 10 стиху, где мы читаем. «Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышит, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не разумеет сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Бог подтвердил, что люди сделали уже в своих сердцах по отношению Бога и Его Слова. Они не верили. История Израиля доказывает, как часто они отворачивались от Бога их отцов. За этим следовало время покаяния и духовного пробуждения. Иеремия, пророк Ветхого Завета, провозгласил: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Как верно это описывает жизнь людей в его дни? Как верно это описывает состояние в наше настоящее время? Массы людей не верят, не желают верить Слову Божию. Апостол Павел написал к римлянам, указывая: «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, но осуетились в умствованиях своих, то и предал их Бог». Так же, как в осуждении, там было также много нежности в словах апостола Петра, когда он проповедовал народу. Обратите внимание на слова: «Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Боже, как предвозвестил устами всех своих пророков, пострадать Христу, так и исполнил». Петр обратился к ним как к братьям. Как член того же народа, Петр обратился к ним таким образом и предложил им милость по благодати Бога. Петр отождествил себя с ними, несмотря на то, что вынужден был обвинить их греховность в отвержении их Мессии. Петр знал сердце своего Господа и Спасителя, когда он также провозгласил: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Для них была надежда ради великой милости Бога, если только отвернутся от их греха. Нужно заметить, что израильский народ ясно видим во всей этой речи апостола Петра. Деяния святых апостолов, 3 глава, 25 стих указывает: «Вы, сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные». Призыв прозвучал к народу даже как приговор вины был издан народу: «Но вы от святого и праведного отреклись». Петр оканчивает свою речь на стратегической ноте. Бог послал своего слугу Мессию прежде всего к Израилю. Это было соответствующим, чтобы это было так. Но он добавил: «И в семени твоем благословятся все племена земные». Когда мы обращаемся к 4 главе Деяния святых апостолов, мы замечаем, что саддукеи были глубоко встревожены провозглашением Петра. Мысль страдания духа, боль недовольства включала в этом одном выражении. Саддукеи, досадуя на то. Почему это должно быть? Выражения Петра шли против теологических учений саддукеев. Чтобы понять это, мы должны указать, что саддукеи отвергали воскресение, будто ангелов или духов. Павел свою защиту в одном случае заявил: «За чаяние воскресения мертвых меня судят». Религиозные вожди, фарисеи, верили в воскресение и таким образом стояли в оппозиции с саддукеям. В то время саддукеи были господствующей партией, и поэтому они повелели арестовать Петра. Петр уверенно подтвердил и доказал, ссылаясь на их писание, что в исполнении пророчества Иисус страдал, умер и воскрес опять из мертвых. Обратитесь к первому посланию к Коринфянам, 15 главе, 3 стиху и дальше. И там писатель также провозглашает, что страдание и воскресение Христа было соответственно Писанию. Писание, конечно, ссылается назад к тому, что мы теперь называем Ветхим Заветом. Казалось, что до этого пункта религиозные вожди хранили до некоторой степени низкий профиль, несмотря на сверхъестественные явления, о которых они слышали. Но обвинение, сделанное Петром, что как вожди они отвергали Писание, которое ясно учило, что Христос должен пострадать, жалило их, огорчало их и приносило им боль. Но их упорство в сопротивлении истины их собственного Писания заставило их отдать Петра и его компаньона Иоанна под стражу до утра. Писание говорит: «И наложили на них руки, и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Аминь».
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Петра поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио ББН передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Откройте вместе со мной Второзаконие, 21 главу, 18 по 21 стих. Мы прочитаем с вами, почему вот это осознанное, обязательное, обоснованное повиновение должно быть именно обязательным, и нет другого выбора. Это Бог требует от нас. Смотрите, как раньше Библия или в библейское ветхозаветнее время весь израильский народ должен был относиться к непослушанию. Прочитайте вместе со мной, откройте 21 главу Второзакония. Мы прочитаем с 18 стиха по 21. «Если у кого будет сын буйный, rebellious, буйный и непокорный». И вы знаете, сколько слово «буйный» включает в себя не только когда он падает на пол, там, или бегает, или недоволен, или кричит, или хлопает дверью, возможно. Не в этом буйство. Его буйность проявляется в том, что он говорит «no», когда мама говорит ему или папа, нужно что-то сделать. И если мы воспитали сами себя таким образом, посмотрите сегодня, как Библия отвечает или реагирует на это. Второзаконие 21. «Если у кого...» С 18 стиха. «Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего, голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к воротам своего места пребывания и скажут старейшинам города своего, сей сын наш буин и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница, тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти». «Итак, истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся». Продолжающаяся буйность или неповиновение родителям, смотрите, там он даже употребляет еще два слова, мод и пьяница, его развратная жизнь, когда родители наказывали его, просили его, упрашивали его, и теперь они видят, что этот сын неуправляемый, единственное решение этому было, его нужно было предать смерти. Откройте Левит, 20 глава, 9 стих. Левит, 20 глава, 9 стих. Кстати, во Второзаконии он называет это злом, которое нужно искоренить. Смотрите, то, что происходит дома, ваша реакция на то, что говорят родители, может быть ужасным злом, как она раньше искоренялась. Левит, 20 глава, 9 стих. «Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти». Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем. Он просто, злословить это просто говорить lightly, или быть несерьезным к тому, что говорят родители. Злословить на самом деле это не только говорить зло, или говорить, возможно, ругательные слова, или некрасиво обращаться с родителями. Это просто не брать всерьез то, что говорят родители. Вот о чем здесь говорится именно в этом слове. Притчи 30 глава, 17 стих. Еще один текст откройте. Притчи 30, 17. Еще каким образом выражается это неповиновение? «Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные». То есть его жизнь добром никогда не кончится. Она быстро закончится и закончится где-то в очень ужасном для него месте. Он говорит, глаз, насмехающийся над отцом. Смотрите, где происходит насмешка над отцом. Он даже не говорит о том, что это выражено устами. Глаз, это значит в сердце, когда мы смеемся над своими родителями или в сердце унижаем их. Смотрите, что Бог говорит, какое предупреждение. Если сегодня, возможно, Saint Helen не рвет, то я хотел бы, чтобы вы сегодня, у вас мозги могли немножко порваться. В каком плане? Чтобы вы увидели, что когда Бог повелевает нам с уважением или повиноваться своим родителям, Он не шутит, Он не бросает своих слов на ветер. Бог ожидает этого сегодня. Наказание за небрежное отношение к тому, что говорят о родителях, было очень серьезным. Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные. Это очень важное для нас сегодня напоминание. Повинуйтесь своим родителям. Почему? Потому что так правильно, потому что так говорит Господь. И смотрите, что еще Он говорит. В Ефесянам 3 стих, 6 глава. «Да будет тебе благо». Да будет тебе, пусть тебе будет хорошо. И вот смотрите, где благодать имеет место. Моя плоть, мое сердце, мои мозги, мои друзья говорят, что come on, man, сколько тебе мать и отец будут тебе говорить? Ты сам уже должен, ты должен свободу, у тебя есть право на свободу, ты живешь в такой стране. На самом деле, говорит, это будет тебе приносить благо. Это полезно. Быть послушным своим родителям. И это повиновение, мы с вами увидели, оно осознанное, оно обязательное, оно обоснованное, оно ограниченное. Потому что если родители говорят что-то, что не соответствует воле Божьей, тогда вы имеете право не быть послушными, но и тогда это сделать нужно в любви. Нужно с уважением и в покорности сделать это, сказать: папа или мама, Библия говорит иначе, я здесь не могу не повиноваться Господу. Почему? Потому что, повинуясь родителям, мы, опять-таки, это индикатор нашего повиновения Господу. Бог дает родителям эту власть, этот авторитет управлять вашей жизнью, и в любой период вашей жизни этот авторитет, он имеет место. Он имеет место. Я хочу, чтобы еще один текст вы открыли и прочитали для себя, почему это важно. Это повиновение должно еще быть целенаправленным. Колоссянам 3 глава, 20 стих. Апостол Павел добавляет там фразу, которой нет в 6 главе Ефесянам. Колоссянам 3 глава, 20 стих. Смотрите, что там написано. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». В английском языке «It is pleasing to the Lord». И когда вы слышите эту фразу «pleasing to the Lord», вы всегда должны еще одно услышать. Есть вещи, которые «pleasing to you», есть вещи, которые «pleasing to the Lord», and you need to choose in between. И послушание всегда заключается в том, чтобы выбрать то, что угождает Богу, а не то, что угождает мне. Послушание невозможно без этого выбора. Послушание требует такого выбора. Сегодня я хочу спросить у вас, и вы задайте себе, повинуюсь ли я своим родителям? Do I obey my parents? Когда Бог повелевает что-то, друзья, Бог на самом деле освобождает нас от чего-то. И если мы до конца этого не понимаем, это не должно говорить нам о том, что мы не должны этого делать. Бог говорит нам, что это правильно. Вот так нужно делать, это полезно, это приносит угождение или пользу для тебя, и это угождает Богу. Вот так делай. На самом деле это и есть та свобода, которую Бог определяет для нас. Я сегодня хочу просто, чтобы вы записали для себя этот вопрос, и на этой неделе, если не сегодня вечером, на этой неделе запланируйте, дети, это я сделаю со своими родителями. И если вы еще не в браке, если вы, возможно, еще не имеете своей семьи, сегодня, на этой неделе, если вы тем более живете со своими родителями, спросите у них, «Do I obey you? Am I obedient child? Am I obedient son? Do I obey my parents? Where I don't obey my parents?» Это тоже очень важный вопрос. Вы должны сегодня иметь честный, серьезный разговор. Этим вы будете служить своим родителям. Спросите у них, где вы еще не повинуетесь им так, как они этого хотели. Поговорите с ними серьезно. Поговорите с ними. Если вам уже за 10 лет, вы можете сами инициировать этот разговор. И даже если вам меньше, чем 10, инициировать этот разговор. Итак, первое, Бог говорит, служение, оно выразится в том, что мы будем любить своих родителей, мы будем послушны своим родителям. Я хочу третье, очень важное, уважение, или honor your father and mother, уважайте своих родителей. В Ветхом Завете отношение к родителям определялось очень сильными терминами – Это слово «почитайте», которое мы читаем в Ефесянам, 6 глава, «почитайте отца и мать», «почитай отца свою мать», он очень часто употреблялся как страх или бояться. Оно означало бояться, чтить, отдавать честь. Это значит отличать кого-то от всех, ставить кого-то выше других, выше друзей, выше других людей вокруг. Это означало думать высоко об этих людях. Вот что означало уважать. Бояться их – это означало уважать от глубины души, повинуясь им в любви. Другими словами, это ваша реакция на их замечания, это ваши слова, это ваш тон голоса, это ваше выражение лица, ваше положение тела, ваша одежда. Это все ваша реакция на то, кто ваши родители. Левитам 19 глава 3 стих, там написано: «Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните, я Господь Бог ваш». То есть применение моей веры в то, что Иисус Христос является моим Господом, это всегда выразится в моем отношении к людям, и в частности моих родителей. Чтобы понять глубже вообще само слово уважение, мы можем посмотреть несколько текстов. Я хочу предложить для вас Второзаконие, 31 глава. Откройте Второзаконие, 31 глава, и мы увидим, что в контексте слово бояться, слово бояться или уважать, или чтить, оно имеет огромный вес. И это, кстати, слово, которым Бог определяет отношение народа своего к себе. Посмотрите, 31 глава, Второзаконие, 12 стих и 13 мы прочитаем. «Собери народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, и чтобы боялись Господа». Обратите внимание на глаголы здесь. «Чтобы они слушали и учились, и чтобы они боялись Господа». То есть слушать и учиться включает в себя этот страх. Или страх состоит от слушания и учения. «Чтобы боялись Господа Бога вашего и старались исполнять все слова закона сего». То есть бояться Господа нужно имеет еще один элемент – старание. 13 стих. «И сыны их, которые не знают сего, услышат и научатся бояться Господа Бога вашего во все дни, доколе вы будете жить на земле», и так далее. То есть само отношение детей к родителям, оно описывается вот этим одним словом, или употребляется одно слово – бояться своих родителей. В Новом Завете термин «уважение» к родителям тоже употребляется именно это слово. Откройте один текст, который употребляет то же самое слово, Иоанна 5:23. Там написано следующее: «Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Вопрос почтения Сына – это был вопрос жизни и смерти. Вот это слово употребляется тоже в нашем отношении к Иисусу Христу. Это очень сильное, глубокое, важное, веское слово. Сам термин «уважение» или «почтение», который использует Павел в Ефесянам 6 главе, означает придавать вес или делать что-то тяжелым, признавать ценность или считать что-либо очень важным. Очень необходимо для нас также отметить, что по значению слово «синоним» – это «прославлять». То есть, когда Библия говорит «чти» или «почитай своего отца», и мать свою, это значит хвалить их, прославлять их. Уважая их, мы выражаем вот это наш attitude, наше сердце к ним. Противоположное, знаете, какое слово? Противоположное слово уважению – это презирать, бесчестить, позорить, быть безразличным, холодным, не считаться, не обращать на них внимания, быть безразличным к своим родителям. Я хочу вам несколько дать таких простых советов, как вы можете показать уважение своим родителям. В первую очередь, сейчас в своем сердце попросите о том, чтобы Бог помог вам признать тот авторитет, который Бог дал вашим родителям, какие бы они ни были. Какие бы они ни были. Кстати, Библия здесь не говорит, что уважайте и любите и повинуйтесь тем родителям, которые хорошие. Апостол Павел вообще не делает такой категории. Он говорит: все дети, повинуйтесь своим родителям. И это все. Свои родители, это хватит. Признайте, что Бог дал им определенный авторитет, делегировал для них власть над вами. Второе. Инициируйте сами отношения с вашими родителями. Если вдруг они, возможно, по вашим стандартам не успели что-то сделать в вашей жизни или сделали что-то плохо, вы сами инициируйте отношения. Не нужно бояться своих родителей. Бог повелевает, чтобы вы уважали их, чтобы вы почитали их. И вы знаете, как я уважаю своих ближних? Тогда, когда я с ними разговариваю. Когда я безразличен к людям, которые рядом со мной, я их, возможно, и не уважаю. Этим выражается мое неуважение. Признайте, что у них есть авторитет, данный Богом. Инициируйте сегодня с ними разговор. Говорите с ним. Пригласите их сами в свою жизнь, в свое сердце. Не обижайтесь, не нужно обижаться на них, что они к вам не уделили внимания, возможно, или что уже все потеряно. Нет. Вы сегодня инициируете. Почему? Потому что это прославляет Господа. Третье очень важное. Слушайте их, когда они обращаются к вам, и отвечайте им. Когда обращаются к вам ваши родители, не проходите мимо в свою комнату, остановитесь. Остановитесь, подойдите к ним, обнимите их. Возможно, если вы этого раньше не делали, сделайте это. Обнимите их, выслушайте их внимательно. У них что-то есть на душе сказать вам. Выслушайте, что они говорят. Четвертое. Советуйтесь с ними по разным вопросам. Да, возможно, ваши взгляды сегодня немножко другие, вы немножко больше ориентируетесь, понимаете, что такое iPad, что такое iPhone, что такое компьютер. Но все равно подходите к ним и советуйтесь с ними по разным вопросам. У них позади жизнь, у них позади опыт. Они бывали, может быть, некоторые из них даже на войне были, когда еще детьми они были. Но опять-таки, они были в разных ситуациях. Попросите у них, чтобы они вам рассказали что-то интересное из своей жизни. Имейте время с ними отдельно. Вы думаете, что это только их обязанность к вам наполнять холодильники для вас? Советуйтесь с ними по разным вопросам. У них больше опыта. Узнайте об их прошлом, узнайте о том, что им болит. Вы подойдите сегодня, узнайте, как ваши родители, как они чувствуют себя. Говорите с ними. В этом вы выразите свое уважение к ним. Слушайте, когда они вам говорят, в притче 15.5 написано, «Глупый пренебрегает наставлением отца своего, а кто внимает обличением, тот благоразумен». Еще одно. Знаете, что сделайте? Сделайте для себя список хороших качеств ваших родителей. Просто возьмите, я знаю, что мы обычно способны на то, чтобы смотреть на негативные стороны своих родителей. И очень часто немного для нас нужно, чтобы, заметив что-то, мы уже обиделись на них или не говорим с ними. Не дай Бог, чтобы, может быть, это мы делали сегодня. Но я хочу, чтобы вы нашли что-то в ваших родителях особенно уникальное, что у других людей нет. Обратите внимание на их добрые качества. Обратите внимание на то, что они сделали для вас, как они много пожертвовали для вас. И скажите им об этом. Поблагодарите их. Похвалите их за это. И вы это можете сделать. Им будет тоже очень приятно, и этим вы покажете свое уважение. Но опять-таки, здесь, друзья, не просто вежливые отношения. Какой сынок у нас хороший, сердце у меня как ледышка растаяло, он мне сегодня поблагодарил. Нет, не этого ждите. Вы помните о том, что это прославляет Господа. Почитай отца твоего и мать. И он дальше говорит, это первая заповедь с обетованием. И апостол Павел говорит, повинуясь своим родителям, мы прославляем Господа. Не забывайте об этой цели. Поблагодарите их, сделайте этот список этих хороших качеств, и вы увидите своих родителей по-другому. Даже если у вас очень хорошие отношения с родителями, они вас любят, они вам все делают, и вы с ними нормально ведетесь, вы послушные, все равно сделайте для себя этот список. Вы можете, умеете держать ручку в руках, вы найдите для себя бумажку и сделайте это вашим таким секретным списком. И в этом списке выберите что-то одно и пойдите с ними поговорите, скажите, папа, спасибо. Или, может быть, напишите какую-то открыточку для них. Пару слов, чтобы папа или мама, I love you and this because of this, I admire this in you. Сделайте это. Еще одно, учитесь от них. Смотрите, как они реагируют на ситуации, что они говорят, как они думают. И спрашивайте у них, почему ты, папа, сделал вот так? Или у своих родителей. Сделайте это. Говорите им о своих планах, друзьях, в своих переживаниях, вы сделаете их своими друзьями. Это не должно быть только мечтой родителей хороших, которые хотят друзьями своим детям. Вы начнете быть для них друзьями. Просите у них прощения, если вы виноваты. Если вы вчера их обидели или сегодня не обратили на них внимания, просите у них прощения. Бегите к ним, цените своими родителями, не растеряйте свое детство. Я когда говорю о детстве, я не говорю только о детях от 0 до 15. Я говорю о всех тех, у кого родители живы сегодня, включая себя. Не растеряйте своего детства. Не обвиняйте их сегодня. Не злословьте их. Не делайте им того, что принесет им плач или горечь и так далее. Учитесь сегодня уважать их. То, как вы относитесь к вашим родителям, показывает вашу любовь к Богу, и это отобразится в ваших отношениях к другим людям. Итак, уже три мы с вами поговорили. Я хочу, чтобы вы повторили их сегодня, сейчас, еще раз. Первый вопрос. Do I love my parents? И будьте честны сами перед собой, перед Богом. Второе. Do I obey my parents? Послушен ли я своим родителям? Третье. Уважаю ли я своих родителей? Do I honor my parents? Do they know this? Do they see this? И сегодня поговорите, или на этой неделе сделайте для себя это решение, поговорить с своими родителями, чтобы они вам сказали, вот здесь, сынок или доченька, ты еще не уважаешь, или вот этим жестом ты показала disrespect мне. Откройте свою жизнь для своих родителей. Это ваша ответственность. И четвертое. Забота. Очень кратко, но я хочу обратить ваше внимание на текст в Матфея 15 глава. Откройте вместе со мной. Матфея 15 глава. Мы с вами прочитаем один очень важный текст, который говорит нам еще об одной характеристике служения детей родителям. 15 глава. Мы прочитаем с 3 стиха. Иисус Христос обращается к фарисеям, которые обличили Его в том, что Его ученики кушают неумытыми руками. Христос отвечает. Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать. И злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди эти устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим». Позвольте мне одну вещь здесь, несколько деталей объяснить. Христос отвечает им и говорит: вы говорите, что вот у меня было 50 долларов, и я их отдал Господу на дело Божие. Но этим вы оправдываетесь и говорите: ну нечем уже послужить моим родителям. Вот что Христос, в принципе, им говорит. Вы говорите: я уже отдал Богу то, что я должен был дать тебе. Или: я отдаю Богу то, что я должен дать тебе. И Христос обличает их и называет их одним словом. Помните, какое там в тексте слово? Hypocrites. Вы, говорит, лицемеры. Он говорит следующее. Если вы пытаетесь служить Богу, но своих родителей не уважаете, не повинуетесь и не заботитесь о них, тогда все ваше служение – это двойная жизнь и лицемерие. Он говорит: хорошо пророчествовал, очень правильно говорил о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди этими устами своими, чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Позвольте мне вам сказать, друзья, что каждый из нас в какой-то мере здесь виноваты. Где-то мы, возможно, нагрубили своим родителям, где-то, возможно, мы презрели их или с презрением отнеслись к ним. Может быть, где-то в душе посмеялись над ними, когда они говорили нам что-то. Где-то, может быть, мы махнули своей рукой и пришли в собрание, открыли Библию или на Bible Study, или поехали куда-нибудь еще и считаем, что наше служение, вот здесь мы служим Господу. Христос говорит: лицемеры. Если это происходит, смотрите, насколько важно служение Богу, оно является выражением моего служения здесь, моей семье, моим родителям. И в принципе, Христос говорит о том, что на самом деле, это четвертый наш принцип, заботьтесь о своих родителях. Заботьтесь о своих родителях. Точно так же, послушайте внимательно, точно так же, когда вы были маленькие, и родители пеленали вас. Точно так же, как когда вы были уже, может быть, сидели в коляске, и они с ложечки давали вам кашку. И точно так же, как, возможно, когда вы подрастали, они покупали вам одежду, они покупали вам пищу, которая вам нравится, соответствующую вам, вашему пищеварению. Соответственно, возраста они постоянно покупали вам необходимые все книги, и разные программы, и в школу отдавали. Они заботились о вас, соответственно, той ситуации, в которой вы находились. Точно так же мы должны заботиться о своих родителях. Вы знаете, что не Social Security сегодня должен обеспечивать жизнь старцев, но дети. Точно так же, как родители занимались мной, точно так же это моя ответственность перед Богом обеспечить, чтобы они свою жизнь в старости, чтобы не в таком же достатке, как они сделали это для меня, прожили эту жизнь, чтобы я мог заботиться о них. И вы знаете, что? Не дай Бог, но может быть, когда-то мы будем расти, и наши родители вдруг не смогут ходить. И это не nurse обязанность, не медсестер обязанность возить наших родителей. Это наша привилегия и честь. А возможно, наши родители где-то, может быть, их парализуют, и они не смогут открывать нормально рот. И это моя обязанность, и это моя честь, и это мое служение позаботиться о них. Это моя обязанность обеспечить их в старости материально, финансово. Это моя обязанность позаботиться о них эмоционально. Иногда говорят даже, что дети, что старики. Старики иногда уже в возрасте бывают, они со своими капризами иногда бывают как, ну, как ребенок. Капризы то тут, то там. И это наша обязанность. Они нас воспитали в прошлом, они за нас заботились в прошлом. Теперь это моя честь, и это моя обязанность, и это моя ответственность перед Богом. Досмотреть моих родителей, пока они уйдут в вечность Господу. Заботьтесь о своих родителях. Несколько здесь моментов. В первую очередь, Иисус Христос, помните, Он это тоже сделал. Когда Он висел на кресте, помните, рядом стояла Его мама и сильно плакала. Иисус Христос, перед смертью, перед тем, как Он умер, Он обращается к Своему другу, ученику Иоанну, и говорит, вот она, это твоя мать. А к ней обращается, говорит, вот Он, кто позаботится за тебя. Иисус Христос это сделал. Вот этим одним жестом, этими словами, мы видим, что Иоанн, давайте мы даже прочитаем этот текст, это написано, Иоанна 19 глава, Иоанна, Евангелие Иоанна 19 глава, 26-27 стихи. Там кратко буквально прочитаем это. Иисус, видя мать и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей, жена, вот сын твой. 27 стих. Потом говорит ученику, вот мать твоя. И смотрите, что это означало. С этого времени ученик этот взял ее к себе. Он взял ее к себе, чтобы заботиться о ней. Иисус Христос это делал и в детском возрасте. Когда он был малышом, он полностью подчинил себя своим земным родителям. На протяжении всей своей жизни он показывал это подчинение Отцу, Небесному Отцу. И в момент даже перед смертью, минуты до смерти, он he takes care of his mom. Он заботится о своей матери. И это наша обязанность. Молитесь за ваших родителей. Помогайте им уже сейчас. Даже если вы уже живете отдельно, и у вас есть работа, и свой дом, и вы еще, может быть, не в браке, даже если в браке, это ваша обязанность. Молитесь за ваших родителей, помогайте им, оказывайте им необходимую, соответствующую помощь. Проявляйте внимание к их нуждам. Поддерживайте связь с ними постоянно, посещайте их. Помните, что вы точно так же, как родители, должны заботиться. Как они заботились о вас, так же и вы должны заботиться о них. 1 Тимофея 5:8 написано, если же кто о своих, и особенно о домашних, не заботится, тот отрекся от веры и хуже неверного. Вот поэтому, молодежь, я обращаюсь сегодня к вам, я говорю вам, вот для этого нужно образование. Это одна из причин, почему нужно образование. Вот одна из причин, почему нужно иметь карьеру, нужно иметь работу, для того, чтобы вы могли в определенное время взять на себя эту ответственность, заботиться о своих родителях. И начните это делать сейчас. Сегодня оцените свое отношение к вашим родителям. Эти четыре слова, о которых мы говорили, любовь, повиновение, уважение и забота, сегодня должны стать практиковаться, чтобы это не стало неожиданностью где-то через несколько лет. Сегодня любите своих родителей, повинуйтесь своим родителям, уважайте их и проявляйте заботу о них. Задайте себе этот вопрос, и я побуждаю вас просто к тому, чтобы вы сегодня сконтактировались со своими родителями, если они далеко живут, если вы вместе с ними живете, придите сегодня к ним другими людьми. Придите сегодня к ним другими детьми. Помните, что в этом прославляется Господь, и в этом ваше служение. Уважать, повиноваться, любить и заботиться о ваших родителях. И пусть в этом вам поможет Господь.
0: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. А в настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова благодати. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.

Нет слов, чтоб имя описать, что так люблю я вас хвалять. Пускай звучит оно опять, прославьте имя Иисуса. Желаю вам обильных Господних благословений, радости, счастья в прослушивании прекрасных христианских песен и в размышлении над священными писаниями. Оставайтесь на волне библейского вещания BBN.

0: часто в нашей жизни мы говорим: «Если бы я мог вернуть все назад». Но знаете, грех назад не вернешь. Но в нем можно искренне раскаяться. Наш милостивый Бог именно в эту минуту хочет окунуть твое беспокойное сердце в радость своего прощения. Давайте будем помнить, что, обличая, Бог делает нас несчастными для того, чтобы после исповедания грехов мы стали счастливыми. В эфире BBN.
1: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
0: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: С самого начала я хотел бы прочитать текст, на котором основана моя сегодняшняя беседа. Сегодня мы приступим к разбору 11 главы книги «Деяния». Я прочту первые 18 стихов. В 10 главе, если припомните, сказано о том, как Петр впервые встречается, или точнее вступает в контакт с язычниками и проповедует им Слово Божье. В этой 10 главе книги «Деяния» говорится об одном из наиболее значительных событий в истории молодой церкви. Впервые благая весть о спасении Иисуса Христа была проповедана язычникам. И чтобы открыть эту дверь, Бог использовал апостола Петра. И вот в 10 главе говорится о том, как Бог должен был подготовить этого иудея к исполнению такого важного поручения. В 11 же главе, которую мы начинаем разбирать сегодня, апостол Петр подробно рассказывает остальным апостолам и всей церкви в Иерусалиме о том, что произошло. До Иерусалимской церкви уже дошли слухи, что язычники приняли Слово Божье. Эта весть изволновала Иерусалим. Многие недоумевали, как отнестись к такой новости о язычниках. В нашем тексте мы обнаружим очень важный принцип, которым мы должны руководиться, если хотим увидеть рост и прогресс как в нашей личной духовной жизни, так и в деле Божьем.

0: вот я читаю с 1 стиха 11 главы. «Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря, «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря, «В городе Иопи я молился, и в исступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла, спускаемые с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвертоногих земных зверей, пресмыкающихся, и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне, «Встань, Петр, заколи и ешь». Я же сказал, «Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои». И отвечал мне голос вторично с неба, «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было трижды. И опять поднялось все на небо. И вот в тот самый час три человека стали перед домом, в котором я был, посланный из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. Пошли со мною и сии шесть братьев, и мы пошли в дом того человека. Он рассказывал нам, как он видел в доме своем ангела святого, который встал и сказал ему, «Пошли в Иопию людей и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил, «Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушавший это, они успокоились и прославили Бога, говоря, «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Но перед тем, как рассказанное Петром могло произойти, перед тем, как он предстал с этим докладом в Иерусалимской церкви, в нем самом произошла коренная перемена. Он пережил радикальный сдвиг. Без такой перемены внутри Петра невозможно было бы то, о чем мы читаем в 10 главе, и о чем он делает доклад здесь в 11 главе, а именно открытие двери евангелизации язычников. До этого события с Петром проповедь Евангелия ограничивалась иудеям и проповедовалась так целых 10 лет со дня Пятидесятницы. Так могло бы продолжаться. И дальше, если бы Петр не пережил перемены в своем сердце. Иудеи считали, что они единственные были объектом Божьего внимания и любви. Они были избранным народом, и поэтому считали, что Божий план спасения не касается остального мира. Согласно их убеждениям, только если бы язычник вначале перешел в иудейство, присоединился к синагоге и был обрезан согласно закону Моисееву, тогда он мог бы стать истинным христианином. Такие понятия были у первых христиан-иудеев. Но ведь все эти требования иудейства были устранены смертью и воскресением Иисуса Христа. Теперь во Христе нет больше ни иудея, ни эллина. Для первых христиан-иудеев такие понятия были чужды. И вот, чтобы открыть двери благодати язычникам, в первую очередь Бог должен был найти человека, в котором Он мог бы разрушить эти иудейские предрассудки. И этим человеком оказался Петр. О том, как все это произошло, мы это уже коснулись, когда разбирали 10 главу книги Деяния. А здесь в 11 главе, в стихах, которые мы только что прочли, записан доклад Петра Иерусалимской церкви. И о чем говорит нам это событие? В нем я вижу несколько очень важных уроков. В первую очередь, я вижу, какую важную роль играет в нашей жизни перемены. Прогресс в любом направлении требует перемен. Перемены необходимы. До тех пор, пока Петр не пережил внутренние перемены и не изменил своих предвзятых взглядов, Бог не мог совершить через него своего великого дела, а именно открыть двери благодати в Царстве Божие для необрезанных, то есть язычников. Естественно, людям не по душе перемены. Наоборот, человек старается всячески противиться им. И тем не менее, они абсолютно необходимы для духовного роста, развития и прогресса. Этот принцип Бог применяет ко всем тем, кого Он использует для расширения своего дела. Вы обнаружите его во всей Библии. Помните, как Иисус впервые выслал своих учеников на служение? Результаты их служения были потрясающими. Господь дал им силу врачевать болезни, изгонять нечистых духов, а также совершать знамения и чудеса. И сразу же после того, как они возвратились и доложили ему о своих успехах, он сказал им: «Слушайте, пойдите вы в пустынное место». Их успех был феноменален. Но вместо того, чтобы снова послать их, продолжить работу, которую они знали, которой они начали привыкать и в которой они проявили явную способность, он говорит им: «Пойдите вы одни в пустынное место». Зачем такие резкие перемены? Зачем идти в пустыню, когда есть такая большая нужда в их служении? Господь устроил это для того, чтобы расширить и углубить их понятие о деле Божьем. Он преподал им этот урок в пустыне посредством насыщения 5000. Наша проблема, дорогие друзья, в упорстве. Мы сосредотачиваем, фиксируем свое внимание на каком-нибудь одном аспекте истины или на каком-то одном методе, утверждая, что именно так, а не иначе, должно совершаться дело Божие, или же вот так следует молиться, и так нужно проводить богослужение и так далее. Мы всеми силами противимся переменам, ссылаясь на то, что это нарушит волю Божию. То же самое было и с Петром во время молитвы. Помните, как сходило к нему как бы большое полотно, а в нем были звери и птицы, и Петру велено было встать, заколоть и есть. Как он прореагировал? «Нет, Господи, — говорит он, — ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои». Вы слышите, что он делает? Он сопротивляется. Почему? По той причине, что он раньше никогда этого не делал. Петр противится переменам в обычаях, которых он придерживался всю свою жизнь. И это несмотря на то, что велит ему сделать это сам Господь. «Нет, Господи!» – отвечает Петр. И Господь должен был повторить то же самое видение трижды. Но что касается перемен, дорогие мои, мы должны иметь в виду, что когда предоставлена возможность что-то изменить, необходимо знать, от Господа это или нет. Мы не должны искать перемен ради перемен. Мы должны принять решение о переменах в свете некоторых вопросов. Во-первых, послужат ли они к славе Божией или нет? Согласуются ли они со Словом Божьим? Посмотрите, как Господь подтверждает, что перемены, которые Он хотел произвести в Петре, действительно были от Него. Во-первых, Господь повторяет свое повеление трижды. На следующий день приходят три человека от Корнилия и рассказывают Петру о том, что произошло с Корнилием. То есть в то же самое время, когда Бог работал над Петром, в Кесарии Он готовит другого человека. И когда Петр и Корнилий встретились, они сравнили, что сказал Господь каждому из них, и убедились, что это не было совпадением, это действительно было от Господа. Но дальше Господь подтверждает, что это было от Него не только обстоятельствами, но и внутренним голосом. Слушайте, между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: «Вот три человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Дальнейшим доказательством того, что это было Божье желание, чтобы Петр пошел с этими язычниками и проповедовал им слово, было то, что все они обратились к Господу, когда он начал проповедовать. Да, дорогие мои, все эти чудные благословения были результатом перемен, происшедших в Петре. Однако Бог может произвести в нас такие перемены только с нашего согласия и с нашим участием. Вы заметили, как Петр сам свидетельствует об этом? «Кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» О чем он говорит? Что он не смел стать поперек дороги Богу. Петр говорит, если бы я настаивал на своем, на своих предвзятых мнениях и на своих убеждениях, Бог не только не смог бы употребить меня, но я бы был помехой делу Божьему. Но, покорившись Богу, Петр стал орудием, в данном случае ключом, в Божьих руках, которым Бог открыл дверь в Царство Божие для язычников. Прошу отметить и другую важную истину, которую мы находим в этом событии. Чтобы добиться такого значительного сдвига в деле Божьем, Бог должен был найти человека. Вы заметили, не несколько человек, не группу людей, а одного человека. И этот человек должен был пробить дорогу и таким образом осуществить нужные перемены. Проследив в Библии и в истории церкви, вы обнаружите, что Бог открывал свои планы одиночкам, одному человеку. Послушайте, что говорит по этому поводу пророк Даниил. «Только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мною люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них. А человек, которому Бог дает свое откровение, он полон энтузиазма, он как будто из другого мира, он видит то, чего другие не видят. Ему ясно то, чего раньше он не сознавал». Так было и с Петром. С какой радостью и с каким энтузиазмом он принял это новое служение, эту новую дверь для евангелизации. Однако Петр скоро обнаружил, что его братья совсем не обрадовались, услышав о том, что произошло в доме язычника Корнилия. Они не могли разделить его радости. Вы заметили, услышавшие апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. Заметьте, во-первых, как быстро разносятся слухи, особенно если речь идет о каком-то спорном вопросе. Не успел Петр возвратиться домой, а дома уже перешептываются между собою. А слышали последнюю новость о Петре? Нет. Так послушайте. Мне самому не верится, но говорят, что он ходил в дом к необрезанным, к язычникам. И представьте себе, он не только вошел к ним в дом, но даже сел вместе с ними за стол и ел с ними. И кто знает, что он ел, может быть, свинину. Какой кошмар, какой ужас! Вот до чего дошло. Наш передовой брат, апостол, допустил такую мерзость. Вот вам и христианство. С такой молниеносной быстротой распространялась худая молва о Петре. Во втором и третьем стихах 11 главы мы читаем: «И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря, «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Обличали Петра его же братья-апостолы. «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Как реагировать на такое обвинение? В таких случаях очень легко потерять самообладание, начать горячиться, прибегнуть к обвинениям, оправдывать себя и, наконец, махнуть рукой, что, мол, вы ничего не понимаете, с вами и говорить не стоит. Ничего подобного мы не видим у Петра. Он понимал, что дома в Иерусалиме братья не пережили того, что он пережил в доме Симона Кожевника в Иопии. Там во время молитвы Бог дал ему ясное откровение, чтобы то, что Бог очистил, того он не почитал нечистым. Как мы уже видели, вначале Петр реагирует отрицательно, но сознавая, что с ним говорит Бог, он принимает слово. Если ему трудно было принять прямое и ясное откровение Господа, то чего он мог ожидать от своих братьев, для которых эта истина не была открыта? Петр сознавал это, и мы читаем дальше. Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря. Они его упрекали, но вместо того, чтобы вступать с ними в спор, Петр спокойно, подробно, по порядку рассказал им обо всем, что с ним произошло. Вы заметили, братья обвинили его не в том, что он проповедовал язычникам слово, а в том, что он ел с ними. Из этого мы видим, насколько они были раздражены. Петр нарушил традицию, он ел с язычниками. Они придрались к такой мелочи, которая в их глазах стала непроходимым лесом. Но Петр не поддался раздражению. Нет. Как и полагается человеку, исполненному Духа Святого, он спокойно, логично, терпеливо и по порядку пересказал им все. Представьте, что было бы, если бы Петр начал горячиться. Это могло бы нанести огромнейший ущерб делу Божьему, привести к расколу в теле Христовом. Но вместо раскола, вместо споров и разделений, когда Петр закончил свой доклад перед братьями, сказано, выслушавший это, они успокоились и прославили Бога, говоря, видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь. Внимательно выслушавший то, что Петр рассказал им, братья поняли, что это было от Господа. Дорогой брат, дорогая сестра, если Бог открыл тебе то, чего Он еще не открыл другим, в первую очередь проверь, от Бога ли это? В гармонии ли со Словом Божьим то, что тебе открыто? Можешь ли ты поддержать это откровение Словом Божьим? Если в нем есть хоть малейшее противоречие ясному указанию Слова, то отвергни его, это не от Господа». Но если это откровение от Господа, тогда на тебя возложена большая ответственность передать его другим в Духе Христовом. И здесь тебе нужно просить мудрости, терпения, тактичности, способности и умения так передать его, чтобы остальным стало ясно, что оно от Бога. Вы заметили, выслушавшись, что Петр сказал им, они успокоились. По-видимому, вначале они были сильно расстроены, но после доклада Петра они успокоились и прославили Бога. Вы заметили? Бога, а не Петра. Это еще один признак верности перемены. Если она от Бога, то она прославит Бога, а если она придумана человеком, то он будет искать славы себе. Этим братьям в Иерусалиме нужно отдать все-таки справедливость. Они дали возможность Петру высказаться, они внимательно выслушали его, объективно обсудили, и разногласия прекратились. Братья были настолько великодушны, что открыто признали, действительно, произошло что-то очень важное, чего ни один из них не мог ни предвидеть и ни придумать. «Видно, — говорят они, — и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Вы заметили, все началось с обвинений, что, мол, Петр ел с язычниками, а кончилось тем, что им стало ясно, что и язычникам дал Бог покаяние в жизнь. Какой чудный урок мы здесь видим. Бог хочет произвести перемены в наших церквах, в наших союзах, да, в нашем служении и в нашей личной жизни. Не ради перемен, нет, но ради прогресса дела Божьего. Мы удобно устроились и спокойно сидим, не желая сдвинуться с места. Наши обряды, предрассудки, предвзятые мнения и понятия о духовных истинах являются препятствиями для Божьих действий. Мы мешаем Богу совершать Его дело. Готовы ли мы признаться в этом и позволить Богу произвести нужные перемены в наших общинах, в нашем служении, в нашем отношении к людям, чтобы расширилось Царствие Божье. Дадим же Господу возможность указать нам, где необходимы такие перемены, чтобы не было застоя в деле Божьем. От этого, дорогие мои, зависит, как в дальнейшем будет развиваться дело Божие. От этого зависит, будет ли в нем застой или рост и прогресс. Сегодня, дорогие друзья, мое слово преимущественно было обращено к верующим. Но эти же принципы касаются и тебя, мой дорогой друг, если ты еще не знаешь Господа. Если в тебе еще не произошла самая основная перемена, второе рождение, обращение к Господу, то сегодня Господь предлагает тебе новую жизнь. Он готов сейчас сделать тебя новым человеком, новым творением. А это самая важная и благословенная перемена, какую только может пережить человек. Открой свое сердце Ему и позволь Ему совершить в тебе это величайшее чудо из всех чудес – спасение твоей бессмертной души.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами, сеть библейского радиовещания BBN.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим этой передачи является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор для всех книг Библии, поэтому она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Исаии. Уверен, что это время будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Книга Исаии выразительно рисует картину греховного состояния Иудеи и Иерусалима. В то же время в возвышенной форме пророк возвещает народу благодать Божию. Эта благодать возвещена, всегда связана с праведностью Бога. Грех постоянно влечет за собой наказание и суд Божий. На этом факте в книге Исаии делается ударение, как и вся Библия свидетельствует об этом. Но ухо Господне открыто, чтобы услышать вопли кающихся, отдельных лиц и всего народа. Мы уже упомянули о том, что в богословии книга Исаии называет пятым Евангелием из-за его нежного тона, благодати, сострадания Божие, которое так ясно открывается в ней. На прошлой неделе мы закончили беседу обозрением, как Бог смотрел на Израиля. Глава 5 рисует картину виноградника, о котором хозяин заботился весьма старательно. Было сделано все необходимое, чтобы виноградник принес плоды на радость виноградаря. Но оказалось, что он принес только дикие ягоды. Пророк нарисовал эту картину по вдохновению Божию, указав на народ израильский, как Бог нежно заботился о нем, но люди отвергли все милости и любовь его. И так как народ, он не принес ценного плода, положение отступничества народа вызвало действующее всемогущество Бога, который так верно заботился о народе израильском. Поэтому пророк возвестил, что Бог допустит его разрушение врагами. Вскоре это случилось. Город Самария был взят противником в 722 году до Рождества Христова. Конечно, это послужило предупреждением Южному царству. Мы знаем, что их духовное состояние постепенно ухудшалось, пока в 586 году до Рождества Христова Иерусалим не был разрушен вавилонской армией, а народ был уведен в плен. Можно было думать, что Южное царство примет для себя как урок, когда Северное царство пало, и что Иуда обратит серьезное внимание на Слово Божие, предупреждавшее их, но печальная история снова повторилась. Хотя на них глазах совершался праведный суд Божий над Израилем, все же Иерусалим и народ Иудеи продолжал духовно разлагаться. Хотя их отступление не было такое же быстрое, как на севере, но факт оставался в силе. Грех повлек за собою суд и падение. Следует помнить, что Северное царство или Израиль просуществовало отдельно около 250 лет, и, к сожалению, оно не имело ни одного царя, который чтил бы и служил Господу Богу. Они всецело отдались идолопоклонству. С другой стороны, Южное царство просуществовало около 400 лет, имело много царей и вождей, которые чтили Бога. Они производили доброе влияние на народ. Совершались духовные пробуждения под руководством этих богобоязненных царей. Богослужение в храме восстанавливалось после периода упадка. Нет сомнения, что это послужило более медленному процессу отступления от Бога в Иудее. Иерусалим был неоднократно сохранен от разрушения весьма драматическим образом, когда народ взывал Господу в молитве о помощи, а царь смирялся пред ним. Во втором книге Царств, 19 главе, мы читаем о том, как Исаия принес послов от царя Езекии, утешал их и ободрял словами от Господа, что он пошлет городу защиту. Чтение повествования Ветхого Завета приносит большую радость, потому что в них Бог являл свою верность своим обещаниям, когда народ уповал на Него, искал лицо Его и повиновался Его повелениям. После того, как пророк рассказал драматическую историю о винограднике, указывая на права виноградаря разрушить бесплодный виноградник, он начал возвещать о грядущих судах Господних. Их было шесть. Первый. Горе заключалось в предупреждении против алчности и обладания материальными вещами, считая, что только в этом смысл жизни. Стихи с 8 по 10. Второй. Следующее горе – это предупреждение против пьянства и разгула. Стих 11. Третий. Это горе связано с предупреждением против неверия. Стих 18. Которые приносят рабство. Четвертый. Горе, упомянутое замешательство, которое является результатом неверия, находится в 20 стихе. Это мы наблюдаем и в наши дни в отношениях и действиях людей, которые не имеют в сердцах своих Бога и Христа. Заметьте слова «горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитает светом, а свет тьмою, горькое почитает сладким, а сладкое горьким». Моральное положение меняется, когда человек сознает себя грешником пред Господом и становится новой тварью во Христе Иисусе. Тогда воистину мы сознаем, что Он есть новая тварь во Христе. Старое прошло, и вот все стало новое. Первое послание к Коринфянам, 5 глава, 17 стих и 5. Следующее горе связано с гордостью грешников. Это последствия равнодушия человека по отношению к Богу и к Его Слову и воле Его. Слушайте стих 21. «Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумные самими собой. Надменность духа вредит чаду Божию. Мы читаем в послании филиппийцам, да будут помышления ваши, какие были у Христа, который смирил себя». 6. «Нарушение справедливости отвергается пророком». Исаией. 5 глава, 23 стих. «Горе тем, которые за подарки обкрадывает виновного, в правах лишает законного, люди высокого положения в особенности переживают это искушение, иногда их узнают и требуют на суде дать отчет, получили ли они взятки или нет. Теперь это в правительственных кругах делается законом. Однако, как мы видим даже и в Библии, это не есть порядок только наших дней. Требование справедливости принадлежит многим столетиям. Вы помните, как великий пророк Самуил, обращаясь к своему народу, сказал, первая книга Царств, 12 глава, 3 стих, «Вот я, свидетельствует на меня пред Господом и пред помазанником его, у кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, я возвращу вам». Бог ожидает, чтобы народ его поступал правильно. Когда закон его был в пренебрежении, то чтобы народ исправился, Господь наказывал его. Он поступает так же и в наши дни. Господь ожидает от своего народа хождения путями его, угодными ему. Отступление от этого положения неизбежно повлечет за собою действие исправляющей руки Божьей. Никто не исключен от этого исправления или наказания, потому что грехи были нам прощены на основании пролитой крови Господа Иисуса Христа. Наоборот, в любви и благодати жезл Божий падает на нас, когда мы проявляем в нашей жизни все то, о чем предупреждал пророк Исаия. Наш любящий Бог желает, чтобы мы были довольны всем тем, что имеем, и кротко ходили пред Ним, предавая Ему путь наш и полагаясь совершенно на Него. О, какое благословение мы переживаем, когда ходим путями, угодными Ему! Но страдание посещает нас, когда мы нарушаем Его повеление. Какую потерю мы чувствуем в день Христов, когда станем перед Господом Иисусом на Его судилище? Хотя провозглашение пророка этих слов по отношению к Иудее, столетия до Христа и к Израилю во все времена, однако и мы получаем важные духовные уроки и сознаем правоту этих предупреждений, прилагая их к своей жизни. Обращаясь к главе 6, мы видим особое взаимоотношение пророка Исаии с вечным Богом. Мы можем спросить, какое отношение имела смерть царя Озии к откровению Исаии, которое дал ему всемогущий Бог? Мы знаем, что за 4 года до своей смерти царь Озия приступил святые повеления и был поражен проказой. Длинное царствование Озии было связано со многими славными событиями, а теперь было окружено мраком и скорбью, так как царь был отлучен от общества из-за его ужасной болезни. Исаия, вероятно, пережил очень остро этот суд, который пал на царя, о чем мы можем читать во 2 книге Паралипоменон, 27 главе. Поэтому Бог своей чудной благодати дал молодому пророку откровение о своей святости. Несомненно, что это вдохновило и укрепило его для будущего трудного служения. Любящий Бог знает, как утешать и укреплять своих детей. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Эта передача была подготовлена библейским радио «BBN». Ведущим этого цикла передач является Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Исаии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Эта книга получила свое название по имени автора, которое означает «Господь спасение». Исаия пророчествовал в Иерусалиме и вблизи его во время правления 4 царей. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Вы слушаете радио BBN «Светильник в ночи греха». Оставив в горах 99, пастырь идет за овцой заблудшей. Долго он ищет ее в ущелье, изранил уж ноги травой колючей. По имени пастырь зовет овечку, а голос его так певуч и нежен. Тихо на землю спускается вечер, и воздух напоен прохладой свежей. Ну вот, наконец, он овцу находит, берет на плечи, несет ее в стадо, к оставленным овцам своим приносит. И как же теперь его сердце радо? Мой друг, еще не познавший Бога, смотри, здесь собрался народ Господен. В стаде Христовом овечек много, но он все ищет тебя сегодня. Твой пастырь нежно тебя приглашает, а день догорает, и ночь уже близко. Но ты что-то медлишь прийти с покаянием к пронзенным ногам и склониться низко. Откликнись на любящий голос Божий, пока он зовет. Ты его не отвергни. Последнее время настало, и, может, звучит для тебя уж призыв последний.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Четвертая книга Царств. Глава 25. В девятый год царствования своего, в десятый месяц, в десятый день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму, и осадил его, и устроил вокруг него вал. И находился город в осаде до 11-го года царя Сидекии. В девятый день месяца усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли. И взят был город, и побежали все военные ночью по дороге к воротам между двумя стенами, что подле царского сада. Халдеи же стояли вокруг города, и царь ушел дорогой к равнине. И погналось войско халдейское за царем, и настигли его на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него. И взяли царя, и отвели его к царю Вавилонскому в Ривлу, и произвели над ним суд. И сыновей Сидекии закололи перед глазами его, а самому Сидекии ослепили глаза и сковали его оковами и отвели его в Вавилон. В пятый месяц, в седьмой день месяца, то есть в 19-й год Навуходоносора, царя Вавилонского, пришел Навузардан, начальник телохранителей, слуга царя Вавилонского в Иерусалим, и сжег дом Господень, и дом царя, и все дома в Иерусалиме, и все дома большие сжег огнем, и стены вокруг Иерусалима разрушило войско халдейское, бывшее у начальника телохранителей. И прочий народ, остававшийся в городе, и переметчиков, которые предались царю Вавилонскому, и прочий простой народ, выселил Навузардан, начальник телохранителей». Только несколько из бедного народа земли оставил начальник телохранителей работниками в виноградниках и землепашцами. И столбы медные, которые были у дома Господнего, и подставы, и море медное, которое в доме Господнем, изломали халдеи и отнесли медь их в Вавилон, и тазы, и лопатки, и ножи, и ложки, и все сосуды медные, которые употреблялись при служении, взяли. И кадильницы, и чаши, что было золотое и что было серебряное, взял начальник телохранителей. Столбы числом два, море одно, и подставы, которые сделал Соломон в дом Господен, меди во всех этих вещах не было весу. 18 локтей высоты в одном столбе, венец на нем медный, а высота венца 3 локтя, и сетка, и гранатовые яблоки вокруг венца, все из меди, тоже и на другом столбе с сеткой. И взял начальник телохранителей Сераию первосвященника и Цифанию священника второго и 3 стоявших на страже у порога. И из города взял 1 евнуха, который был начальствующим над людьми военными, и 5 человек, предстоявших лицу царя, которые находились в городе, и писца главного в войске, записывавшего в войско народ земли, и 60 человек из народа земли, находившихся в городе. И взял их Навузардан, начальник телохранителей, и отвел их к царю Вавилонскому в Ривлу. И поразил их царь Вавилонский, и умертвил их в Ривле, в земле Емав. И выселены иудеи из земли своей. Над народом же, остававшимся в земле иудейской, который оставил Навуходоносор, царь Вавилонский, над ними поставил начальником Годолию, сына Ахикама, сына Шафана. Когда услышали все военачальники, они и люди их, что царь Вавилонский поставил начальником Годолию, то пришли к Годолии в Массифу, и именно Исмаил, сын Нефании, и Иоханан, сын Карея, и Сираия, сын Танхумефа из Нетефафа, и Иезания, сын Маахитянина, они и люди их. И поклялся Гадолия им и людям их, и сказал им: «Не бойтесь быть подвластными халдеям, селитесь на земле и служите царю Вавилонскому, и будет хорошо вам». Но в седьмой месяц пришел Исмаил, сын Нефании, сына Елишамы, из племени царского, с 10 человеками, и поразил Гадолию, и он умер, и иудеев, и халдеев, которые были с ним в Масифе. И встал весь народ от малого до большого, и военачальники, и пошли в Египет, потому что боялись халдеев. В 37-й год переселения Иехонии, царя Иудейского, в 12-й месяц, в 27-й день месяца, явил Меродах, царь Вавилонский, в год своего воцарения, вывел Иехонию, царя Иудейского, из дома темничного, и говорил с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне, и переменил темничные одежды его, и он всегда имел пищу у него во все дни жизни его. И содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя изо дня в день, во все дни жизни его. Первая книга Паралипоменон, глава первая. Адам, Сиф, Енос, Каинан, Малилиил, Иаред, Енох, Мафусал, Ламех, Ной, Сим, Хам и Иефет. Сыновья Иефета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Елиса, Фувал, Мешех и Фирас. Сыновья Гомера: Аскеназ, Арифат и Фагарма. Сыновья Иавана: Елиса, Фарсис, Киттим и Доданим. Сыновья Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Сыновья Хуша: Сева, Хавила, Сафта, Раама и Сафтеха. Сыновья Раамы: Шева и Дедан. Хуш родил также Немрода. Этот начал быть сильным на земле. Мицраим родил Лудима, Анамима, Легавима и Нафтухима, Патрусима, Кослухима, от которого произошли филистимляне, и Кафтарима. Ханаан родил Сидона, первенца своего Хета, Иевусея, Амарея, Гергесея, Евея, Аркея, Синея, Арвадея, Цемарея и Хамафея. Сыновья Сима: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд и Арам. Сыновья Арама: Уц, Хул, Гефер и Мешех. Арфаксад родил Каинана, Каинан же родил Салу, Сала же родил Евера. У Евера родились два сына. Имя одному Фалек, потому что во дни его разделилась земля, имя брату его Иоктан. Иоктан родил Алмадада, Шалефа, Хацармавета, Иераха, Гадорама, Узала, Диклу, Евала, Авимаила, Шеву, Офира, Хавилу и Иовава. Все эти сыновья Иоктана. Сыновья же Сима: Арфаксад, Каинан, Сала, Эвер, Фалек, Рагав, Сирух, Нахор, Фарра, Аврам, он же Авраам. Сыновья Авраама: Исаак и Измаил. Вот родословие их. Первенец Измаила – Наваиов, за ним Кедар, Адбеел, Мимфсам, Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема, Иетур, Нафиш и Кедма. Это сыновья Измаила. Сыновья Хиттуры – наложницы Авраама. Она родила Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Сыновья Иокшана – Шева и Дедан. Сыновья Дедана – Рагуил, Навдеил, Ассуриим, Астусиим и Асамин. Сыновья Мадиана – Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елдага. Все эти сыновья Хитуры. И родил Авраам Исаака. Сыновья Исаака – Исав и Израиль. Сыновья Исава – Елифаз, Рагуил, Иеус, Иеглом и Корей. Сыновья Елифаза – Феман, Омар, Цефо, Гафам, Кеназ. Фимна же, наложница Елифаза, родила ему Амалика. Сыновья Рагуила – Нахав, Зерах, Шамма и Миза. Сыновья Сеира – Лотан, Шовал, Цивеон, Ана, Дишон, Ецер и Дишан. Сыновья Лотана – Хори и Гемам, а сестра у Лотана – Фимна. Сыновья Шувала – Алиан, Манахав, Евал, Шефо и Онам. Сыновья Цивиона – Ая и Ана. Дети Аны – Дишон и Оливема, дочь Аны, сыновья Дишона – Хемдан, Ешбан, Ифран и Хиран. Сыновья Ецера – Билган, Зааван и Акан. Сыновья Дишана – Уц и Аран. Вот цари, царствовавшие в земле Эдома, прежде нежели воцарился царь над сынами Израилевыми – Бела, сын Веора, и имя городу его – Дингава. И умер Бела, и воцарился по нем Иоав, сын Зераха из Восоры. И умер Иоав, и воцарился по нем Хушам из земли Фемонитян. И умер Хушам, и воцарился по нем Гадад, сын Бедада, который поразил Мадианитян на поле Моава, имя городу его Авив. И умер Гадад, и воцарился по нем Самла из Масреки. И умер Самла, и воцарился по нем Саул из Реховофа, что при реке. И умер Саул, и воцарился по нем Баал-Ханан, сын Ахбора. И умер Баал-Ханан, и воцарился по нем Гадар, имя городу его Пау. Имя жены его Мегитавеэль, дочь Матреда, дочь Мезагава. И умер Гадар, и были старейшины у Эдома, старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетеф, старейшина Оливема, старейшина Эла, старейшина Пинон, старейшина Кеназ, старейшина Феман, старейшина Мифцар, старейшина Магдиил, старейшина Ирам. Вот старейшины идумейские.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

BBN – библейское вещание на интернете. Что может быть более постоянно, чем круглосуточное радиовещание для вашей души? Мне дан короткий срок земного заключения, чтобы я усвоить смог небесное учение. Учение о том, что смерть – дорога к вечности, что спасено Христом от ада человечества. Мне дан недолгий срок и скромное имущество, чтобы я познал, как строг Господь в Своем могуществе, как Он велик в любви. Мы, грешники и мытари, в Его святой крови соделались омытыми. Тебя мы славим, Бог, и в юности, и в старости. Нам жизнь дана, как срок для этой благодарности. Будьте с нами.

0: каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «BBN». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Сегодня продолжаем наше ежедневное изучение Священного Писания Библии. Мы подошли ко второй главе книги «Исход». И мы приступаем к этой второй главе. В этой главе мы впервые встречаемся с Моисеем, великим героем и вождем израильского народа, выведшим свой народ из египетского плена. Вторая глава начинается рассказом о рождении Моисея. Мы читаем первых два стиха. «Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Рассказ об этих событиях ведет сам Моисей, автор Пятикнижия, первых 5 книг Ветхого Завета. О своем рождении и о своих родителях Моисей повествует очень скромно. Он даже не называет имен своих родителей. Мы только знаем, что они были простыми людьми, находившимися в рабстве у египтян. Мы также знаем, что они оба происходили из колена Левина. Позднее мы узнаем их имена. Это Амрам и Яхаведа. Об этом мы можем прочитать в этой же книге «Исход», в 6 главе, 20 стих, когда мы подойдем к этому месту. Но мы читаем далее теперь 3 стих книги «Исход» 2 главы. «Но, не могши долее скрывать его, взяла корзину из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положивши в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки». Слушатели, мать Моисея Яхаведа стала перед трудным выбором. Младенца больше нельзя было оставлять дома, так как египетские стражи периодически проверяли дома израильтян. И если бы они услышали крик или плач младенца, это бы, конечно, означало верную смерть для Моисея. Яхаведа, мать Моисея, сделала то, что ей подсказал здравый смысл. Возможно, некоторые набожные люди поступили бы иначе на ее месте, заявив, что они оставляют это дело на милость Божью. Что ж, это прекрасное заявление – оставить все на милость Божью. Но доверять Господу еще не значит, что вы должны поступать глупо с точки зрения здравого смысла. Конечно, слушатели дорогие, Бог, во-первых, дал нам здравый смысл, дал нам разум, и Он ожидает, чтобы мы употребляли его. Он ожидает, что мы будем его использовать наилучшим образом, не так ли? Со стороны Яхаведы было бы просто глупо оставить ребенка у себя дома, подвергая его жизни огромному риску в любой момент. И вот мы читаем в 4 стихе, а сестра его, то есть сестра Моисея, стала вдали наблюдать, что с ним будет. Яховеда не только подготовила корзину для плавания младенца, она также послала сестру Моисея, чтобы та проследила, что случится с ребенком. Разумное действие матери Моисея указывает на то, что она полностью доверяла Господу. И читаем в 5 стихе: «И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзину среди тростника и послала рабыню свою взять ее». Слушатели, мы видим, как в события уже вмешивается сам Господь Бог. Если вы совершаете какой-нибудь поступок, продиктованный здравым смыслом, Бог вступает в действие. Яховеда продемонстрировала такой здравый смысл своим поступком. Дочь фараона вышла к реке Нил, чтобы искупаться. Она увидела, как по реке плыла корзина. Дочь фараона тотчас же послала свою служанку поймать корзину. В 6 стихе мы читаем: «Открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет. И сжалилась над ним и сказала: это из еврейских детей». Это, друзья, был наиболее подходящий момент для ребенка заплакать. Бог, видимо, привел в контакт две созданные им вещи, если можно так сказать. Это плач ребенка и женское сердце. Дочь фараона просто не могла не сжалиться над ребенком, не могла бросить его на произвол судьбы. Мы читаем 7 стих: «И сказала сестра его дочери фараоновой: не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Мириам, сестра Моисея, дала принцессе очень полезный совет. И позднее она позаботилась о том, чтобы ее брат не забыл об этом. Это очень человеческая история, дорогие слушатели. И на каждой странице своей книги у Бога есть, друзья, есть что сказать каждому из нас. Поэтому Библия является Словом Божьим. Оно вечно, оно передается из поколения в поколение, и оно прошло тысячелетия и остается таким же живым и действенным, как всегда. И вот в 8 стихе мы читаем: «Дочь фараонова сказала ей: сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. События, как вы видите, друзья, принимают очень интересный характер, очень интересный оборот. Когда мы в вере совершаем разумный поступок, к нам на помощь приходит Господь Бог. События принимают самый благоприятный оборот. Мать ребенка была избрана на роль его кормилицы. И ей даже заплатили за это. Никто не может сравниться с нашим Господом Богом, когда Он сам входит в наши жизни и в наши сердца. Дочь фараонова сказала ей, мы читаем 9-10 стихи: «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына. И нарекла ему имя Моисей, потому что говорила она: «Я из воды вынула его». Хотя трудно, друзья, с определенностью сказать, какой именно фараон правил во времена Моисея. Дочерью фараона, о которой идет речь, могла быть старшая дочь Рамзеса II, или она могла быть также его сестрой.

0: Согласно египетским обычаям тех дней, ее сын, первенец, обладал правом на престол. Если бы Рамсес II и его жена остались бездетными, право на престол перешло бы к Моисею. Первые 40 лет жизни Моисей провел во дворе египетского фараона. Он получил самое лучшее египетское образование. Он выглядел как египтянин, говорил и мыслил и действовал как египтянин, и, конечно, жил как египтянин. Образование Моисей получил в самом великом храме Солнца, который был одним из величайших университетов в то время. Нам не следует недооценивать, дорогие слушатели, знаний Древнего Египта. Их астрономия была просто феноменальной. Они знали точное расстояние до Солнца, знали, что Земля круглая, а не плоская. Они накопили огромнейшее богатство знаний в области химии, о чем свидетельствуют их непревзойденные даже и в наши дни искусство бальзамирования трупов, их мастерство в строительстве, их краски, их искусство были просто фантастическими, дорогие слушатели. Египетские настенные росписи сохраняют свежесть и яркость красок по этот день, дорогие слушатели, спустя 4000 лет после того, как они были написаны. Друзья, мы иногда недооцениваем тех древностей, которые к нам пришли сегодня. И мы иногда подсмеемся, тогда, когда Моисей в самом деле вырос в очень специальном, интересном и замечательном месте. Видимо, Господь Бог его специально поселил именно в это место. В дополнение ко всему этому, у египтян была прекрасная библиотека. И Моисей, говорит Писание, был обучен всей этой египетской мудрости. Однако в его образовании был один большой недостаток. Моисея не научили поклоняться и служить истинному Богу. Однако, друзья дорогие, не делайте ошибки, недооценивая Моисея. Моисей был воистину выдающимся человеком своего времени. Тем не менее, вся выученная им египетская мудрость не подготовила его к выполнению очень и очень ответственной и трудной задачи освобождения израильского народа. Однажды он увидел, как одного из его братьев преследовал и бил египетский надсмотрщик. Моисей, конечно, возмутился и тут же убил надсмотрщика прямо на месте преступления. Моисею не пришло в голову, что его поступок вызвал неодобрение у Бога. Богу пришлось отправить Моисея в другой университет, в его университет, в Мадиамскую пустыню. Этот университетский курс занял у Моисея еще следующих 40 лет его жизни. Египетский фараон, как вы знаете из прочитанного, мы потом увидим, что он услышал об убийстве, совершенном Моисеем, и захотел предать на это Моисея смерти. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодца, мы читаем во второй главе книги Исход, 15 стих. Так, друзья, так начался второй 40-летний период в жизни Моисея. У священника Мадиамского было 7 дочерей. Они пришли, начерпали воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец, и пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал: «Что вы так скоро пришли сегодня?» Они сказали: «Какой-то египтянин защитил нас от пастухов, и даже начерпал нам воды и напоил овец». Он сказал дочерям своим: «Где же он? Зачем вы его оставили? Позовите его, и пусть он ест хлеб». Моисею понравилось жить у этого человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сифору. Читаем мы во второй главе книги Исход, начиная с 16 стихом, включительно по 21. Вот история, история начала истории, так сказать, жизни пустыни у Моисея. Интересно, друзья, как многие действующие лица из Ветхого Завета так или иначе служат прообразами Христа. Моисей, подобно Христу, был избран Богом, чтобы стать освободителем своего народа. Он, как и Христос, был отвергнут вначале своим народом, но принят язычниками, из среды которых он берет себе жену. После этого он возвращается к своему народу, и на этот раз народ принимает его, как своего освободителя. На этом, друзья дорогие, на этом сегодня нам придется с вами расстаться, и мы продолжим изучение этой второй главы книги «Исход» в нашей следующей передаче. А пока я желаю вам, конечно, самого прекрасного, и не забывайте, что тот, кто руководит нашей жизнью, это Господь. И Он знает, как вести нашу жизнь. Много раз мы даже об этом не подозреваем. Но Господь ведет нашу жизнь так, как Он хочет. Ведь Он является верховным правителем не только нашей жизни, но и всей вселенной, всего сотворенного Господом и всего видимого и невидимого. Так что, друзья, положимся, отдадим нашу жизнь, положим нашу жизнь в Его руки, и Он будет ее вести прекрасно. Конечно, мы продолжим изучение этой второй главы книги Моисея на следующем уроке, и я приглашаю вас, друзья, к этому изучению. А если у вас появятся вопросы или замечания, если у вас появятся какие-то сомнения, пожалуйста, пишите нам. Мы постараемся вам ответить, чем побыстрее. Вы можете писать и на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент. А теперь, друзья, я хочу оставить для вашего личного изучения два вопроса. Первый вопрос таков. Где провел свой первый период своих первых 40 лет Моисей? Где он научился образованию и где он провел свой второй период 40-летний? И почему все это произошло? И еще домашнее задание – это прочитать 3 по 5 главы книги «Исход».
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Спасибо, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы вместе с нами. Если вы хотите поддержать материально наше служение, зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org, нажмите на флажок пожертвования, и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно делать по данному вопросу. Помните Евангелие от Луки 6:38. «Давайте, и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какою мерою мерите, такой уже отмерится и вам». Божьих вам благословений от радио BBN.

0: В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4:9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4:9».

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Откровения. Сегодня нам предстоит познакомиться с началом 16 главы, в которой речь идет о чашах гнева. Здесь есть и намек на повторяющиеся в истории деяния Божии. И в то же время как бы параллельное изображение одних и тех же событий, замечает Александр Мень. По существу речь идет о зле, которое порождено землей, и на землю возвращается, падает как камень, брошенный вверх. О том, что в истории все происходит циклами, люди думали уже давно. Некоторые даже пришли к выводу, что история вращается как бы по кругу. Все возвращается на круги своя, и то, что уже было, то и будет, вплоть до подробностей. Эта точка зрения христианству чужда, хотя это не значит, что мы отвергаем очевидную для каждого историка повторяемость, некую аналогичность явлений. Есть некий ритм в природе, и, очевидно, нечто подобное существует и в обществе. Быть может, в апокалипсисе мы находим на это намек, но все это для нас второстепенно. Главное – это картина зла, которая выпущена человеческой волей наружу. Эти грозные картины обозначают итог человеческой истории с ее страшной стороны. Здесь и символы духа, и символы природы, причем природа разрушается, что говорит о том, как губительно действует зло на само творение, а не только на человека, заключает Александр Мень. А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги «Откровение». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение книги Откровения, и сегодня приступим к разговору о 16 главе этого произведения. В этой главе семь небесных ангелов изливают семь чаш Божьего гнева на землю. Стоит повторить, что эти чаши гнева представляют собой непосредственные суды самого Бога над этим миром. Данные суды не являются результатами греховной деятельности людей или махинаций сатаны. 16 глава неразрывно связана с предыдущей главой, которая, по сути, являлась ее предисловием. В 15 главе мы увидели подготовку к окончательному суду великой скорби, а в 16 главе нам будет показан сам суд. А сейчас давайте вернемся к 15 главе и прочтем стихи с 5 по 8. «И после сего я взглянул, и вот отверзся храм скинии свидетельства на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую светлую льняную одежду и припоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». Из первого стиха 16 главы мы узнаем послание, которое дается этим семи ангелам с небес. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: „Идите,

0: и вылейте 7 чаш гнева Божия на землю». Позвольте мне напомнить вам, что Господь Иисус Христос по-прежнему в полной мере управляет всем происходящим. Помните, что еще при изучении 5 главы этой книги мы убедились, что Господь Иисус является единственным достойным открыть небесную книгу с 7 печатями. И снятие этих 7 печатей открыло дорогу для всей последовательности событий великой скорби. Господь руководит и управляет всем происходящим на протяжении всего повествования книги Откровения. Он тот, кто прямой дорогой движется к победе. Сила, слава и величие принадлежат Ему. Это Его суд над отвергающим Христа миром. Небесный Отец вверил Его в руки все права и полномочия. Именно Христос отдает распоряжения и приказы, посылая этих 7 ангелов с заключительными судами. Промедление и ожидание уже невозможно, ибо час настал. Приказ уже отдан, и 7 ангелов исполняют все, что надлежит исполнить. Обычному человеку, а в особенности христианину, нелегко поверить, что Бог способен излить свой гнев на непокорный мир и уничтожить ненавидящую его цивилизацию. Но, друзья мои, все то, что вы видите сегодня вокруг себя, подвергнется Божьему суду. Помните, что сказал наш Господь Иисус Христос своим ученикам, когда они пришли к Нему, чтобы показать Ему храм и Его красоту? Спаситель ответил словами, которые мы можем найти во 2 стихе 24 главы Евангелия от Матфея. «Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Ученики были поражены, услышав от Господа подобные слова. «Поверьте мне, друзья, нам нужно собирать себе достояние на небесах, где ни моль, ни ржавчина не смогут испортить или погубить все это, где наше достояние не станет жертвой грабителей или злоумышленников. Быть может, вам придают уверенности какие-то накопленные вами средства или ценности, надежно хранимые где-то под 7 замками. Но даже и в этом случае вы все равно потеряете их, потому что однажды вам придется оставить это все. Вас ждет смерть, и вы не сможете удержать что-либо в своих руках. Этот мир, в котором мы с вами живем, находится в ожидании суда Божьего. Даже верующим порой нелегко принять данный факт. Нас всех так долго и настойчиво убеждали с церковных кафедр, что Бог — это доброта и свет, и что Он никогда не решится осудить или покарать кого-то. Но, друзья мои, книга Откровения повествует нам о совсем иной перспективе. Давайте прочтем 2 стих 16 главы. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю. И сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Первая чаша суда представляет собой нечто весьма любопытное. Создается впечатление, что Бог начинает против последователей Антихриста настоящую бактериологическую войну. Эти незаживающие язвы оказываются хуже, чем самые страшные современные заболевания. Вы не обращали внимания на то, что по мере того, как люди открывают средства для исцеления какой-то одной болезни, появляются другие и более страшные заболевания? Это тоже является Божьим судом, посредством которого Бог видимым образом показывает, что даже в своей физической сущности человек полностью испорчен. Последствия первой чаши гнева очень похожи на те воспаления и нарывы, которые сопровождали 6-ю египетскую казнь. Интересно заметить, что сам Моисей предсказал подобный суд, ожидающий израильский народ в будущем. Причем до этих самых пор данное предсказание Моисея пока что еще не сбылось. Это предсказание мы находим в книге Второзакония, в 15 стихе 28 главы. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». А в 27 стихе той же главы Моисей перечисляет эти несчастья. «Поразит тебя Господь проказу египетскую, по чечуям, коростую и чесоткую, от которых ты не возможешь исцелиться». Причем все эти болезни будут неизлечимыми, если верить тому, что говорит 35 стих той же главы книги Второзакония. «Поразит тебя Господь злою проказою на коленях и голенях, от которой ты не возможешь исцелиться, от подошвы ноги твоей до самого темени головы твоей». Все это предсказывал еще Моисей. Однако здесь, в книге Откровения, эти жестокие и отвратительные гнойные раны предназначены для тех, кто приняли печать зверя. Как мы уже увидели, те люди, которые отказались принять данную печать, уже понесли свою долю страданий. Эти люди не имели возможности ни покупать, ни продавать. Если семья человека страдает от голода, я не смогу осудить его за то, что он идет на крайние меры, дабы накормить своих близких. Это будет отчаянное время для всех тех, кто откажется принять печать зверя. Но теперь, в конце периода скорби, все принявшие печать и радовавшиеся тем привилегиям, которые давала им печать зверя, подвергаются Божьему суду. Далее мы читаем о второй чаше гнева. Прочтем третий стих. «Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море». Здесь мы видим странное и поразительное сходство с первой египетской казнью, которая представляла собой превращение воды Нила в кровь. Последствия этой второй чаши гнева оказываются даже более суровыми, нежели суд второй трубы, когда только одна треть всей морской воды сделалась кровью. В данном случае все море превратилось в кровь, подобной крови мертвеца. Кровь является залогом жизни, потому что душа тела в крови, как сообщает нам 11 стих 17 главы книги Левит. Однако в данном случае эта кровь несет только смерть. Море является необычайно богатым сосудом жизни, оно изобилует жизни. Однако в ходе этого суда, вместо того, чтобы являться источником жизни, море превращается в могилу для жизни. Обычно прохладные и освежающие морские ветры будут разносить зловоние трупов, плавающих на поверхности моря и покрывающих его берега. В результате вся экономика окажется парализованной. Люди будут умирать, подобно мухам. Иногда я задаюсь вопросом, насколько мы осознаем, в какой мере все мы зависим от Бога. Бог никогда не предъявлял нам счет на свет солнца, его тепло, за воду, которую мы пьем, за воздух, которым дышим. Кто когда-либо платил ему за все это? Слава ему, что он не требует с нас платы за все это, ибо в противном случае мы не смогли бы расплатиться с ним. Бог, который был настолько милостив к этому отвергающему Христа миру, в конце концов подвергнет этот мир суровому суду. Далее следует третья чаша божественного гнева. Прочтем стихи с 4 по 7. «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вот, который говорил, «Праведен ты, Господи, который еси и был, и свят, потому что так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того». И услышал я другого от жертвенника говорящего, «Ей, Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды твои». Это испытание, которое опять напоминает нам последствия звучания третьей небесной трубы из восьмой главы книги Откровения, вновь оказывается неизмеримо более суровым. В тот раз была затронута только одна треть всех запасов питьевой воды, однако в этом случае все водные источники оказываются уничтоженными. И это подразумевает невиданную до тех пор гибель живущих на земле. На примере упоминаемого в этих стихах ангела вод мы видим еще одно служение, которое возложено на ангелов. Ангелы несут ответственность за различные части этой материальной вселенной. Ранее мы уже видели четырех ангелов, которые управляют четырьмя ветрами. А этот ангел с третьей чаши управляет водными стихиями. Интересно заметить, что данный ангел, который знает смысл и предназначение всего происходящего, провозглашает, что Бог праведен и свят в своих судах. Друзья мои, что бы ни делал Бог, Он праведен и свят. И если вы не согласны с Ним в чем-то, хуже оказывается только вам, потому что ошибаетесь вы, а не Бог. Представьте себе человека, который поднимается и заявляет Богу, что тот не прав. Я бы задал такому человеку вопрос. Даже если он уверен в своей правоте, что он может изменить? Так что, если вы не согласны в чем-то с Богом, вам лучше подумать и изменить свое мнение. Бог праведен во всем, что Он делает. И в этих стихах мы видим пример того, как воцаряется высшая справедливость. «Те, кто брали в руки меч, погибнут от меча, ибо пролитие крови всегда ведет к дальнейшему кровопролитию. Те, кто подвергается этому суду, были причиной мученической кончины многих божьих людей. И за праведную кровь, которую они пролили, Бог заставляет их самих отведать крови». Помните, как в 6 главе книги Откровения, в стихах с 9 по 11, мы прочли мольбы убиенных Божьих святых, просящих о совершении справедливости? «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, владыка, святый истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят числом». Здесь, в 16 главе книги Откровения, мы видим, как эти молитвы святых мучеников начинают исполняться. Бог не торопился с ответом, но теперь время настало, и Он дает ответ, превосходящий все ожидания. Далее следует описание четвертой чаши гнева. Прочтем 8 и 9 стихи. «Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем. И сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над семи язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу». Наш Господь предсказывал, что в течение великой скорби на солнце будут появляться особые зловещие знамения. Мы можем прочесть об этом в 25 стихе 21 главы Евангелия от Луки. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится». Ветхий Завет также очень много говорил о судах, которые будут происходить в течение великой скорби в результате избыточного жара солнца. Пророк Исаия писал об этом в 6 стихе 24 главы своей книги. «Зато проклятие поедает землю, и несут наказание, живущие на ней. И зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей». Также и в 25 стихе 24 главы пророк пишет. и он излил на них ярость гнева своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали, и горело у них, но они не уразумели этого сердцем. А если мы обратимся к пророчествам Малахии, мы сможем прочесть в начале 4 главы его книги: «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Для осуществления всех этих пророчеств Господу всего-навсего потребуется удалить один из слоев земной атмосферы. Или же наоборот, он немного приблизит земной шар к Солнцу, совсем немного, и жизнь на Земле не сможет продолжаться. Именно этот пугающий период времени имел в виду наш Господь, говоря, как мы читаем в 22 стихе 24 главы Евангелия от Матфея: «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть». Но, несмотря на все это, Божьи люди будут сохранены. «Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью», читаем мы в 6 стихе 120-го псалма. Хотя данное обетование является малозначащим для нас сегодня, оно станет великим утешением для верующих в течение великой скорби. А неверующие будут страдать от сильного зноя и хулить имя Бога. Вместо того, чтобы обратиться к Богу за милосердием, эти люди будут поносить Его имя. Это показывает, что человеческое сердце неисправимо и порочно. Никакие испытания и суды не смогут очистить и изменить его. Точно так же можно сказать, что в период великой скорби не предназначен для очищения церкви. Нигде не сказано, что святые будут подвергаться очищению с помощью страданий периода скорби. Наоборот, этот период станет судом над нечестивой землей. Далее следует пятый ангел со своей чашей гнева, стихи 10 и 11. «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно. И они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих». Обратите внимание на сходство этого суда с тьмой, окутавшей Египет в ходе девятой египетской казни. Ветхозаветные пророки много говорили об этой надвигающейся тьме. Например, Исаия писал во 2 стихе 60 главы: «Вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». Также и пророк Иаиль пишет во 2 главе своей книги: «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря распространяется над горами народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века, и после того не будет в роды родов». «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный». Кроме этих двух пророков, данное явление также упоминает Наум, Амос и Сафония. Поэтому апостол Иоанн просто показывает нам здесь исполнение этих ветхозаветных пророчеств в течение периода великой скорби. Сам Господь Иисус подтвердил это, когда сказал, как мы читаем в 24 стихе 13 главы Евангелия от Марка: «Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего». Читая обо всех этих испытаниях периода скорби, мы не можем не прийти к двум очевидным выводам. Во-первых, Бог справедлив и праведен, изливая эти чаши гнева. Давайте помнить это. Иисус – это судья, и Он сам исполняет вынесенный приговор. Однако все равно эти страдания не смогут привести человечество к покаянию. Апостол Павел предсказывал это во второй главе послания к римлянам. В 4 и 5 стихах мы читаем: «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию, но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога». И здесь мы как раз видим этот праведный Божий суд. Степень и ужас людских мучений во время излития этих чаш гнева оказывается настолько высока, что от страданий люди будут кусать свои языки. Но, несмотря на все это, они не пожелают раскаяться в своих нечестивых делах. Человек будет продолжать ожесточать свое сердце, не желая прийти к покаянию. Такова природа невозрожденного человеческого сердца, друзья. Этим наблюдением я завершу сегодняшнюю лекцию и попрощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас, если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную». Не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой: «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.

В эфире библейское вещание BBN. Ласковый луч солнца в холодной тьме греха. Притчи 17:6. Слава детей, родители их. Чтобы узнать о мужчине, какой он отец, не нужно знать его лично. Достаточно просто послушать, как отзываются о нем его дети. Дети настолько уважают своих родителей, насколько они этого заслуживают. Одна из заповедей гласит: «Почитай отца твоего и мать твою» — Исход 20:12. Но многие ли родители живут так, что их можно уважать? Мой совет — с помощью Божьей силы и мудрости станьте и будьте такими родителями, о которых дети скажут с гордостью: «Это мой папа» или «Это моя мама». Да поможет вам в этом Господь!

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Огоньки в воде. Как известно, у многих животных очень сложные и красивые брачные ритуалы. Но особенно удивителен и живописен ритуал ухаживания у крошечного морского ракообразного, который называется «огненная блоха». Огненная блоха, размером не больше кунжутного зернышка, обитает в Карибском море и, как явствует из ее названия, умеет испускать световые сигналы. С помощью этих сигналов животное сообщает об опасности и привлекает партнеров. В случае опасности огненная блоха выпускает облако света. Это отвлекает хищника и, напротив, привлекает внимание к нему других хищников покрупнее. Одной особи достаточно химического вещества, вызывающего свечение, чтобы в течение 10 минут поддерживать свет, такой яркий, что мы могли бы при нем читать. Во время ухаживания светятся только самцы, но это свечение строго упорядочено. Самцы, стремясь привлечь внимание самки, издают световые сигналы по принципу точка-тире. Одни виды располагают светящиеся точки в виде вертикальных линий, другие – в виде горизонтальных. А представители одного из видов вообще объединяются и образуют большой узор из светящихся точек. Огненная блоха – крохотное, на вид совсем неприметное животное. Смысл его сложных световых сигналов до последних лет оставался неизученным. Человек тысячу лет ничего не знал об удивительных свойствах огненной блохи. Она тем временем славила Создателя, делая то, ради чего Он ее сотворил. А мы, делаем ли мы то, ради чего создал нас Бог?
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Я хочу говорить о любви, не о той, что как тень убежит. Я хочу возвестить о крови, что омоет твой грех и простит. Бог есть сам пресвятая любовь, Он на землю к нам Сына послал. Сын пролил на кресте свою кровь, чтобы грешников Бог оправдал. Он послушно свой подвиг свершил, грех, смерть, ад навсегда побежден. Дверь спасения Он всем отворил, чтобы и ты, коль придешь, был спасен. Только твердо запомни и знай, два течения ты встретишь в пути, или в ад, или в солнечный рай. Сам решай, по какому идти.

0: эфире библейское вещание Бибиан. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания Бибиан записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания Бибиан. Книга притчи 1.8.9.

0: Слово благодати представляет проповедь «Побеждающая вера». Проповедует пастырь Алексей Коломейцев.
1: Побеждающая вера, она очень тесно связана с признанием надежности объекта веры. Понимаете, вера – это когда ты не опираешься на себя, а опираешься на кого-то, на чей-то авторитет. Самые разные обстоятельства, связанные с этим. Например, вы кашляете, у вас температура, вы опираетесь на себя, вы знаете, что нужно сделать, там, чай с лимоном попить, или горчичники поставить, или еще там что-нибудь, но проходит время, и вы продолжаете кашлять. И температура не уходит. И вы тогда видите, что вы не можете на себя положиться. И кого вы ищете тогда? Вы ищете авторитет. Иногда этот авторитет бабушка какая-то, которая лечила внуков долгое время, и она может быть авторитетом в ваших глазах. Иногда это авторитет врач. И вы ищете хорошего врача. Как вы ищете? Он тому помог. То есть у вас есть информация о том, что он может это сделать. Когда мы говорим о вере, вера – это очень просто. Вера – это признание своей несостоятельности и признание авторитетности того, кому ты веришь.

0: принципе, вокруг этого все вращается. Признание надежности объекта веры. Вот почему вера основана на знании Божьего характера. Вот почему вера растет тогда, когда мы больше знаем Бога. Вот почему Христос говорит, сей род изгоняется постом и молитвой. Он говорит, вы плохо знаете меня, у вас нет опыта знания меня. У вас нет опыта погружения в мое могущество. Вы очень быстро забываете об этом. Вы помните тогда, когда я с вами, но как только меня нет, вы действуете точно так же, как народ израильский, который говорит, выльем себе тельца. Только что Бог вывел, только что море разошлось, только что чудеса и казни были явлены. Заряжался Моисей 40 дней на горе. Давайте языческого о Богу выльем себе. В этом проблема христиан. Мы очень слабо видим в своем сознании абсолютный авторитет Бога, который мы можем доверять. Несколько факторов, связанных с этим, с надежностью объекта нашей веры, веры христианской. Во-первых, это признание Божьего могущества. Когда мы говорим о том, что мы доверяем Богу, мы знаем, кому мы доверяем. Мы знаем, что Он имеет абсолютную и полную власть. Мы знаем, что во Вселенной нет ни одной молекулы, нет ни одного атома, который не был бы под контролем Его власти. Вот почему мы Ему доверяем. Мы приходим к Нему, и мы знаем, что мы не просто просим царя, который говорит, ну попробую, может получится. Мы приходим к Нему, и мы знаем точно, что у Него абсолютно все под контролем, и мы можем на Него полагаться. Вот что значит вера. Вот где она растет. Вот где вера побеждающая. Вот почему мы можем полагаться на него в практических обстоятельствах нашей жизни. 28 глава Евангелия от Матфея, 18 стих. «И приблизившись Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». Иногда люди доверяют советам или воле тех, кто не имеет реальной власти. Я помню такой случай, когда я учился в школе. Задержался учитель, не пришел в класс, и вот один из шустрых, как обычно бывает в классе такие, открывает дверь и кричит, урока не будет, учитель заболел. Народ пошел по домам. Оказалось, что учитель не заболел. Оказалось, что урок был для тех, кто все-таки остался. И оказалось, что те, кто пошел по домам, ну просто имели большие неприятности. Причина? Поверили источнику информации, которая не обладает авторитетностью. Мы в нашей жизни живем, и очень часто реальные наши действия основаны на источниках информации, которые, может быть, нам желанны точно так же, как слова этого мальчишки, который отменил урок. Конечно же, мы очень хотели бы этого. Но они, к сожалению, не несут за собой авторитета. Поэтому, когда мы говорим о признании Божьего могущества, вера невозможна без признания Божьего могущества, абсолютного могущества, абсолютной авторитетности. Почему жены не повинуются мужьям? Потому что они не признают авторитетность Божьего слова. Они, правда, пытаются все время убедить, что мужья у них такие, что им нельзя повиноваться. В самом деле это гораздо проще все. Это все гораздо проще. Просто авторитета Божьего в вашем сознании не хватает, чтобы заставить вас повиноваться мужу. Когда мы говорим о росте веры, это не какая-то мистическая вещь, что вот я сейчас сяду и буду укреплять. Я верю сильнее, завтра вообще буду верующий. Нужно видеть сильнее объект нашей веры. Кому мы доверяем? На кого мы полагаемся? Колоссянам 1 глава 16 стих. «Ибо им создано все, что на небесах, и что на земле, и видимое, и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит, все держится им, все контролируется им». Римлянам 8 глава 31 стих сказано о верующих людях. Что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? Бог контролирует все. Признание Божьего могущества. Второе – это признание Божьей мудрости. Мы можем доверять Богу, потому что Он обладает очень точным и совершенным знанием. У Него не бывает так, что Он что-то недоучел. Пожалуй, одна из самых наукоемких областей жизни современной – это исследование космоса, космические экспедиции. Там работают очень умные люди, математики, специалисты в разных-разных сферах. И даже они иногда что-то недоучитывают. Когда была последняя катастрофа челнока, который возвращался, этот космический челнок Колумбия, когда он вошел в плотные слои атмосферы, и когда он развалился там, и погибла вся команда, потом просчитали, что, оказывается, во время взлета оторвался кусок обшивки от одного из больших баков, которые впоследствии отпадают. И когда он падал, он ударил и повредил керамическую защиту корпуса корабля возвращаемого. И потом, когда возвращался этот челнок, когда он вошел в плотные слои атмосферы, когда давление и температура рвали его на части, вот это место, которое было повреждено, оно стало той точкой, которая разорвала корабль. Недоучли. Тысячи умов, сильнейших умов работали. Тысячи компьютеров анализировали все это. С Богом такое невозможно. У Бога все учтено. Его ум совершенен. У него ничего не убывает, не выпадает что-то вне его контроля. Он не просто знает все, он просчитал все. У него совершенный баланс. Все его уравнения решены. Все его формулы сходятся. Вот почему у нас мало веры. Потому что мы больше смотрим носом вниз, к земле, чем смотрим на мудрость Божию, чем познаем и наполняемся величием Его, могуществом Его. Павел говорит Римлянам 12 глава 2 стих, «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Для чего? Чтобы вам познавать, что есть воля Божия, какая благая, угодная и совершенная. Абсолютно все просчитано. Самый правильный вариант – перестать пытаться обсчитать Бога. Это глупо. Ни у кого из нас никогда не будет способности это сделать. Признание Божьего могущества, признание Божьей мудрости, признание Божьей любви – это третий элемент, о котором мы говорим, о признании надежности объекта веры. Из чего состоит она? Мы пытаемся проанализировать суть, вот, фабрику веры, что действительно там есть. Вера очень тесно связана с нашим восприятием того, насколько этот объект нашей веры любит нас. Я думаю, что многие, кто пользовался услугами врачей, поняли, что они не так много знают, как нам кажется, и не так много могут, как нам кажется. У меня есть такое правило, когда я ищу врача, я ищу хотя бы, чтобы он искренне хотел мне помочь. То есть, если он не все знает, если он не все может, а если он еще помочь тебе не хочет, то совсем да, плохое дело. Мы ищем тех людей, которые хотят нам помочь. Мы склоняемся доверять тем, кто к нам расположен. С Богом мы можем быть уверены в этом. Он действительно любит нас. И чем больше мы будем познавать Его, тем больше будет укрепляться вера наша. Тем больше мы будем видеть, что да, действительно, самый лучший вариант, если Он сказал мужу вести себя определенным образом, или жене вести себя определенным образом, или гражданину в государстве. Мы знаем, что Он это сказал не для того, чтобы нас загнать в какие-то жесткие, трудные, неприятные обстоятельства. Потому что Он любит нас. Вот откуда вера. Вот где она базируется. Вот почему вера, она невозможна без внутренней перемены сущности нашей. 1 Иоанна 4 глава 9 и 10 стихи. Любовь Божия открылась к нам в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Итак, мы говорили уже о том, что природа, побеждающая веры, она состоит из признания нашей личной несостоятельности, из признания надежности объекта веры и последнее, практического доверия нашей жизни. Признать себя несостоятельным – это полдела, одна часть. Признать то, что Бог может тебе помочь – это вторая часть. Но есть еще третья. Нужно действительно делать так, как Бог говорит. Вернемся к этой иллюстрации с врачом. Если вы поняли, что этот врач действительно самый умный врач в той сфере, которая вас беспокоит. Если вы поняли, что этот врач хочет вам помочь, вот он не спит, пробует, ищет возможности, как вам помочь. Если вы прошли все это, если этот врач дал вам курс лечения, ваша вера не будет значить абсолютно ничего, пока вы не будете послушно исполнять курс лечения, который предписан вашим доктором. В этом и суть веры. Вот этот комплекс явлений, которых не доставало учеников. Они сходили за Христом, они слушали Его. Они говорили: «Как хорошо, Господи, говоришь!» Они были с Ним, они были за Него. Но и в своей реальной жизни они мало подчиняли себя Ему. Что очень часто происходит у христиан. Очень часто недостаток нашей веры продиктован именно тем, что у нас нет практики этого. А потом мы попадаем в сложные обстоятельства, и мы ломаемся. Потом какое-то противостояние дьявольское выбивает нас из седла. И мы не знаем, что делать. И мы рассыпаны, как рухлядь. Ваша вера сильна настолько, насколько она практически определяет ваши реальные действия. Если ваша вера не определяет вашего практического образа жизни, практических действий, о ней не нужно говорить. Это может быть философия, это может быть ваше представление, это может быть ваши добрые намерения, добрые желания, но это не вера, это мертвая вера. Вера без дел мертва. Практическое действие. Несколько элементов есть в практическом действии, которое хотелось бы упомянуть. Во-первых, с чего оно начинается? Оно начинается с принятия воли Божьей. Где действие? Пока вы не примете: «Да, Господи, это воля Твоя, я принимаю ее». У каждого из нас разная ситуация. У кого-то из вас что-то болит. Вот пока вы будете бунтовать внутри, у вас не будет способности довериться Богу. Когда вы только примете: «Господи, я принимаю, это воля Твоя». Кто-то из вас переехал и находится в ностальгии, и внутри себя бунтует, и говорит: «Вот там, где-то в Сибири, на Кавказе было лучше». Пока вы не примете сердцем: «Я здесь сейчас, Господи, я принимаю волю Твою». Кто-то из вас, может быть, женился с такой радостью и с такими большими расходами, и потом пришел в себя, что это, оказывается, не так легко построить жизнь. Если вы это не сделали в тот день, когда вы женились, не приняли свою жену такую, какая она есть, примите ее сейчас. Примите волю Божью. Огромное количество людей страдают от того, что они не приняли Божью волю в сердце. Иисус Христос, у Него не было этой проблемы, но Он для того, чтобы показать нам, Он в своей жизни один элемент продемонстрировал. Евангелие от Луки, 22 глава, 41 стих, говорится: «Сам отошел от них на вержение камня». Это Гефсимания. «И, преклонив колени, молился, говоря: „Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет“». Это принятие. Его тело не принимает боль, но бежит от боли. Он переживал боль такую же. Его моральный человек, он не принимает насмешки. Они его унижают, они его опускают, они издеваются над ним. Но он стоит в этой точке, и он принимает волю Божию. Он говорит: «Я принимаю, да будет воля Твоя». Это первый элемент шага веры. Невозможна вера без принятия вот этого мудрости, могущества, власти Божией. Второе. Это практическое послужение Ему. Иисус Христос не только сказал: «Да будет воля Твоя», Он пошел на Голгофу. Он реально взял свое тело. Он реально, когда пришли эти воины, Он сказал: «Здесь я». Он реально был послушен. Мы с вами верим Богу настолько, насколько мы послушны Ему. Практическое послушание. Третье. Доверие Богу результатов нашей веры, наших действий, сделанных по вере. Принятие воли Божией, практическое послушание: «Да будет воля Твоя», делаем так, как эта воля говорит, доверяем результаты. Почему это важно? Важно потому, что наш ум, он всегда просчитывает разные варианты, и он всегда бунтует, он всегда говорит: «Если ты сейчас это сделаешь, плохо будет». Например, одна из ситуаций. Если вас люди обижают, вы где-то в глубине души знаете: не воздавай злом за зло. Но ваше естество говорит: если ты будешь с ними добр, ты покажешься слабаком, и тебя просто заклюют вообще. И поэтому мы стоим в реальности того, на основании чего мы будем действовать. Мы не можем доверить Богу результаты. Вот почему вера, она очень тесно связана с доверием результатов Богу. 1 Петра 3:9 говорит по этому поводу: «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». В этом случае поступать по вере означает доверить Богу результат. Некоторые думают, что доверить Богу результат – это придумать что-нибудь такое, ну, совершенно мистическое или совершенно нереальное, вот, и сказать: «Ну, а я Богу доверяю результат». Нет, это не вера. Это не вера, это какой-то бред. Когда мы говорим о вере, вера основывается на реальном Божьем Слове. Вот среди верующих существуют разные движения, которые говорят о вере. И чаще всего для них вера – это, ну, слышали, может быть, да, такая книжка есть, «Четвертое измерение». Человек пишет там, что вы, если вы будете сильны в вере, то тогда вы представите себе машину, какую вы хотите. Обязательно там закажите цвет, модель обшивки, мощность двигателя, какой там будет CD или MP3 плеер стоять и так далее. И тогда, если у вас вера будет сильная, вы можете visualize по-английски, не знаю, как по-русски это сказать, вы можете представить себе эту вещь, и она будет существовать. И вот люди ходят и говорят: «Ох, вот это вера! Вот это круто!» Я, правда, не знаю еще ни одного, который бы так Мерседеса родил себе. Но для многих людей вера – это: «О, вот это мистические такие вещи!» Когда мы говорим о доверии Богу результатов, это тщательное следование тому, что Он говорит. Здесь написано: «Хочешь наследовать благословение? Благословляй». Это говорит Бог. Он говорит вот здесь в Своем Слове: «Хочешь наследовать благословение? Благословляй». Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали Ему: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Братья и сестры, если мы будем иметь эту веру, когда мы будем признавать свою слабость, когда мы будем признавать надежность объекта нашей веры, и когда мы будем практически делать шаги для того, чтобы делать дела веры. Несколько слов, буквально источник побеждающей веры. Откуда ее взять? Как научиться этой вере? Жизнь Иисуса Христа очень сильно отличалась от жизни Его учеников. Вы не обращали никогда внимания, что об учениках никогда не сказано, что они ушли на гору и молились? Всегда сказано о Христе. Он каждую ночь молился. Мы видим его очень много молящимся. Мы видим, что для него молитва и жизнь – это два элемента, которые не разорвешь. Ученики жили рядом с ним. Они однажды даже говорили: «Научи нас молиться». Они видели, хотели научиться так жить. Но они так не молились. Вот почему Иисус Христос, когда Он говорит о том, что будете иметь веру с горчичное зерно, хотя бы вот маленькая родившаяся вот эта вера. Он говорит: «Ничего невозможного не будет для вас». И 21 стих. «Сей же род изгоняется только молитвой и постом». Иисус Христос продолжает еще один шаг дальше. Он обращается к ученикам своим и говорит: «Проблема в том, что вы не молитесь. Вы не знаете, что такое молитва. Вы очень плохо знаете. Сейчас вы столкнулись с такой ситуацией, которая просто так, логическими рассуждениями не победишь». Опять-таки, когда говорят о посте и молитве, что такое пост? Пост – это более сосредоточенная молитва. Молитва, ее предмет настолько вовлекает человека, что он отказывается от пищи. Это очень просто. Речь не идет о каких-то мистических действиях. Не поем два дня – Бог победит дьявола. Не об этом идет речь. Речь идет о определенном состоянии души. Он говорит: вот вы столкнулись с такой проблемой, которую вы сами, без молитвенного предстояния, без опыта молитвы, вы не можете победить. Почему мы не побеждаем часто? Откровенно нужно сказать, подавляющее большинство современных христиан не знают, что такое молитва. Очень плохо знают. Мы не знаем предстояние пред Богом. У нас нет опыта взаимодействия с Ним. Мы не знаем Бога, у нас нет глубины жизни. У нас нет вот этого осознания, когда ты пребываешь в общении с Богом постоянно, как это было у Иисуса Христа. Вот почему у нас жизнь поражений. Вот почему даже при самых лучших желаниях и намерениях мы приходим к этим точкам, где мы говорим, силы нету. Знаю, как поступить, хочу так сделать, а силы нету. Христос говорит, постом и молитвой побеждается. Это то, чего не хватало ученикам. Несколько советов практических о том, что значит вот эта жизнь молитвы, которая укрепляет нашу веру. Первый совет молитвенно. Познавайте слова Иисуса Христа. Вот у нас часто не хватает времени, у нас часто не хватает концентрации и так далее. Речь не идет о том, что вот мы сегодня вырвем себя и переместим в монастырь, и там будем только читать Библию. Нет, есть время, друзья, есть возможности открывать Писание и молитвенно его читать, и наполняться этим духом молитвенного предстояния с самого утра. Перед тем, как вы вышли на работу, перед тем, как вы встретитесь глазами со своими детьми, которые опять что-то натворили. Перед тем, как вы придете к реальности того, что и сегодня нужно кушать готовить, и сегодня нужно деньги зарабатывать, и сегодня нужно иметь дело с тем, что вчера не доделал. Вот еще до того искать Его слов молитвенно. Римлянам 10 глава 17 стих написано, «Итак, вера от слышания, слышание от Слова Божия». Вера рождаться может, друзья, только когда мы погружаемся в текст. Погружаемся молитвенно, наполняем себя. Наполняем сутью того, что говорит Иисус Христос, наполняемся Его истиной. Помните, что это Его письмо лично к вам. Бог говорит к вам. Он открывает вам себя. Он показывает свой характер. Он говорит о сути себя. Второе. Преклоняйтесь перед авторитетом Иисуса Христа. В молитве каждый день. Каждый день осознавайте Его величие. Когда вы встаете, думайте о том, насколько велик и авторитетен и могущественен Бог. Научитесь этой практике. Опыту погружения в это состояние. Почему мы не можем поступать так, как говорит Иисус Христос? Потому что в нужный момент у нас не хватает осознания реальности этого авторитета. Потому что мы мало пребываем в этом осознании. Потому что у нас нет молитвенного предстояния, которое было у Иисуса Христа постоянно. Молитва «Отче наш» начинается с осознания авторитетности Бога. Молитесь же так, «Отче наш, сущий на небесах». Заметьте, что это за молитва? Я стою на коленях, я смотрю на Бога, я осознаю «Отче наш, сущий на небесах, заполняющий небо». Да святится имя Твое. Ты достоин действительно всего самого-самого лучшего. Да придет царствие Твое. Вот то, что вот там, этот гигантский Бог, Он должен вот здесь реально править моей жизнью сегодня. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Заметьте, в этих нескольких строчках осознание неба, осознание власти, осознание могущества и осознание нашей готовности подчиниться этой власти. Осознавайте и преклоняйтесь перед авторитетом Иисуса Христа. Последнее. Прославляйте и благодарите Иисуса Христа. Практически. В каждой ситуации жизни. Сделайте для себя это практикой. Ефесянам 5 глава написано, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Два разных состояния. Почему люди упиваются вином? Жизнь тяжелая. Хочется расслабиться. С реальностью столкнулся, с которой не можешь победить. Он говорит, вместо этого вам нужно погрузиться в наполнение себя Духом Святым. Посмотри, что Дух Святой делает. Назидая самих себя псалмами, славословиями, песнопениями духовными. Скажите, пожалуйста, вот каждый день вы думаете о том, чтобы назидать себя? Здесь написано, «Поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Найдите ту точку, за которую вы можете воспевать Господу. Прославлять Его, благодаря всегда и за все Бога и Отца. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Несколько конкретных советов, связанных с этим. Думайте о величии Божьем каждый раз, когда вы молитесь. Сердцем своим. Думайте, вспоминайте, размышляйте о величии. Думайте о Его любви. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Реально осознавайте, оценивайте Его любовь. Возвращайтесь снова и снова к Евангелию, к кресту, к жертве, которая за вас пролилась. Отмечайте все те проявления Божьей любви, которых так много в жизни каждого из нас. Восхищайтесь Его мудростью. И у нас так много свидетельств того, чтобы восхищаться мудростью Божьей. Не просто смотрите на какие-то вещи и говорите, как круто. Не просто смотрите на этот цветок и говорите, как это красиво. А посмотрите на него и скажите, какой великий Творец, который это сделал. Благодарите Бога за Его терпение. Вы знаете, я в какой-то момент, я не помню, когда это началось, я в какой-то момент просто научился так молиться. Каждый раз, когда я становлюсь пред Божье лицо, ко мне приходит в осознание вот этот факт, что Бог меня терпит. Во мне так много того, за что меня не нужно было терпеть уже. Он продолжает терпеть. Он продолжает прощать. Он продолжает поддерживать, поднимать, учить, исправлять. Учитесь любить Бога. Учитесь любить Его по-настоящему. Учитесь погружаться в эту любовь, чтобы это было действительно все во всем для вас. Тогда вы обретете веру, которая сделает вас победителем. Победителем в любой ситуации, в какой бы вы ни попадали в вашей жизни. В вашем бюллетне на первой странице сегодня есть этот стих, который я хотел бы попросить вас запомнить. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша». Помолимся Господу. Господи, поклоняемся Тебе сегодня. Господи, искренне благодарим Тебя за то, что, несмотря на всю нашу слабость, несмотря на то, что мы такие ничего не значащие, еще и постоянно восстающие против Тебя люди, несмотря на это, Ты учишь нас, каким образом мы можем протянуть свою руку к Тебе, протянуть эту руку за помощью, протянуть руку для того, чтобы признать, что мы нуждаемся в Тебе, Господи. Я благодарю Тебя, Боже, за этот урок веры. Благодарю Тебя за то, что Ты учил тогда учеников, и Ты преподаешь сегодня нам этот урок. Преподаешь этот урок для того, чтобы мы, Господи, могли научиться, я и люди, которые здесь присутствуют, и все те, кто будет слушать нас. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня терпеливо учишь нас доверию. Учишь нас этой практике общения с Тобой, практике молитвенного предстояния пред Тобой. Я прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы это стало реальностью для каждого из нас. Я прошу Тебя, Господь, помоги, чтобы знания, которые люди получают из Слова Твоего, чтобы истина, которую Ты открываешь для нас каждый день, чтобы она пропитывала наше сознание, чтобы мы могли находиться в атмосфере преклонения перед этой истиной, чтобы у нас была сила реально побеждать, побеждать нашу плоть, побеждать обстоятельства, побеждать дьявола, Господи, который преследует нас. Я умоляю Тебя, Боже, я прошу Тебя за каждую душу, за каждого человека, находящегося здесь, Боже. Мы нуждаемся в Твоей силе сегодня. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты помог каждому из нас Духом Своим Святым, помог нам освободиться от тех опор, на которых мы стоим, чтобы мы могли полностью положиться на Тебя. Ты знаешь, Господи, каждую душу, Ты знаешь каждого человека, что препятствует. Какие опоры, Господи, сегодня у нас? Я прошу Тебя, Ты в своем индивидуальном, пастырском, отцовском подходе, Ты помоги каждому из нас сегодня освободиться от того, что не нужно, и положиться на Тебя полностью, и укрепляться в вере. Ты видишь, Господи, всех, и молодых, и старых, и слабых, и сильных, тех, кто болен, и тех, кто здоров. Коснись каждой души сегодня, Боже, чтобы мы могли действительно укрепляться в вере, укрепляться в нашем познании Тебя, чтобы наша жизнь она была переполнена этим состоянием общения с Тобой, доверия Тебе. Слава Тебе за все во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org

В эфире BBN, библейское вещание в интернете. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 12 стиха. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Вы можете к этому что-то добавить? Я нет. Единственное, что нам осталось, это исполнить все эти прекрасные слова. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио на русском языке 24 часа в сутки для вашей семьи. Второе Паралипоменон 16:9. Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Бог являет свою силу тем, кто пребывает в послушании Ему. А если пребываем верными Богу в тяжелых для нас обстоятельствах, то даем Ему возможность явить нам свою силу. Давайте помнить об этом.

0: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Время слушать Слово Божие. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами читаем истории из Библии, из той ее части, которая называется Ветхим Заветом и описывает историю народа Божьего, Израиля. Почему нам важно знать эти истории? Потому что Бог хочет научить нас на этих примерах правильно относиться к Нему, Его заповедям, друг другу и к окружающим нас людям. Слушай следующую историю. Верный друг. Библия, первая книга Царств, главы 18 и 19. Ненависть Саула к Давиду росла день ото дня. Но зато у Давида появился во дворце верный друг. Это был не кто-нибудь, а сын царя, Иоаннафан. Иоаннафан был храбрым и умелым воином. И он сразу же полюбил юношу, у которого хватило смелости сразиться во имя Господа с могучим Голиафом. Иоаннафан, в отличие от своего отца Саула, не возненавидел Давида за то, что в один прекрасный день тот мог занять царский престол. «Давай поклянемся друг другу быть друзьями всю жизнь, что бы с нами ни случилось», — сказал Иоаннафан Давиду. И он отдал Давиду самое дорогое, что у него было — свой меч, свой лук и свой пояс. Это был знак того, что их дружба будет нерушима и в хорошие, и в плохие времена. Саула же ненависть к Давиду доводила едва ли не до безумия. Он мог думать только об одном – как избавиться от юноши. «Я непременно убью Давида», – сказал он однажды Иоаннафану и своим слугам. Услышав такие слова, Иоаннафан бросился искать Давида. «Держись подальше от царя!» – предостерег он друга. «Тебе грозит большая опасность. Спрячься и оставайся в укромном месте, пока я не переговорю с отцом. Я попытаюсь вразумить его». На следующий день Иоаннафан встретился с царем Саулом наедине. «Не делай зла Давиду!» – умолял он отца. «Вспомни все, что он сделал у тебя на службе. Вспомни, как он убил Голиафа. Господь даровал нам тогда победу только благодаря Давиду. Много раз он подвергал опасности свою жизнь ради тебя». Саул немного помолчал, а потом сказал: «Ты прав. Давид не заслуживает смерти. Я клянусь именем Господа, что не трону его». Иоаннафан успокоился, и на сердце у него стало легко. Он сказал Давиду, что тот может, ничего не опасаясь, возвращаться во дворец и оставаться при Сауле. «Кто твои друзья? Готовы ли они отдать тебе самое драгоценное и защищать тебя, рискуя собой? Господь учит нас выбирать себе друзей и удаляться от плохих сообществ. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье. До свидания!»
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 365. Притчи. 3 глава, 1-2 стихи. «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе». Наставления родителей всегда кажутся скучными и надоевшими. Но чем взрослее становятся дети, тем лучше понимают, как правы были родители, уча их уму-разуму. Хотя это детям и не всегда нравилось. И казалось, все те родительские наставления они уже знают на зубок. Но не забывать наставления и хранить их в сердце – вот что является самым важным для детей. Сколько у человека дней рождений? Вопрос самый простой. Конечно, один. К сожалению, день рождения только раз в году. Кто не знает этих слов доброго крокодила Гены из сказки? А вот у меня их два. И не потому, что мне хочется и нравится получать подарки на день рождения два раза в году. Не в подарках дело, хотя получать их и приятно. Вот еще что интересно с моими днями рождениями. В один из них я отмечаю свои прожитые 62 года, а в другой только 40. Как такое может быть? Сколько же мне лет на самом деле? Сейчас я вам все объясню. Мой первый день рождения – это день, когда я появился на свет в моей семье, огласив весь мир громким криком. С тех пор прошло 62 года с небольшим хвостиком. А сегодня, в самый последний день уходящего года, мне исполняется ровно 40 лет. Если быть уж совсем точно, то в последние минуты уходящего года и в первые минуты наступающего года. 40 лет назад, в ночь с 31 декабря на 1 января, я покаялся в своих грехах, попросив прощения у Бога. И был им прощен. Так я заново родился для новой жизни без греха, жизни с Богом. И стал одним из Божьих детей, в его семье, искупленных от греха. С тех пор я и праздную два своих дня рождения, и очень счастлив этим. Может быть, кто-то из вас тоже празднует свой день рождения дважды в году. Я искренне радуюсь вместе с вами. Всем же остальным, читающим эти строки, от души желаю родиться в Божьей семье, родиться свыше. Послушайте, что говорит вам Иисус. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Евангелие Иоанна, 3 глава, с 1 по 7 стихи.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: О, Билочка! Ты почему еще дома сидишь? В пижаме! Ну, все собрались уже у скалистого озера. Ну, ждут же тебя. Я же вчера Бобрика позвал стихи об осени послушать. Я даже объявление повесил. Вот, приходите, точка, поэтические встречи, точка, Белочка ведущая, точка.
1: Кабанчик, ну и странный же ты. Объявление повесил, а меня в известность не поставил. Ну что, я числюсь ведущей в твоих поэтических посиделках.
0: А я думал, что ты обрадуешься. Ну что, что теперь всем говорить, что ты передумала, да? Пи, никого видеть не хочешь.
1: Да, кабанчик, с тобой не соскучишься. Ты же говоришь, что у скалистого озера слушатели собрались. И ты хочешь, чтобы в глазах всех жителей заповедника я выглядела невежливой и безответственной. Не бывать этому.
0: Да не переживай ты так, Белочка. Ну, все знают, что ты очень ответственная. Слушай, ну ты это, не торопись так. Я там на берегу Бобрика посадил, он там Библию читает. А вот хочешь, я тебе кофейку из желудей сварю?
1: Да некогда нам, кабанчик, кофе распивать. Вот, помоги-ка мне лучше донести до берега эти журналы.
0: С удовольствием. Ой, да их тут целая пачка. Тропинка. Ты, по-моему, говорила, что уже несколько лет выписываешь этот журнал. Ну и как? Нравится?
1: Очень. Побежали, кабанчик, а то нас все ждут.
2: Народ Израиля, как и все народы во все времена, слагал свои песни и гимны. Псалтырь – это собрание песнопений. Эти песни исполняли в храме хор и музыкант.
1: Кабанчик, давай присядем здесь и послушаем. Неудобно же Бобрика перепевать.
0: Ой, это он из своей Библии для детей читает. С картинками.
1: Да тише ты, кабанчик.
2: Псалмы были написаны в разные времена разными людьми. Некоторые из них пелись в дни религиозных праздников или в особо важных для всего народа случаях, чтобы поблагодарить Господа или попросить у него помощи. Ой, я смотрю, Белочка с кабанчиком уже подошли. Что ж, передаю слово Белочке.
1: Мне? Ой, так скоро я... Кабанчик мне сказал, что...
2: Ну не смущайся, Белочка, мы ждем стихов.
3: Сегодня у всех нас такое солнечное настроение.
2: Вот это правильно, Заинька заметил. И действительно, солнышко чудесно светит.
0: Солнечные строчки. Ой-ой-ой, как тепленько прозвучало. Даже мой хвостик согрелся. Мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем радиопередачу «Солнечные строчки». Это я говорю, пока Белочка не слышит. Она вдруг передумает.
1: Дорогие друзья, рада приветствовать вас на нашей поэтической встрече.
3: Белочка, а можно я стихотворение прочитаю осеннее? Я его вчера весь вечер учил.
1: Конечно, Занька, расскажи нам свое стихотворение.
3: Осень золотая на землю пришла, много урожая людям принесла. Всех плодов так много, все для жизни есть. Милости от Бога всех не перечесть.
0: Ой, молодец, ушастик! Такое хорошее стихотворение нам рассказал, урожайное.
1: Может быть, кто-то еще хочет осенние стихи почитать? Ну, пока вы там с мыслями собираетесь, я прочту одно стихотворение. Автор его – Зирейна Цемпель. Называется оно «Осень». Я нашла это стихотворение в 5-м номере журнала «Тропинка», ну, за 97-й год. Вот, послушайте. В желто-красном сарафане осень ранняя пришла, улыбнулась детка мило. Я вам что-то принесла.
4: груши, яблоки и сливы, очень вкусный виноград и, конечно, помидором, знаю, всякий будет рад. Принесла я вам картофель и капусту и морковь. Только помните, детишки, это все Творца любовь.
2: «Белочка, можно и мне тоже?» Это стихотворение Белочка написала в своей поздравительной открытке к моему дню рождения. Еще высушенные кленовые листочки красиво наклеила.
0: «Как? Бобрик, я думал, что мы этого день рождения в прошлом году зимой отмечали. Ой, неужели я все опять напутал?»
4: «Ну не мешай, кабанчик. Бобрик, мы тебя слушаем».
2: На широком поле травы пожелтели, журавли курлыча к югу улетели. И роняют листья клены у дороги, постелился коврик прямо мне под ноги.
4: Да, Бобрик, это стихотворение тоже из журнала «Тропинка», я выписала. А можно я еще одно прочитаю, но опять же из «Тропинки»? Написала его «Любовь бледных», и называется оно «Астры». Я собираю осень, домой ее несу, и ставлю в вазы звезды, упавшие в росу. Их тоненькие стебли, быть может, только мне расскажут, что за прелесть дождинки на стекле. А вечером, без света, все перепутав вдруг, их желтые отсветы за листья я приму. И будет мне казаться, что ветер разбросал в осеннем небе астры и листья с них сорвал. Что падает не дождик, в траву летит листва, и будет невозможно все выразить в словах.
0: Молодец, Белочка! Спасибо! Я же тоже хочу! Что я, серый, что ли? Я вот тоже стихи знаю. Вот даже так, вот стихотворение загадка. Вот слушайте. Когда в школу там и тут дети с книгами идут, желтый лист и в небе просень, всем известно, это осень. Правильно! Правда, думаю, что это было очень просто.
4: А давайте теперь мы все вместе осенние строчки почитаем. Владимир Кузьменков из книги «Навстречу дню». Вот приходит вслед за летом осень золотая, снежным радостным приветом нам дары приносит.
2: Припасла с большой охотой много урожая, мы с печалью, с неохотой лето провожаем.
0: Хлебопашец отдыхает, кончились работы, все имеет и не знает горя и заботы.
4: Листья падают на землю, смотрит сад убого. Милость щедрую приемля,
5: мы прославим Бога.
4: Мне кажется, что это хороший заключительный аккорд для нашей поэтической встречи. Ведь за эту красоту, за урожай, за всю радость, которую дарит нам осень, мы должны прославить Творца,
2: который создал этот лес, эти листочки, нас, зверей и человека, нашему Создателю слава!
4: Слава! Бобрик, кабанчик, я тут вспомнила стихотворение, славящее нашего Создателя. Можно я его прочитаю?
2: Конечно, Белочка, мы тебя внимательно слушаем.
0: Ну только не длинная, Белочка, а то ведь время нашей передачи уже подходит к концу. Ну, понимаешь, там обед и все такое.
4: Василий Беличенко. Велик наш Бог. Росой умываясь цветок, сказал: есть Создатель, есть Бог. И тут прожужжала пчела о том, что он дивен в делах. И шепчут колосья в полях, что Бог к человечеству благ. И птицы щебечут о нем, о Боге великом, живом. Велик, говорят мне цветы, велик, подтверждают плоды, велик, донеслось из садов, в дыхании осенних ветров. Да ныне природа поет, а с нею Господень народ, и ангелы вторят вдали, Воистину, Бог наш велик.
2: Хорошее стихотворение, Белочка. Но думаю, что это уже тема для нашей следующей передачи «Солнечные строчки». Как считаете, а?
0: Ой, это ты верно заметил, Бобрик. Ну, про обед-то, я надеюсь, вы еще помните. Дорогие ребята, пришло время попрощаться с вами. Пишите нам по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга!» «Солнечные строчки», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
2: Не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.lio.ru.
4: До свидания, ребята. До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
2: Передача подготовлена миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Так, что-то мы давно в нашем заповедном лесу уборку не делали. Эй, подходите все ко мне записываться на субботник. Значит, Бобрик будет у нас за главного.

Чем больше мы изучаем Священное Писание, тем больше вопросов у нас возникает. И для этого мы еще должны глубже углубляться в Священное Писание. И для этого мы должны еще более времени проводить над ним. Но давайте не забудем, что Библия объясняет сама себя. И если в этом возникают какие-либо трудности, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся помочь вам в этих вопросах. Наш адрес – russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Сегодня позаботьтесь о вашей душе, и мы в этом хотим вам помочь.